В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь». Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы или письменно по адресу Vergessener Altar, Postfach 1134, 49192 Bad Lauer, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно, а журнала «Сестра» каждый второй месяц и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет во тьму», основанная на добровольных пожертвованиях, и ее доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любому виду ваших отзывов и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. Мы желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Мария Хекель,
3: Екатерина Гертель,
4: Лина Дерксен,
5: Лена Янсен,
6: Хелена Зудерман,
7: Екатерина Гертель.

0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за август 2009 года.
1: Фанатики на обочине. Сегодня были у Ивана Яковлевича Паульса. Он зубной врач. И по немецким меркам очень солидный, уважаемый человек. А как же, две собственные стоматологические амбулатории в разных городах. Прекрасное оборудование, обученный и приветливый медперсонал. Христианин, чье имя знакомо многим еще по России, Казахстану. Он отбыл 6 лет тюрьмы за благовестие. Здесь, в Германии, мы выпустили книгу, его тюремный дневник «12 тетрадей из прошлого». Тираж разошелся очень быстро. Сейчас другим издательствам готовится издание этой книги на немецком языке. Правда ведь, прекрасная биография солидного, уважаемого человека. А он, Иван Яковлевич, очень сокрушается, что не может залезть на придорожный металлический ящик с песком у напряженной автомобильной трассы. Вот у братьев Вольфганг Руланд и Петер Тёвс получается, а у него нет. Ноги болят, сказывается возраст и пережитое в трудные годы. Не выстоять ему на этом узком ящике 3-4 часа так, чтобы проезжающим водителям он был хорошо виден. Зачем это надо? В мирском понимании он в эти часы живая афиша. Большими, ясными буквами на немецком языке, на плакатах, которые закреплены у него на груди, написано «Иисус жив». Бог есть любовь. Иисус спасает. Покайтесь и живите вечно. Иисус умер за тебя. Эти плакаты должны обязательно увидеть те почти 3000 водителей и их пассажиры, которые проезжают по этой трассе за 2-3 часа. И тогда Иван Яковлевич подходит к самому краю обочины, туда, где синие дымки выхлопных газов тихонько ударяются о дорожный бордюр. Ничего, он высокого роста, и если не заметят брата на противоположной стороне дороги, могут заметить его на этой стороне. Так и стоят эти два солидных человека у автомобильной трассы, словно два безоружных солдата. Кто-то покрутит пальцем у виска, кто-то пробурчит сектанты, фанатики. А чью-то душу, может, и пронзят эти простые слова о забытом ею Боге. Позовут к молитве, к Библии, в церковь. Ради этой души стоят эти два солидных и уважаемых человека, два христианских солдата армии спасения Христа, самой мирной армии в мире. И пусть потешаются те, чьи души еще не видят свет неба. Пусть ради одной души, уставшей плутать в дебрях мира, будут стоять эти два немолодых человека под огромным небом, на краю вселенной, за шаг до вечности. Галина Вольф.

0: Книга Йоханн Паульса «12 тетрадей из прошлого» имеется в озвученном виде на диске в MP3 формате и прилагается этому выпуску газеты.
1: Миссионеры пойдут и не утомятся. Исайя 40:31. И пойдут и не утомятся свет нести, что Господь зажег, и не станут судьбой меняться с тем, кто ищет легких дорог, и бесценное достояние принесут к престолу Отца покаяние, покаяние, свет любви приходит в сердца. Как же трудно вам, дорогие, по дорогам Христа идти, достучаться к тому, кто гибнет, не упасть на тяжком пути. Да хранят вас наши молитвы, да помогут вам крест нести, ведь невидимой в вашей битве сам Господь идет впереди. Галина Вольф.

я становлюсь сильной. Поблагодарить хочу за то, что мне выписали газету и журнал. В январе я не получила ни газету, ни журнал, и были такие переживания, словно отняли что-то такое родное и близкое сердцу. Написала письмо. Конечно, смирилась, но думаю, отправлю письмо, и меня поймут, утешат. А однажды открываем почтовый ящик, а там газета «Забытый алтарь». Да какой же он забытый, если любимый? Не отправила я то письмо грусти. Все удивлялась, как это Бог сразу отвечает на молитвы. Я это знаю, чувствовала много раз, но каждый раз это такие особые чувства. В апреле получила журнал «Сестра». Спасибо Господу, что не прошел мимо, что видит нас и любит нас. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Читаю я в Библии и вспоминаю своего сына Руслана, умершего в 18 лет. Как хорошо, что есть вы, что все можно сказать. Пишу, а рядом Евангелие и написано «Сыну Руслану в 10 лет». «Сын, ты у меня христианин. Я тебя прошу, никогда не отрекайся от Бога». Сентябрь 1992 год. 5 класс. 10 лет. Мама. Когда это было? Так давно и недавно. Это Евангелие. Половина на русском языке, а вторая на английском. Он читал и то, и другое. Ходил в английскую школу и даже изучал латынь. Он очень любил молиться, и вместо «раскаиваюсь в грехах» он говорил: «Господи, я тебе раскаиваюсь в грехах». Я Господа благодарю за сына, за все тревоги, за болезни и мечты. Что сын воскреснет, в это непременно верю. Все это мне в Библии сказал, о Боже, ты. Твоя любовь обильна, и становлюсь я сильной. Любовь Гурлова, Россия.

0: а его она увидит.
1: Эта статья Николая Беккера немного отклоняется от оригинально напечатанного текста в газете, потому что мы его переняли с ихнего второго диска, который он сделал уже после смерти его жены Галины. По просьбе брата Николая этот диск также в MP3 формате прилагается этому выпуску газеты. Если кто из вас желает иметь первый диск семьи Беккера, вы можете обратиться по вышеуказанному телефону ответственной за звукозапись или по адресу, который на вашем пересылочном пакете.

27 августа 1949 года в крестьянской семье Дворцовых Павла и Клавдии родилась девочка по имени Галя. Недолго радовались родители своему первому ребенку. Через несколько месяцев обнаружилось, что девочка совершенно слепая. Росла она бойкой и жизнерадостной. Ее несколько раз возили в Одессу к врачам, но все было тщетно. В школу Галя пошла в 1961 году, будучи переростком, так как родители не знали о существовании школы для слепых детей. В 1971 году Галя окончила Омскую школу для слепых детей и приехала в Петропавловск поступать в музыкальную школу для ослепших граждан. Там мы и познакомились с ней, и в ноябре 1972 года вступили в брак. Самым знаменательным и важным в нашей совместной жизни был 1992 год. В этом году вначале я, затем Галя, покаялись и приняли водное крещение, то есть обратились к Господу. А в 2003 году мы со всей семьей переехали в Германию на постоянное жительство. На то время у нас было 4 внука, а сейчас у нас их 8. В феврале 2006 года обнаружилось, что Галя заболела раком. Над ней молились братья, служители с возложением рук и с помазанием. А также она предпринимала все возможное, чтобы исцелиться. Но Господь распорядился иначе. Последнее время Галя молилась, чтобы Господь явил над ней свою волю. И Господь сделал это. 14 июня 2009 года в 12:55 он взял ее к себе. Я еще хотел бы засвидетельствовать коротко о том, как это случилось. В четверг, 11 июня, мы повезли Галю в больницу, так как она уже лежала недвижно и не могла уже принимать пищу. Но мы знали, что она нас слышит, потому что мы подходили и спрашивали: «Галя, если ты нас слышишь, то ну как-то век моргни так векой, да?» И она это делала. И поэтому мы ей читали псалмы, мы с ней молились и вели себя так, как она с нами, потому что мы знали, что она слышит. Но к субботе она уже не могла ничем двигать абсолютно, ни одной мышцы. И в воскресенье после служения приехали к нам братья и сестры. И когда они зашли, брат говорит: «По-моему, Галя уже собирается домой». Мы говорим: «Давайте будем молиться». Мы подошли, окружили кровать ее и стали молиться. А я стоял как раз вот где спинка и смотрел на нее. И когда мы молились, я попросил в молитве: «Господи, покажи мне, чтоб я был уверен, что Галя точно к тебе идет». И когда я помолился, брат говорит: «Слушай, Галя открыла глаза, такой ясный взгляд». И он говорит: «Николай, она смотрит прямо на тебя. Не знаю, видела она меня или нет. Это Господь знает». И затем я у нее спросил: «Галина, ты сейчас к Господу идешь?» И она до этого не могла действительно ничем даже шевельнуть. И кивком головы кивнула: «Да». И мы начали петь гимн «Мой дом на небе за облаками». И когда мы первый куплет спели, брат говорит: «Галя улыбнулась». Он говорит: «Это такая улыбка была, я не могу описать, как будто что-то хорошее-хорошее увидела она». И когда мы до конца допели гимн, Галя была уже у Господа. И на этом основании у меня появилось стихотворение, которое сейчас его также хочу прочесть. «Я знаю, ты сейчас на небе, Господь мне это показал, ответом на мое моление, открывшиеся вдруг глаза,
когда ты знаком подтвердила, что к Господу сейчас уйдешь. Лицо улыбка озарила, как вспомню, и на сердце дрожь. Хотя я этого не видел, со всеми вместе песню пел про ту священную обитель, где всем страданиям предел. Мне братья и сестры рассказали про твой лучистый ясный взгляд и про улыбку, что едва ли словами можно описать. Моя любимая, родная, ты отстрадала уж свое и обрела в просторах рая свое небесное жилье. Хочу воздать тебе, Спаситель, хвалу за милость и любовь, за то, что Галя — небожитель, куда и я идти готов. Но впереди еще дорога, вернее, тернистый узкий путь. Я полн желаний славить Бога, служить Ему, нести свой труд. За тех, кто Господа не знает, молиться буду до конца, чтоб всем нам встретиться однажды у ног Небесного Отца. Аминь.

И дети приехали вовремя. Давно у меня на сердце побуждение написать вам, как Бог мне помог. Я и мой муж верующие. Он ушел к Господу в 2005 году. Об этом я и хочу рассказать. Жили мы в глухой деревеньке Саратовской области. Муж заболел. Определили рак, перенес 3 операции. Выписали его, когда нечего было вырезать, так сказали врачи. И с этим мы остались одни в своем доме. Прошло еще 1.5 года. Он лежит, а я со своим плохим дыханием и сердцем, как могу, ухаживаю за ним. Он очень терпеливый, ни одной жалобы. Слушали радио, искали передачи, когда говорил Николай Водневский, читали Библию. Я делала обезболивающие уколы и все, что надо. Наступила зима 2005 года. Жили мы в конце деревни, и весь снег с полей заметало к нам. Когда муж был здоров, он сам освобождал наш выход из дома. Теперь я все необходимое вносила и выносила из дома. Снег был почти до крыши. Мне было страшно, как я буду хоронить мужа. Дети далеко. Мы в этой деревне чужие, потому что верующие. И однажды в эту зиму мне стало очень страшно. Страх усиливался, так как мужу становилось совсем плохо. И с этим страшным страхом я упала на колени и долго говорила Господу, что у меня даже санок нету, чтобы его вывезли. Мое состояние было безнадежное. Вдруг при закрытых глазах я увидела как бы тень, проходящую передо мной, и по волосам как бы ветерок прошел. Снял Господь с меня страх полностью. Дожил муж до июля. Все Господь сделал, и дети приехали вовремя. А утром, когда я ему сделала последний укол, еще сказал: «Смерть меня не взяла, буду жить». И с этим еще вздохнул и ушел в вечность. Много у меня случаев о прямой, видимой, даже мне грешной его помощи. Меня этот случай долго беспокоил. Расскажи. Я своим всем рассказала и в церкви. Верьте, надейтесь, взывайте. Он никогда не оставит. Мария Шрёдер.

Проглядела сына. Человек я очень скрытный. Живу в Германии уже 14 лет. Многое пришлось пережить. С мужем все хорошо, но с детками. И общения нет такого, как бы дома в Казахстане. Встречаемся с односельчанами или на свадьбе, или на похоронах. Вот так на похоронах у мамы моей подруги увидела снова своих родных односельчан. Особенно была рада встрече с Леночкой Р. Она человек очень добрый, теплый и верующая. От нее веет радостью. Мне всегда с ней бывает так легко. Вот она и выписала мне забытый алтарь. Я жду его и читаю, и читаю. Мне так легко, и я легче переношу мои проблемы и страдания. Очень благодарна ей и вам. Пользуясь случаем, хочу написать мои стихи. Моя вина, что сын судим. Не доглядела сына я когда-то. Всевышний Бог, ну объясни, за что такая мне расплата? Я умоляю, помоги, приди к нему когда-нибудь с рассветом. С кривой дороги сына уведи и подскажи, как дальше жить мне с этим. Нет, не смогла я сына убедить. Напрасны были все мои страдания. Не дай позволить душу загубить и облегчи ему его страдания. Валентина С.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

0: Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь.
1: Псалом 16 или 15 в синодальном издании, 8 стих.
0: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла».

0: 25. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса.
1: Вторая книга Хроник или вторая Паралипоменон 30:27. Современный мир, включающий в себя и христианство, как никогда раньше кишит суевериями. Виртуальная реальность, взявшая в свои железные клещи ум и психику современников, увеличила суеверия людей, вынуждая их, очень часто без ведома последних, на контакты с демонами. Молитвы многих, называющих себя христианами, обращенные к Богу, остались без ответа. Такие души, если не впали в совершенное неверие, терзаются жгучим вопросом: почему? Библия рассказывает наряду с примерами об услышанных молитвах и о таких, на которые Бог не только не мог ответить, но гневался в ответ или ставил их в вину человеку.
0: Молитва его да будет в грех.
1: Псалом 109 или 108 в синодальном издании, 7 стих.
0: Господи Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
1: Псалом 84 или 79:5 в синодальном издании.
0: Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость.
1: Притчи Соломона 28:9.
0: Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают? Такую заповедь дал им. Слушайтесь глаза моего, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом.
1: Книга пророка Иеремии 7:16, 17 и 24.
0: Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, знаем и то, что получаем просимое от Него.
1: Первое послание Иоанна 5:14-15. Итак, очевидно то, что Библия и молитва как-то обусловлена. Что же это за условия, и каковы они для того, чтобы получить ответ от Бога на свою молитву и не попасть в заблуждение? К сожалению, очень немногие видят в молитве свою зависимость от Бога или же подходят к Богу в молитве с позиции зависимости. Очень часто гордость и самомнение людей в их сознании делают из Бога слугу или раба, от которого они ждут мгновенного исполнения своих желаний. И чаще всего люди обращаются к Богу лишь тогда, когда им что-то нужно и когда больше не к кому обратиться. Но Библия показывает, что Бог желает быть близким нам, быть постоянно с нами, присутствуя во всех наших обстоятельствах. Дорогой христианин, живешь ли ты в присутствии Бога?

0: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче».
1: Евангелие по Иоанну 17:1.

Господь Иисус так неизменно сознавал себя в присутствии своего Отца, что всюду, куда бы ни шел, где бы ни стоял, мог возвести свои глаза на небо и сказать: «Отче». Достаточно было одного взгляда ввысь, чтобы он чувствовал тесную связь с Отцом, знал, что его Отец слышит его.

0: Жизнь в присутствии Бога делает молитву легкой и отрадной. И это не означает, что христианин таким образом ищет Бога. Нет, он его имеет, может его коснуться. Но, желая прикоснуться к кому-нибудь, я должен прежде всего находиться близко. Если ты подходишь к Богу только во время молитвы, не удивляйся, что так трудно установить связь с небом, что твоя молитва не возносится туда, не доходит до сердца, до уха Бога. Не удивляйся, если встаешь с колен, не коснувшись Отца, не получив силы. Вместо отрады чувствуешь усталость и пустоту. А почему? Потому что твой ум занят столькими вещами, а сердце отягчено столькими заботами, омрачающими твое настроение, что не так-то скоро суета уступает место Богу.
1: Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу.
0: Псалом 84 или 83 в синодальном издании с 5 по 7 стихи.

0: Жизнь в присутствии Бога отражается самым благодатным образом на наших контактах с людьми. Господь Иисус жил в такой близости с Отцом, что после каждого сказанного слова мог поднять взор к небу и сказать: «Отче». Говорим ли мы так, чтобы после каждой высказанной мысли могли сказать: «Отче, благослови и запечатли сказанное мною, положи его как семя в борозды сердец, укрой там своей рукой, чтобы оно взошло и принесло плод». Или, может быть, нам приходится вздыхать с опущенными глазами: «Дорогой Отец, прости меня за все сказанное, изгладь его своей рукой и не дай взойти плевелом». Мы должники друг перед другом. Я перед тобой, и ты передо мной. Наш долг друг ко другу – святость жизни. Погасить этот долг мы можем лишь тогда, когда порознь и вместе будем жить в присутствии Бога и в Его присутствии встречаться. Без Бога в человеческом обществе происходит только беспорядок и грех. Апостол Иоанн желал общения с другими, ибо его общение было с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом.
1: О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом.
0: Первое послание Иоанна 1:3. Лишь тот имеет право искать общение с другими, кто имеет общение с Богом. Лишь тогда мы являемся солью земли и благоуханием жизни, когда находимся в сознательной связи с Ним, источником жизни. Только святые люди приносят благословение человеческому обществу.

0: жизнь в присутствии Бога охраняет от грехов.
1: Всегда видел я пред собою Господа,
0: Иегову, сущего,
1: ибо Он одесную меня, не поколеблюсь.
0: Псалом 16 или 15 в синодальном издании, 8 стих. Можно ли грешить, когда Он тут, с нами? Нет. Конец затаенным мыслям, неуместным словам, недолжным взглядам, неосмотрительным чувствам. Все открыто, все обнажено перед всевидящим взором Бога.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет.
0: Евреям 4:13. Каждому греху предшествует внутреннее разобщение с Богом, потеря связи с Ним. Когда мы живем в присутствии Бога, мы легко сознаем, что вот пришла минута поспешить к престолу благодати, чтобы найти благодать для своевременной помощи и избегнуть греха.
1: Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: Евреям 4:15-16. Если я согрешаю, это значит, что я не испросил благодатной помощи в свое время. Если по нерадению время упущено, и удерживающая и помогающая в борьбе с грехом благодать не получена, то приходится искать милости и прощения. Благодаря Господу одновременно с искушением можно найти и помощь. Так как Иисус жил в присутствии своего Отца, то для Него всегда было открыто ухо Его Отца, и на помощь всегда протягивалась всемогущая рука. В 17 главе Евангелия по Иоанну, стих 1, Господь Иисус говорит:
1: «Отче, пришел час».
0: Какой час? Тяжкий час Гефсимании и Голгофы. Есть люди, день и ночь думающие о каком-нибудь своем грехе, о какой-нибудь своей страсти, и этим постоянным устремлением мысли на грех они его только поддерживают. Средоточие мысли на своей слабости не дает сил, напротив того, сильно утомляет и даже вводит в искушение повторить ошибку. Смотри не на свой грех, а на твоего Господа. С каждым взглядом на Него будешь черпать жизнь.

Жизнь в присутствии Бога ведет к хождению во свете. В свете Его мы видим свет. Ничто, кроме присутствия Бога, не укажет нам так правдиво на то, что в нашей жизни сомнительно или криво. В Ветхом Завете священник с важными вопросами обращался к Богу и получал всегда ясный и справедливый ответ. «Освети все сомнительное и неясное светом Бога, светом Его присутствия, и скоро увидишь, где правда. Поступай так, как поступал один простодушный христианин, всегда спрашивавший себя, говорил ли так Иисус? Поступал ли так Иисус?» Быть может, ты не живешь в добром согласии с окружающими тебя, но извиняешь себя, говоря, «Они меня обидели, я сержусь справедливо». Представь это дело Иисусу, и увидишь, будешь ли гневаться дальше. Спроси себя, хотел ли бы ты, чтобы Иисус, придя, застал тебя в ссоре с окружающими? И очень скоро ты вынужден будешь сказать, «Нет, тысячу раз нет».

Жизнь в присутствии Бога приводит все в порядок в сердце и в доме, во всем укладе домашнего быта и во внешности. Когда Иисус вступил в дом Закхея, Его присутствие водворило порядок не только в душе, но и во всем доме этого человека. Веришь ли ты в возможность присутствия Бога в твоем доме? Если да, Он приведет в порядок весь твой дом. Украшения на стенах комнат и твой письменный стол, и шкаф, и комод. В твоем доме уже не будет места для всякого ненужного хлама. «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Псалом 101 или 100 в синодальном издании, 3 стих. «Ты никогда не будешь одет неряшливо или бесстыдно. Все примет такой вид, что ты будешь готов каждую минуту предстать пред видимым Господом в Его пришествии».

в могучем царстве Вавилона исполнен мудрости и сил. Слуга Господнего закона был муж великий Даниил. Он Иегове поклонялся среди языческих людей и между ними отличался примерной верностью своей. В скорбях был мужествен, спокоен, любовью к истине горя, и был за это удостоен великой почести царя. Но блеск его великой славы князей языческих смущал, и недуг зависти лукавый сердца их гордые съедал. И вот они коварно стали ему погибель замышлять, и в нем погрешности искали за тем, чтоб в суд его предать. Но тщетно сердце Даниила к досаде всех его врагов рука Творца руководила и сохраняла от грехов.

0: В лучах вечернего заката, румяным отблеском горя, стоит, как вылитый из злата, дворец великого царя. И в нем, судьбу страны решая, лишь властью слова одного, или законы утверждая печатью перстня своего, на драгоценном царском троне, роскошной свитой окружен, сидит сам царь в золотой короне, и весь он в думы погружен. Вокруг недвижными рядами телохранители стоят, и под вечерними лучами их шлемы медные блестят. Князья с сатрапами предстали пред троном Дария царя и свой указ ему подали, они с почтением говоря.
1: Князья, наместники, сатрапы и слуги прочие твои, друг другу явно изъявили мы все согласия свои, чтоб это твердое веление благоволил ты, царь, издать и слуг своих постановления рукой своею подписать. Отныне в царстве Вавилона в течение 30 дней пусть ни о чем никто не бросит ни у богов, ни у людей. Но под угрозою суровой царя лишь все просить должны. Пусть будет твердо это слово и как закон для всей земли. А если просить кто будет у человеков или богов, того законно пусть осудят и тотчас бросят в винный ров.
0: Царь Дарий выслушал с вниманием князей диковинный указ. Решил их странное желание исполнить и на этот раз. Князья молчали в ожидании. Писец царю перо подал. Царь посмотрел рукописание. Рукою властной подписал. Тогда в груди сильней забились князей злорадные сердца, и, торжествуя, удалились они из царского дворца. Указ тот всюду был объявлен, узнал о нем и Даниил.
2: «Я знаю, будет Бог прославлен!»
0: В душе своей он говорил.
2: «Пророк и смерти не боится, что значит для меня людской указ?»
0: И он пошел в свой дом молиться, как это делал всякий раз.

0: Вот дом его. Не слышно шума, здесь мир витает и покой. Здесь человеческие думы сливались с горнею мечтой. Здесь окна горницы раб Бога к святому граду открывал, и скорбь Израиля в молитве не раз пред Богом изливал. Вот он, печальный, но прекрасный, любимец чуждого царя, в часы опасности ужасной встает моление творя. В тот час, как тихо с Богом славы наедине он говорил, коварный взор врагов лукавых тайком за жертвою следил.
1: Любезный друг сатрап Ахаз, заметил я, и уже не раз, что князь великий Даниил указ царя попрал, забыл. Глашатай всем давно сказал, что всякий просьбы направлял в дворец к царю все 30 дней, и каждый, чтоб с нуждой своей богов в молитвах не просил. Но так не делал Даниил, порядок жизни не менял, свое окно он открывал, и в день 3 раза, не таясь, молился Богу он, склонясь. Имеем мы теперь предлог, что править нами он не мог. Нельзя терпеть, мой брат сатрап, чтоб князь, недавний пленник, раб, над нами власть свою имел, был близок Дарию и смел. В делах нам выгодных мешать, его нетрудно нам убрать. Придет к концу уж скоро день, покроет все ночная тень, тогда увидим мы с тобой, как после дня во тьме ночной молиться будет Даниил тому, чье множество светил, кому давно так верен он.
0: Сказал так другу Орион. Ахаз сказал ему на то:
2: я тоже думаю давно, что князя нужно устранить и сделать так, чтоб жизни нить короче стала бы его. А нам с тобой нужнее всего рассеять всех своих врагов. Идти с тобою я готов.
0: Ушел на запад солнца луч, луна глядела из-за туч, и в свете меркнущем ее запрятал рубище свое надменный, гордый Вавилон. Входил в жилище мирный сон, заснули птицы, спит и сад, лишь льют цветы свой аромат. По улице одной, как тать, неся добра чужого кладь, идут Ахаз и Орион. Очам их стал не нужен сон.
1: Вон там, немного за углом, увидим скоро нужный дом. А там живет наш давний враг,
0: шептал Ахазу друг в потьмах. И в этот самый миг луна как будто другом их была, как будто нужно было ей лить свет серебряный сильней.
1: Ну, вот и дом, а вон окно. О, гляди, открыто ведь оно. А вон не спящий Даниил пред Богом голову склонил. Молиться Богу смеет он.
2: Ты прав в суждениях, Орион. Когда наступит утро час, придем к царю, он примет нас. Ему расскажем про окно и слово дерзкое одно, что князь великий Даниил, склонив голову, произносил, ища защиту от тревог.
0: А это слово было Бог. Ушли они, а Даниил в молитве Бога все просил о новой силе для трудов, чтоб мудрым быть среди волков, чтоб только правдой вечной жить и чтоб угодным Богу быть. Когда молиться кончил он, к нему пришел спокойный сон.

0: Настал рассвет, светило дня, тепло и свет в лучах неся, опять призвала всех на труд. Смотрите, вот друзья идут, друзья, Ахаз и Орион. Тревожным был ночной их сон, язык недобрый их готов излить поток коварных слов. Коварство им волнует грудь, и вот к царю привел их путь. А царь свободен был от дел, и их к себе вести велел. Вошли они и пали ниц.
1: Какая скорбь коснулась лиц! Какое горе мучит вас, ко мне пришедших в этот час?
2: О, дарит царь! О, наш отец! Пришли с тоской своих сердец. Печаль большая есть у нас. Недавно изданный указ нарушил князь наш Даниил. В молитве Бога он просил, побрал указы он твои, твердил молитвы он свои, и поутру, и в поздний час заметил то наш зоркий глаз. Как дерзок он и как упрям, как будто служит он врагам. Немало князь имел заслуг, но, видно, он царю не друг. Нам жаль его, но львиный ров ему неверному готов. Он кары строгой заслужил, как твой указ постановил. Указ твой строг для смертных нас.
0: Сказал им царь.
1: Да, мой указ. Пока оставьте вы меня. Другим вопросом занят я. Всему ускорю я конец.
0: Они покинули дворец. Печаль терзала грудь царя.
1: Коварство.

0: лишь теперь. Где путь к тому, чтоб Даниил себя от смерти сохранил?
1: Напрасно Дарий путь искал. Весь день тоскуя он устал, лишился бодрости и сил, а вот и вечер наступил. Сатрапы снова у царя, они желанием горя увидеть нужный результат, царю упорно вновь твердят.
2: Давно достиг до многих стран законы персов и медян, и он не может допустить, чтоб можно было изменить и даже жертвенной ценой любой указ, что дан тобой. О, царь, хоть всем нам князя жаль, хоть и растет у нас печаль, но нужно бросить князя львам, об этом должно знать врагам.
1: Что мог на это царь сказать? Нет слов, чтоб князя оправдать. И царь взволнованный сказал:
0: своей рукой я подписал решение царское давно, и неизменчиво оно. Потолк не нужен лишних слов. Бросайте князя в львиный ров. Его примерно накажу. Но прежде я ему скажу слова последние мои.
1: Еще пророк молился пред Богом в горнице своей, когда внезапно появился отряд конвойный у дверей, и шумно, дерзкими шагами в дом тихий войны вошли. И с обнаженными мечами на суд пророка повели. Злорадством, в сердце затаенным, враги смотрели на него, когда достоинств всех лишенного вели насильственно его. Толпа врагов сопровождала его, злорадно говоря:
3: кто их молиться заставляет, противник нашего царя?
4: Смотри-ка, с важностью какою идет презренный иудей. Посмотрим, Бог своей рукою спасет тебя ли от зверей.
1: И Даниила привели. Еще дорогой князь узнал, что жертвой зависти он стал в потоке всех враждебных сил. Вот, полный веры, вдохновенья, пророк предстал перед судом, судей смущая дерзновенных спокойным, радостным лицом. Князья, сокрыв свои смущения, судили кроткого его, и царь скрепил суда решение печатью перстня своего. И, обратившись к Даниилу, сказал в секрете от врагов:
0: на Божию надейся сию, и он спасет тебя от львов. Служил ты Богу неизменно и веру в сердце сохранил. Тебя спасет он непременно. Мужайся, друг мой Даниил.
1: И Даниила, месть свершая, вергли на радость всем врагам в тот ров, где львов голодных стая рычала грозно по ночам. И рва отверстие закрыли тяжелой каменной плитой. И торжествуя, поспешили отпраздновать былой покой. Когда верхушки туч над далью закат уже не золотил, терзаем жгучую печалью, в свой дом царь Дарий поспешил. И ужин слугам удивленным он приказал не подавать, и, чрезвычайно огорченный, не приняв пищи, лег он спать. Устало немощное тело, но сон от глаз его бежал, и вновь Мучительно все дело его сначала вспоминал. Вот вспомнил он, как приходили князья с сатрапами к нему и подписать указ просили, вид новой почести ему. Как он без всяких размышлений указ безумный подписал. Увы, коварных зломышлений он в них тогда не замечал. И вот, немного доверяя, какие горькие плоды.
0: Несчастный, знаю лишь теперь я, как мог он миновать беды, как в сеть меня вы уловили. Увы, коварные враги, с каким лукавством вы лишили меня любимого слуги. Теперь вы счастливы, спокойны, победу празднуя свою, а я страдаю и невольно кляну в несмысленность мою.
1: Густеет тьма, нависли тучи над темным обликом земли. Умолкло все, лишь рев могучий несется где-то из земли. То львы во рву своем рыкают, почуяв жертву пред собой, и эхо рев их повторяет, неся над стихнувшей землей. Ночь беспокойная минула, уж вышла полная заря, и с облегчением вздохнула грудь истомленного царя. Той ранней утренней зарею он встал и тотчас поспешил туда, где грешную толпою вчера был брошен Даниил. И ближе к страшному ущелью, шагая, робко он спешил и с малым проблеском надежды пророка жалобно спросил.
5: «Служитель Божий, Даниил, спасти тебя от смерти смог твой вездесущий, сильный Бог!»
1: И вдруг, о чудо, слышен голос из рва пророка самого.
6: «Не пал с главы моей и волос без воли Бога моего, мой Бог всевидящий, всесильный, и святого ангела послал, чтоб здесь меня во тьме могильной от лютых львов он охранял, и силой Господа святого меня от смерти сохранил, за то, что чист я был пред Богом и пред тобой не согрешил».
1: Царь Дарий был безмерно рад, он князя смерти не хотел, и тут же слугам повелел из рва поднять, где львы скорей, того, кто верностью своей всегда послушным Богу был и верой в милость Бога жил, ему единому молясь. Покинув ров, увидел князь, как дня идущего заря коснулась радостью царя, и царь восторженно сказал.
0: «Твой Бог, владыка, все создал, весь этот мир и небеса, его я вижу чудеса, ему послушен хищный зверь, об этом будут знать теперь и славить имя лишь его в пределах царства моего. А ты, мой князь, иди домой, храня в душе своей покой».

Да, эта повесть об окне сказала многое и мне. Хочу и я, как Даниил, иметь от Бога много сил. Ему единому молюсь, Господь, к Тебе душой стремлюсь. Внемли с небес моей мольбе, дай силы верным быть Тебе, чтоб в горнице моей всегда, и в тьме ночной, и в свете дня, закрыто не было в окно, но чтоб открытое оно служило знаком бы моим, что я иду путем Твоим, что мне не страшны ковы тьмы, что я с Тобой, со мною

В аудиопроект есть добровольное служение от сердца к сердцу всем, понимающим русский язык. Распространяется безвозмездно. Мы будем очень рады, если этот скромный труд принесет кому-нибудь ободрение и утешение или напомнит вновь какие-то забытые или упущенные из виду грани истины, указанные нам, христианам, однажды в Библии, к практическому прославлению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тогда наша цель достигнута. Мы очень благодарны всем, кто не посчитал за труд написать нам письма или позвонить. Пусть Господь Иисус будет всегда близок к вам и поддержит вас в трудностях каждого. Если кто-то пожелает написать нам, это можно сделать по адресу. Абонентный ящик 4312, город Запорожье, 69039, Украина. Да благословит вас Господь Иисус!

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня». Еще, казалось, совсем недавно в нашей стране царил неистовый атеизм. Помню, даже я в институте сдавала экзамены по научному атеизму, а затем, работая в культуре, проводила лекции по атеизму, доказывая, что Бога нет.
1: Это твое прошлое?
0: Да, и причем самыми обычными вопросами среди атеистов, как им казалось, разбивающие все доводы верующих, были следующие. Первый. Как можно быть уверенным в существовании Бога? И можно ли доказать его существование? Второй. Откуда знать, что Библия не вымысел? И третий. Если справедливый Бог существует, как можно объяснить, что столько людей страдает?
1: Это действительно традиционные вопросы неверующих, и ответить на них можно только так. Библия никогда не пыталась доказать существование Бога. Она просто принимает его как факт и рассказывает о том, как Бог вмешивался в дела человека. Можно привести логическое объяснение существования Бога. Это объяснение в сердцах людей, которые на протяжении многих веков хотели изменить мир к лучшему и обращались к Создателю. Всякое творение подразумевает Творца. Внутреннее стремление к справедливости привело человека к поклонению Создателю, будь то языческое божество или даже человеческое существо, как, например, Ленин или Мао Цзэдун. Я не могу научно доказать существование Бога, но могу показать, что лучше признать его, что он есть, чем отвергать его.
0: Сегодня и я прекрасно это понимаю. Бог – это не философская абстракция, как это преподносят многие религиозные учения. Это личность. Отец, который явил себя миру через своего Сына. Некоторые, стремясь познать все о Господе Боге до того, как в Него поверили, не смогли усвоить основной факт Его существования и Его истину через воскресение Иисуса Христа.
1: Хотя я не могу доказать существование самого Господа, я могу познакомить вас с Ним через Сына Его Иисуса Христа, который жил, умер и доказал свою божественность, восстав из мертвых.
0: И еще. В отличие от других религиозных учений, Иисус предложил испытать его учение. В Евангелии от Иоанна, 7 главе 17 стихе записано: «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Лично я испытала его учение». И сегодня вместе с доктором Сейла и моим коллегой готовим христианские программы, а не проводим атеистические лекции. Ведь Иисус воскрес из мертвых, тем самым подтвердив сказанное в Библии. Он требует от нас не только поклонения и признания, но нашу жизнь. Как я могла сомневаться в божественном?
2: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам, наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник».

И принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы пред нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им: «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение».

На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.

Глава 33. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди — твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь:
вот место у меня. Стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо.

Глава 34. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу, и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыем. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками,
6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, 10-словие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а, выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет
и сделает все, что повелел Господь. Скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». Но прежде чем приступить к лекции доктора МакГи, давайте прочтем письмо от нашей слушательницы, которая живет в маленькой деревушке на Урале. Зовут ее Мария. Вот что она пишет. «Здравствуйте, добрые люди! Услышала вашу передачу по радио и вот решила написать. Живу я в селе. Село небольшое. Церкви у нас, конечно, нет. Крещены многие, но не все искренне верят и соблюдают заповеди Божьи. И я тоже считаю себя грешницей, потому что мы с мужем не находим общего языка. Он говорит, что он тоже верит в Бога, но, судя по его делам, можно сказать, что он совсем не верит. Когда я пришла к вере и стала ходить на собрания, это ему не понравилось, стал ругаться. Я перестала ходить, стала затворницей. Сидела дома одна, читала книги, читала Библию. И тут он тоже меня укорял, что, дескать, неправильная у меня вера, что нет иконы. Чтобы забыться, я стала писать стихи для себя», — продолжает наша радиослушательница. «Бывает, приходит душевный порыв, и я пишу все это в тетрадь». Вот некоторые строки из стихотворения, очевидно навеянного ритмами народных песен. Но вслушаемся в этот призыв, стремящийся к Богу души. «Люди грешные, некрещенные, как вы многого не узнаете, как вы многое потеряете, не читая ту книгу мудрую. Называется книга Библией. Прочитав ее, призадумайся, разбуди в себе совесть спящую, посмотри вокруг, вширь земли родной. Утонули мы во грехах своих». И далее наша слушательница призывает. «Ты проснись, народ, от нечистых снов, окуни свое тело грешное в воды чистые, в воды светлые. Воскреси свою душу заново, поклонися ниц Отцу Господу». Мария не только других призывает к покаянию, но и сама исповедует свои грехи. 21 мая я слушала вашу передачу и как бы видела себя. Как будто бы про меня говорили, продолжает она. Я обидчивая и горделивая, это мой грех. Все грехи свои вижу, все замечаю, а избавиться трудно. В гневе сделаешь грех, а потом казнишь себя, да поздно, грех совершен. И не могу я спокойно мириться со злом, которое мне преподносят другие. Не могу сдерживать себя. Знаю, что нужно, а не могу. И получается, что своими делами я не могу порадовать Господа. Я приношу Ему страдания. Мне хочется уйти в монастырь, но возможно, что это просто уход от трудностей и испытаний, которым я подвергаюсь каждый день в своем доме. Да, действительно, гордость — это тот грех, который мы любим в себе и ненавидим в других. То, что вы, Мария, говорите об этом, означает, что вы на верном пути, и Господь работает над вами. Он всегда рядом, и когда трудно, поддержит. Надейтесь на Него, и Он не оставит вас. Знаете, такой выдающийся церковный деятель, как апостол Павел, тоже имел подобные переживания. Вот послушайте, что он пишет в письме к верующим в Риме. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». «Бедный я человек», — восклицает апостол Павел, «кто избавит меня от всего тела смерти?» И, как бы пораженный великой любовью Христовой, он заключает: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Только Иисус может избавить человека от грехов, ведь Он пришел в мир, чтобы спасти людей. Об этом говорит вся Библия, начиная с книги «Бытие» до книги «Откровения». Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Текст доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили о том наказании, к которому прибег Моисей, чтобы избавить народ израильский от греха идолопоклонства. Это была крайняя мера. Но иначе и нельзя было, ведь грех был велик. Сегодня в наши церкви проник либерализм, и мы позволили ему укорениться. Помню, как у нас принимали экзамен на право церковного служения. Там был один молодой человек, окончивший либеральную семинарию. Я никогда еще не встречал человека, который бы так плохо знал богословие и Библию, а то немногое, что он знал, путалось у него в голове. Было совершенно ясно, что знает он мало, а веры у него нет вовсе. Он не мог даже прокомментировать основные догматы веры. Один из экзаменаторов очень корректно сказал ему: «Даже если вы не верите, то вы, по крайней мере, должны знать, во что вы не верите». Потом один старый служитель, который знал отца этого молодого человека, сказал: «Его отец был в прошлом великим проповедником. Он по-настоящему верил. И я уверен, что придет время, и этот молодой человек все поймет и справится». В результате у него все-таки приняли экзамен, хотя и не единогласно. Моисей бы поступил совсем по-другому. Он, может быть, не вытащил бы меч и не убил бы этого молодого человека на месте, но в священники он его точно не принял бы. Наверное, Моисей дал бы ему в руки Библию и отправил в библейскую школу подучиться, чтобы потом все-таки сдать этот экзамен. К сожалению, и другие церковные аттестационные советы поступают точно так же, как наш. От этого либерализм и побеждает в церквях. С грехом нельзя идти на компромисс. Кто-то сказал: «Компромисс аморален». И особенно аморален он в церкви. Моисей не был силен в компромиссах. Вместо этого он применял крайнюю хирургию. Прочтем теперь 28 стих 32 главы. «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Виновные были убиты, и лагерь был очищен от греха». Многие тут же скажут, что все это очень жестоко. А если мы посмотрим на это по-другому, что было лучше: вырезать рак немедленно и спасти народ, или же оставить болезнь в покое и погубить весь народ? Подумайте о невинных мужчинах, женщинах, детях. Если бы те, которые вернули Израиль к идолопоклонству, остались жить, народ никогда бы не пришел в землю обетованную. Далее мы читаем, как Моисей снова ходатайствует перед Богом, и это 30 стих. «На другой день сказал Моисей народу: „Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?“» Итак, грех можно было загладить. Так поступали с грехом до прихода Господа Иисуса и Его смерти на кресте. А Христос Своей смертью на кресте удалил грех. Что же касается Моисея, то он излагает четвертую причину, по которой народ Израилев следует ввести в землю обетованную. Прочтем 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога“». Что это такое? Это исповедь. Если вы хотите быть вместе с Богом, вы должны иметь общее с Ним мнение относительно греха. Грех – это грех. В нем необходимо исповедоваться пред Богом. И не имеет значения, кто вы. Народ Израилев был избран Богом. Но Моисей все равно говорит: «Мы согрешили». Израиль совершил тяжкий грех, создав себе золотых богов, и Моисей исповедался в этом грехе. Так должны поступать и мы. Мы должны честно рассказывать Богу, как и в чем мы согрешили. Прочтем теперь 32 стих. Моисей обращается к Богу с просьбой: «Прости им этот грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Моисей говорит: «Я остаюсь со своим народом, я часть его, и если ты хочешь стереть их с лица земли, то сотри меня». Но вспомните, ведь Бог уже сказал Моисею, что он может выполнить то, что обещал Аврааму, Исааку и Иакову, и произвести народ от Моисея. Но Моисей ответил: «Нет, я остаюсь со своим народом, и если ты не хочешь ввести их в землю обетованную, то уничтожь и меня вместе с ними». Обратите внимание еще вот на какой момент. То, что овладевает сердцем Бога, владеет и его рукой. У Бога не бывает такого, что сердцем он хочет одного, а делает другое. Я читаю далее 33 стих. «Господь сказал Моисею: „Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей“». То есть Бог борется с грехом индивидуально. Прочтем теперь два последних стиха 32 главы, 34 и 35. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Бог накажет за грех каждого в отдельности. Но народ он, однако, приведет в землю обетованную. Тех же, кто не согрешил идолопоклонством, поведет ангел Божий. В Ветхом Завете ангел Господень – это видимое присутствие Христа, предвоплощенного Христа. Благодаря ходатайству Моисея Бог не оставил свой народ. А кроме всего прочего, мы должны отметить здесь, какое огромное значение имеет молитва, обращенная к Богу. Сейчас мы начинаем изучать 33 главу книги «Исход». Прочтем 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: „Потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и иевусеев“». Этими словами Бог готовит Израиль к тому, чтобы войти в землю обетованную. В книге «Чисел» мы прочтем о том, как закончится поход по пустыне. А находящаяся перед книгой «Чисел» книга «Левит» продолжает наставление, касающееся служения в скинии, которую израильтяне еще только начинают сооружать. Здесь же мы читаем о том, как Бог готовит Израиль к будущим событиям. Вот 3 и 4 стихи. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Украшения эти, как мы уже убедились, были языческими. Серьги, например, свидетельствовали о том, что израильтяне все еще поклонялись египетским богам. Это очень похоже на крестик на шее, который по нынешним временам вовсе не обязательно означает, что надевший его человек – христианин. Прочтем теперь 5 стих. «Ибо Господь сказал Моисею: „Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами“». В 6-й раз Бог называет Израиль жестоковыйным, то есть упрямым народом. Бог ясно дает им понять, что Он решил искупить их совсем не потому, что они лучше других. Бог требует, чтобы они сняли все украшения, которые выдают в них язычников и варваров. Они должны приготовиться к тому, чтобы принять Бога. Я лично уверен, что именно по этой причине крещение водой имело столь большое значение для ранней церкви. Оно свидетельствовало, что человек оставил все ветхое и готов принять новое. И сегодня крещение представляет собой точно такое же свидетельство. Поэтому мы читаем в 6 стихе: «Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива». Прочтем теперь о том, как Моисей поставил скинию собрания. Вот 7 стих. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». В это время скиния представляла собой лишь шатер, в котором собирались израильтяне, а может даже просто ограду, в пределах которой и потом была построена скиния. Прочтем 8 и 9 стихи. «И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем». Встает вопрос: а кто-нибудь видел Бога? В 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится, что Бога никто никогда не видел. А 9 стих 14 главы Евангелия от Иоанна говорит, что тот, кто видел Иисуса Христа, видел и Отца. Господь Иисус Христос – это откровение Бога, облеченное в человеческую плоть. В Ветхом Завете одним из его имен было «Ангел Господень». Так вот, с Моисеем говорил «Ангел Господень». Прочтем первую половину 11 стиха. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Совсем как близкие друзья, сидящие рядом, разговаривали Бог и Моисей. И все равно Моисей не видел Бога. Прочтем теперь вторую половину 11 стиха. «И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». И снова мы слышим имя Иисуса. Именно этого человека Бог готовит в преемнике Моисею. Не думаю, что тогда кто-то подозревал, что так произойдет. А когда мы займемся книгой Иисуса Навина, мы увидим, что Иисус Навин, пожалуй, вообще менее всех остальных подходил к роли преемника Моисея. Далее мы читаем о том, как Моисей обратился к Богу в молитве и об ответе Бога. Начнем с 12 и 13 стихов. «Моисей сказал Господу: „Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал: „Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих“». Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю: открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ». Моисей просит о том же, о чем просил впоследствии апостол Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам: «Познать волю Бога». О том же просил и Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. Он говорил Иисусу: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Я уверен, что каждое истинное дитя Божие желает видеть Бога. Теперь я читаю 14 и 15 стихи. Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Моисей прекрасно понимал, что ему необходимо присутствие Бога. Самому ему было не справиться. Прочтем теперь 16 стих. «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Важно понять и всегда помнить, что Бог сделал Израиль избранным народом по совершенно определенной причине. И церковь должна сегодня стать избранным народом. Это значит, что мы должны стать прежде всего народом Божьим и руководствоваться волей Божьей, а не какими-нибудь прихотями или домыслами. Прочтем далее стих 17. «И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей становится очень близким Богу. Теперь 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Моисей ведь не мог видеть лица Бога. А далее следует 19 стих. «И сказал Господь: я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Этот стих использует и апостол Павел в 15 стихе 9 главы послания к римлянам. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Читаем далее 20 стих. «И потом сказал: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Да, это правда, друзья мои. Невозможно увидеть лицо Бога и остаться в живых. И, наконец, прочтем заключительные стихи этой главы с 21 по 23. «И сказал Господь: вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». В этих стихах содержится важная мысль о том, что слава – это образ Бога. Господь Иисус сказал, что «когда Он придет во второй раз», «на небе явится знамение Сына Человеческого». В 30 стихе 24 главы Евангелия от Матфея сказано: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Мне кажется, это знамение и есть слава, о которой мы только что прочитали в 21, 22 и 23 стихах. Когда Христос принял образ человека, славы с ним не было. Он принял униженный и смиренный образ и отложил в сторону свою славу. Но он по-прежнему был Богом. Вот почему он мог сказать: «Видевший меня, видел и Отца». Нам же не дано видеть Бога. Мы увидим Господа Иисуса Христа, который будет иметь образ человеческий, потому что именно такой образ Он принял здесь, на земле. Сейчас Он облекся в прославленное тело, и придет день, когда мы станем такими же, как и Он. Вот как об этом говорится во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это и есть предвкушение и надежда христиан, поступающих по вере. Именно так и собирается жить Моисей. Он хорошо знал, что Бог должен присутствовать рядом с ним, иначе он потерпит неудачу. И нам сегодня, чтобы совладать с проблемами и трудностями нашей жизни, необходимо присутствие Божье. Сейчас мы с вами переходим к изучению 34 главы книги «Исход». Сначала давайте прочтем об обновлении скрижалей закона. Вот стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Моисею, вытяжи себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пасти сблизь горы сей». И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. Перед нами новые скрижали закона. Первые Моисей разбил, когда, спустившись с горы Синай, он обнаружил, что израильтяне уже успели сотворить себе золотого тельца и вовсю поклоняются ему. И вот Моисей снова приходит к горе с двумя скрижалями, на которых еще ничего не записано. А далее мы читаем о том, как было провозглашено имя Господа, и начинаем мы с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы». Господь провозглашает свое имя. И для Моисея, и для всех израильтян это большой шаг вперед в отношениях с Богом. Ведь имя всегда что-то значит. Когда вы слышите имя Цезарь, что приходит вам в голову? А когда вы слышите имя Авраама, конечно, у вас в голове тут же возникают определенные образы. И вот Бог провозглашает свое имя. Он хочет, чтобы израильтяне запомнили все, что им пришлось пережить с тех пор, как они ушли из Египта. В следующей передаче мы продолжим изучение 34 главы.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Александр Захаров. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Владимир Тернов из Московской церкви «Христианская жизнь».
4: Здравствуйте.
3: Мы сегодня будем беседовать с Владимиром о его пути жизненном, о том, как он сделал самый важный в жизни выбор. Ну, немножко расскажи о себе, откуда ты, ну, чем занимался в жизни.
4: Родился я в Москве в 80-м году. Рос без отца, одна мама растила. Было очень тяжело, и в основном приходил. Все время свободное проводил на улице. Закончив школу, я пошел учиться в техникум. На первом курсе, первый раз в нашей компании попробовали наркотики. Было это очень популярным, то есть модным, как позволяло соответствовать определенному статусу.
3: Это уже какой год был?
4: Это был 96-й год, мне было 16 лет, и вот и все три курса техникума прошли вот в таком, в то белом, то черном.

0: И ты его закончил, да?
1: Да, с первый, второй курс не верилось, что мы закончим, то есть вообще не верилось, когда не было представления, как дальше жить, как каждый день, как вот неделя были, то есть дальше не смотрели. То есть никаких планов, ничего не было.
0: Ну, это из-за чего? Из-за совмещения вот с наркотиками?
1: Да, то есть вот эта вот жизнь, то есть не располагала ни к ответственности, ни к какому-то целеустремленности, к обучению. То есть нас просто переводили с курса на курс. Закончив техникум, не было возможности, не было средств ни у меня, ни у мамы учиться дальше и продолжать обучение. С 18 лет я пошел работать. Вот до 2002 года, вот за 4 года поменял, ну, наверное, не менее 20 профессий. Вот таких временных, больше 2-3 месяцев я не задерживался ни на одной работе.
0: Ну, это из-за чего? Тоже из-за наркотиков, этих пристрастий?
1: Было непостоянство такое, то есть как без образования, без опыта. К 98 году специальность, по которой мы учились, и которая была популярна в 95 году, она перестала вообще в реестре где-то существовать. То есть мы остались просто без... То есть вот этот диплом, который у нас был, он...
0: Не востребован.
1: Да, он это среднее специальное образование, без опыта. То есть это было довольно тяжело, когда биржи были забиты, вот эти вот года. То есть за эти годы, вот до 2002 года, из постоянных знакомых осталось где-то 3-4 человека. Больше никого, то есть десятки людей. Кто сидел, кто умер, почти никого не было. Где-то к 20 годам... Все реже удавалось употреблять героин, как бы вставала реальность, что заработанных средств не хватало. Уже дозняки были такими, что просто работать было невозможно, зарплаты были маленькими. Мелкий криминал как бы вот вошел в постоянство. То есть кражи, отнимание вещей на улицах стало постоянным. Таким делом, ну, то есть без этого, без краж на работах еще где-то, то есть невозможно было жить. Вот, и какой-то такой страх перед зоной смертью, наверное, помог трезво оценить ситуацию, то есть мы как переключились немного, то есть все реже вот мы были зависимы от героина. Последние 2-3 года мы курили траву, 2-3 человека у нас было, такой постоянный круг знакомых, то есть вот редкое просветление почти каждый день.
0: Ну, это друзья еще с техникума были?
1: Да, это друзья, да, с первого курса.
0: То есть, вот, то есть вы компания... так и держались в компании, да?
1: Да.
0: А мама ничего не догадывалась, не знала о вашем увлечении?
1: Мама, я думаю, что она догадывалась в каких-то вопросах, но она практически реакции не было никакой. То есть мы были предоставлены сами себе, и были скандалы какие-то моменты, но это практически не влияло на меня. То есть вот это вот состояние внутреннее, что... Просто все равно на мнение других людей, отношения, то есть то, что делала для меня мать, это вот открылось где-то в более зрелом возрасте. То есть я вообще не понимал ее усилий, ее заботы, любви к себе, отношения к себе. Это все как-то вот проходило просто на уровне там или должного.
0: Потребительского.
1: Естественного, да.
0: Да.
1: Вот, значит, и последние 2-3 года, то есть значит, почти каждый день мы пили алкоголь, курили траву. Вот периодически на пару недель мы садились на малясу. Когда деньги заканчивались, опять начинался такой старый новый круг. То есть это вот повторялось с таким постоянством. В 2002 году случилось, я ушел из дома. То есть как бы появилась возможность. Я просто хлопнул дверью, ничего не объяснив, ушел от мамы, от бабушки, с которыми жил.
0: А на какой почве, из-за чего это произошло?
1: На почве хотелось самостоятельности.
0: Какая-то неустроенность.
1: Было проще, да, была, конечно, неустроенность. Вот, у бабушки случился инсульт. То есть во время ухода, как бы она не умерла, но последствия остались. То есть мне было до этого все равно, я где-то месяц не знал о том, что вообще и плохо, что она.
0: Это после твоего болеет. Ухода.
1: Причиной вот этой болезни стал мой уход из дома. И где-то больше полугода я, значит, снял комнату. Впоследствии в остальные комнаты поселив своих знакомых, как бы удобных, угодных мне. Вот, и, значит, частые пьянки, наркотики, блуд просто опустошали. То есть я уже не чувствовал себя там, как какой-то личностью, на многие вещи было все равно. То есть ценности настолько деградировали, что было, в принципе, все равно там не выполнить там сказанное, не это.

0: соврать и так далее. То есть вот эта вот здесь нравственная как бы чистота, она просто со временем стерлась.
1: Еще такой вопрос. А вот в семье раньше, пока ты рос, о религии, о церкви ничего не говорили?
0: Я рос, в принципе, таким уверенным атеистом. То есть у меня был знакомый, как бы друг, который в 16 лет, это, то есть ну, что-то такое невероятное случилось, уверовал в Бога. И он ходил с Библией, как бы вот, в нашей компании, и как бы проповедовал нам, рассказывал о Иисусе. То есть вот эта информация, она не доходила до где-то... До,
1: ну... Он тоже учился с того года?
0: Нет, это просто был человек со двора, наш такой постоянный знакомый, который в прошлом имел такую же жизнь, как и мы, но вот резко изменил свое отношение. Вот, то есть мы не слышали, мы не представляли. У нас были какие-то часовые с ним беседы, но у меня была уверенность, что мне это не надо. Я говорил, если Бог хочет как, мне счастья, то я могу сделать выбор, что мне не нужен. Примерно вот так это выглядело. Mm-hmm. То есть я отдавал себе отчет здесь, говорю, у меня была уверенность, что даже если Бог есть, то я имею право на свою жизнь. Вот. И мама, бабушка, в принципе, тоже вы как бы выросли в Советском Союзе. Мама Ленина преподавала, у меня вся семья преподаватели. Вот. И значит, ну, многие женщины вот, как бы из семьи были, преподавали в школах, в техникумах, в каких-то еще заведениях. И то есть веры какого-то вот наглядного такого примера не было в жизни вот, до такого более зрелого возраста, до 22, наверное, 23 лет.
1: Ну вот вернемся, когда ты оставил маму, бабушку, стал жить своей жизнью, своими друзьями в снимаемой квартире, и стал задумываться о том, что эта жизнь, она, как ты говоришь, опустошает, нету впереди будущего этой жизни, да, но тем не менее...
0: То есть, жили одним днем, одним месяцем, вот, не было никаких планов, то есть, вот эта вот жизнь, она, то есть, перекрывает, то есть, как перекрывает кислород для дальнейшего существования, то есть, человек становится... замкнутым, живет в своем собственном мире. В мире очень тесном, маленьком, и все, что вот выходит за рамки собственного представления, своих ценностей, все это раздражает, и первое желание убежать. То есть не нравится человек, не нравится работа, не нравится еще что-то, просто уходишь без последствий для своего сознания, без каких-то обязательств, без всего. То есть это мелькание, череда лиц, общение бесполезного. Времени потраченного, это как стало таким постоянством.
1: Ну вот я хотел спросить, вот ты говоришь, что эта жизнь стала, ты уже стал замечать, что она бесперспективна, но человек, когда встает с проблемой, он как-то ее пытается решить своими, может быть, силами или с помощью других, а когда ты стал задумываться об этом, какие-нибудь планы были изменить жизни? Каким образом можно было избежать вот этого опустошения?
0: Ну, тот круг общения, вот, в котором я был, та работа, на которой мы работали, мы практически каждый день употребляли алкоголь и курили траву. То есть, вот это было как образом существования, то есть, убежать от проблем было проще всего, просто забыться в наркотическом опьянении или поехать к знакомому, как бы убежать от каких-то проблем, мыслей и так далее. То есть, это... Такое состояние человек приобретает, когда постоянно вокруг какие-то люди, но ты более одинокого состояния представить сложно. То есть ты живешь в своем замкнутом мире, общаясь с кем-то постоянно. То есть эта вот замкнутость на себе, то есть проблемы других, это вставало просто вот как вот самое, в каких-то вещах как должное, как необходимость решить проблему, не более того. Вот, то есть задумываться, сопереживать, помогать, искать что-то делать вместе, вот такого практически вот, такого творчества вот, у человека наркозависимого практически я не видел. То есть самореализовываться, учиться. У меня только два товарища смогли получить высшее образование чудом. То есть благодаря не ихнему какому-то, не ихнему напору, настойчивости, а ответственности и помощи родителей, которые понимали, что дети могут вырасти, им это нужно. Вот. Ну, в принципе, уже став сформированными личностями, он где-то 22 года. То есть мы были настолько лишены какой-то ответственности, какого-то вот такого состояния, что что-то делать, что-то менять. Значит, работая на одной работе, как вот так довольно долго там задержавшись, работая месяца там 4-5, у меня был друг, приехал из Тамбовской области, как по заработке в Москву.
1: А вот. Кем ты тогда работал?
0: Мы работали на складе, это был джинсовый склад, вот, и мы работали там, то есть как, ну, разнорабочие. То есть была ответственность, я какой-то пост занял, там, руководил отделом сборки там продукции было. Фирма была примерно 70 человек, то есть люди примерно такого одного примерно характера, такого склада ума, практически все пили пиво после работы. Вот мы практически жили на работе, то есть была такая тенденция использовать как дешевую рабочую силу. Вот многие месяцы по 30, по 40 часов мы проводили на работе. То есть вот какой-то личной жизни, каких-то интересов не было. Интерес был заработать деньги и как-то их потратить.
1: То есть фактически безвылазно. Если мы выступали на работу, то уже там и были.
0: Да, ну рекорд порядка 50 часов. То есть просто провести на работе, отработать, вот приехать домой поспать, опять ехать на работу. Это продолжалось месяцами. И...
1: Ну, это как-нибудь помогало, вот эта работа, или занятость работой,
0: это помогало наркотиков? Нет, это не помогало. Это помогало как поддерживать такую самостоятельность, видимую. То есть,
1: уверенность в себе, в своих силах.
0: Да, что я сам мог платить за жилье, сам мог как бы себе на что-то зарабатывать. Вот, уже стало как-то попроще с работой, вот уже после вот этих вот тяжелых, после вот этих вот 98-99-2000 года, как-то проще стало, легче жить, вот, как-то мы расслабились, что ли.
1: Ну, давай мы сейчас прервемся, я думаю, время сейчас выделим для песни, чтобы мы и наши слушатели могли послушать, а потом мы продолжим нашу беседу.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас сегодня в гостях Владимир Тырнов из Московской церкви «Христианская жизнь». И вот я хочу, чтобы мы продолжили наш разговор уже вот от безысходности, о которой ты рассказал, к тем проблескам надежды, которые засветились в твоей жизни, появились. Как ты впервые услышал о Боге? И, наверное, даже не впервые, а о том, как ты впервые задумался о Боге, и что к тебе к этому подтолкнуло?
1: У меня был, значит, друг, с которым, наверное, 2-3 года мы так довольно тесно общались, вместе отдыхали, развлекались, то есть он был приезжий из области, я как показывал ему, как-то жили вместе, показывал ему как-то, вот все прелести такой вот нехристианской жизни. Постоянно с ним пили пиво, курили траву и, то есть, каких-то вот таких вот нравственного, какого-то такого общения, ответственности практически не было. И в 2002 году он приехал после очередного отпуска, вот таким измененным, обновленным. Он перестал с нами как-то проводить время, вот в том состоянии, в котором мы это, у нас ежедневно это проходило. И 2 месяца ты пытался до меня достучаться, может быть, 3. То есть рассказывал все больше о Боге. То есть я даже где-то, у меня даже это не откладывалось в сознании.
0: То есть он уверовал?
1: Он уверовал в Иисуса, да, это
0: за это время это пока было, отсутствовало, да?
1: Это было как раз и навсегда, он очень изменился. Вот, ну, эти перемены для нас были видны только внешние перемены.
0: То есть, но они удивили тебя или нет?
1: Они очень, да, конечно, удивляли. Я все, как, ну, то есть, в принципе, тогда это я уже был в таком состоянии, мне было все практически все равно. То есть, что люди вокруг меня думали, вот чем они жили, как-то меня это не трогало. То есть это как в одно ухо улетало, во второе тут же, то есть это не задерживалось. Как-то вот сознание.
0: То есть фактически ты отнесся к этому как.
1: Я отнесся к этому с пренебрежением, с юмором, с такими, наверное, каким-то даже, может быть, издевательским таким вот эгоистичным подходом. Вот, ну слова, которые мне почти. Мы с ним работали очень тесно. То есть по 20 часов там мы были вместе.
0: Бок о бок.
1: Да, да, смотрели друг на друга. И какие-то перемены, я сейчас даже не могу вспомнить, что побудило, что начало менять вот внутри. То есть вот это переживание, то есть это вот на таком эмоциональном уровне вспоминается. Я все больше стал о каких-то вещах задумываться и что-то видеть вот в его словах. Был еще один человек тоже из его же родины, из Тамбовской области. С которым произошла такая же схожая история, которому мама, также уверовав, вот когда он приезжал на лето, также свидетельствовала. То есть 2 человека до меня уже через какое-то время пытались достучаться. Вот, и так случилось, что меня пригласили на один христианский клуб, приглашали долго, и в какой-то момент просто от нечего делать, я с другом приехал туда в таком наркотическом состоянии, как на веселе. Вот, даже ничего не отложилось, то есть это выглядело как развлечение. Потом получилось, что второй раз приехали. Вот меня пригласили на сцену, там, рассказать о себе. Это был молодежный христианский клуб, назывался «Станем друзьями». Целью его было просто познакомиться, как-то вот молодежь рассказывала свой опыт. Вот, и лидер, то есть один из ведущих этого клуба, вот этого общения молодежного, пригласил меня к себе домой. Пригласил домой на почве пообщаться, посмотреть кино. С ранних лет вот это была страсть к кинематографу, то есть было чем зацепить, и на тот момент я вернулся уже домой, вернулся к маме с бабушкой, то есть уже все, что можно было, все вот эти круги каких-то развлечений, какого-то интереса даже к противоположному полу, все вот это уже прошло. То есть я просто ходил как зомби, мне было уже до многих вещей все равно, и я перестал общаться с большинством людей, с которыми был какой-то интерес.
0: Даже с теми друзьями, с которыми ты жил раньше?
1: Да, я съехал с той квартиры, то есть мы как-то вот практически последние месяцы просто наедине с собой. Наедине. Вот такой был внутренний крик, то есть что делать, то есть я и было одновременно с этим как бы равнодушие, то есть было все равно, что делать, было совершенно равнодушие к себе, к окружающим. И вот действительно, как свет такой, вот эти вот слова, вот эти мысли, отношения людей, как-то потихоньку меня начинало менять. Я даже не отдавал отчета вот этим заново приобретаемым ценностям, вот этому внутреннему какому-то изменению, возрождению. И даже не планировав ничего, просто в одну ночь, то есть случилось чудо, Бог просто пришел, коснулся Святым Духом. То есть ночь была, я не спал. Было вот настолько яркое вообще вот эмоциональное внутреннее сопереживание. То есть был как бы такой внутренний диалог. Часов, наверное, 5-6 я просто пролежал в таком поту. Вот я уже не помню сейчас, не смогу воссоздать.
0: Ну, это вот ты был один?
1: Я был один ночью, просто молился, просто не умея не общаться с Богом, не понимая многих вещей, не понимая принцип его отношения, его...
0: А что тебя подтолкнулось вот к этим переживаниям, к тому, что ты обратился к Богу?
1: Сейчас я даже, наверное, не смогу сказать, что привело. Просто вставал такой выбор, я понимал, что он даже каким-то смешным казался, но все равно вот этот четкий выбор, что или умереть, уйти просто в темноту никуда, вот в таком состоянии, в котором уже просто уже нет никакого удовольствия, радости жизни, нет ничего. Или, то есть, представлялось, что вот то, что со мной происходило, вот последний опыт, это какой-то шанс, это такая дверь, то есть дорога, вот по которой я мог бы... То есть, я даже слабо отдавал себе отчет вот в этом.
0: Ты видела жизнь других, тех, кто уверовал, кто говорил тебе о
1: Боге? Я даже помню, не очень вот, то есть, это было на уровне, что это ихняя жизнь, то есть, меня не трогало, что люди... Вот, и даже не было каких-то таких свидетелей сразу, было просто хорошее отношение ко мне. То есть, несмотря вот на тем, кто я был, то есть, я вот к 22 годам представлял себе довольно такое жалкое зрелище. Я весил 40 килограмм, я выглядел так крайне дистрофично, вот, ну, лицо тоже не вызывало, я был лысый, лицо не вызывало вообще никакого, то есть, вот, остались фотографии вот после такого с прошлого. Вот, то есть, как-то, можно сказать, антисоциальной личностью себе, наверное, являлся по внешнему, по крайней мере, виду. Вот, и... А люди, которые все больше находились рядом, были противоположные. То есть, люди, когда я, так можно сказать, годы из себя все вытаскивал, растрачивал, люди в себя вкладывали. То есть, вот было противоположное отношение к жизни. Были ценности, которые я... даже не видел, которыми я не жил. Вот. То есть мы хотим, чтобы к нам относились хорошо, но мы сами не готовы отдавать. И вот я увидел, что люди отдают. То есть не берут, но готовы служить, помогать. Вот это было каким-то свидетельством, но все-таки, наверное, основным, что я вот сейчас вспоминаю, что просто в какой-то момент я встал на колени, вообще была первая молитва, вот именно моя личная, из сердца. Я попросил Бога изменить мою жизнь сам, один раз. Это произошло, это длилось 5 минут. Вот, это было такое сильное очень переживание. И вот после этого, наверное, через сутки-двое, вот у меня было какое-то такое состояние, вот такое поиска, что ли, как бы открытости Богу. И случилось вот это вот ночью, у меня произошел вот этот перелом внутренний. То есть я вот последствия этого, как бы было решение полностью изменить свою жизнь. Не давал отчета, как, у меня не было вот, то есть представления, как это будет, что это, как это будет выглядеть, нужно ли мне, зачем мне это. Я просто понимал, что по-другому не могу, что это вот путь жизни, как бы путь изменения.
0: Получается, что именно вот безысходность, она подтолкнула тебя воспользоваться тем шансом, в который ты даже и не верил, но видел других, и, как ты говоришь, не свидетельство других, а вот именно
1: Отношения людей. То есть я увидел другую, вот, другую жизнь, что можно по-другому. И источник этой жизни, Бог, он был рядом. То есть вот этот первый год, вот этот вот после уверования, то есть настолько вот изменения, которые во мне произошли. То есть вот эта вот первая любовь с Богом. То есть вот проснувшись в ту ночь, я было решение, то есть я за 2 недели бросил курить, бросил вообще усра. То есть вот после этой ночи я не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков. Я курил сигареты, ну, где-то, ну, лет 13, курил очень много. Я бросил курить за... Ну, поставил себе срок месяц, это произошло дней за 10. То есть такое вот, такое вот избавление, вот это твердое, уверенность, твердое упование на него. То есть мои силы вот здесь, я не рассчитывал на себя. Была просто уверенность, что я смогу это с Богом сделать. Вот, и это происходило, то есть люди, которые вот были вокруг, рядом, они просто... То есть вот эти перемены, которые происходили, это было лучшим вообще таким диким, невероятным свидетельством.
0: Ну, а для тебя самого это было удивительно или нет? Что происходит с тобой?
1: Это было вообще чудом. То есть я менялся, и даже с такой скоростью, то есть даже что-то вот в каких-то вещах не отдавал себе отчет. То есть сперва делал, потом думал. То есть сперва как бы вот обновленное...
0: Ну,
1: вот
0: уже это, позитивное, наверное, делал. А не
1: конечно,
0: негатив.
1: Конечно, конечно. В то время, где-то неделю после этого, вот эта девушка, ведущий этого клуба пригласила меня на изучение Библии к себе домой. То есть у нее не было это в планах, это было таким вот побуждением, просто вот Бог как открыл. Вот мы шли, переходили дорогу, и она говорит: давай я тебе помогу в этом вопросе больше разобраться. Вот, и 2 раза в неделю я стал к ней ездить домой, минут по 15, по 30. Мы просто разговаривали, какие-то уроки вместе проходили. То есть она открывала мне доктринальный вот план Бога, что, то есть что он... Вот тот друг из Тамбова подарил мне Библию, вот, и я, то есть появилась такая пустота, которую надо было чем-то заполнять. То есть оставив какое-то вот общение, оставив вот эти интересы прошлые, оставив наркотики, появилось свободное время и какая-то такая жажда. Вот я стал как губка себя вот впитывать просто вот с такой довольно таким усилием, с быстротой.
0: Ну вот после всё, стольких что давали. Лет вот такой жизни, вот когда ты стал читать Библию, она была тебе понятна? Появлялись ли трудности или...
1: Было очень много трудностей. Я приезжал, у нас, значит, мне очень помогла, у нас была домашняя, сформировалась вот из этих братьев из Тамбова, сформировалась вот у этой девушки домашняя группа. Раз в неделю мы приезжали, и все вопросы, которые у нас были, там что-то записывали, там какие-то моменты по Библии, эта девушка готовилась. И мы получали, то есть, ответы. Но больше вот это чтение было не к моему разуму, а к моему духу. То есть это обновляло меня даже. Вот эта информация, которая была, она вот она просто она меняла меня, показывала, вот как новые ценности открывала, вот новый принцип жизни, новые отношения к ней. То есть я начал читать с Евангелия. Мне дали, ну, как бы объяснили, что Ветхий Завет он довольно сложен для начинающих. И я за неделю прочел все Евангелие.
0: Вот эти вот изменения и твои ощущения очень важны, когда вот ты первые шаги стал делать Богу, они могут и помочь тем, кто только сейчас примиряется, сделать этот шаг. Почему вот я прошу тебя побольше этому уделить времени. Вот эти вот победы, они удивляли, ты говоришь, тебя, но...
1: И окружающих.
0: Да, окружающих. Как они к тебе относились в результате вот этих перемен видимых? Интересно.
1: Я настолько отгородился от окружающего мира, что вот, то есть, мнение других людей для меня тогда я даже не спрашивал. То есть, вот, было удивление, я в глазах видел как, вот радость моих новых братьев во Христе, ну, такую искреннюю, неподдельную. Так сложилось, что сразу начались испытания, то есть практически с первого дня какие-то вещи приходилось каждый день вот этот выбор делать, преодолевать. Вот
0: ну,
1: это меняло характер. На работе сразу, то есть практически вот все люди, вот мы трое уверовавших, это практически одно, ну как вот произошло, вот так, для них это тоже было такая вот такой первый год любви, и у нас такое примерно равное было состояние, мы как стали в оппозицию. То есть наш коллектив, с которым мы работали, коллектив достаточно такой растленный, вот, не понимающий этих ценностей. То есть мы для них стали, сразу нас записали мы стали главной новостью, главным обсуждением на всех, то есть во всех офисах, во всех кабинетах. Мы стали, нас сразу возвели в ранг сектантов, вот, сразу стали в оппозицию, и ежедневные были вообще многочасовые разговоры. То есть люди, видя эти перемены, это вызывало вообще дикий интерес. И люди вот со всем своим стремлением, вот было время свободное, и пытались узнать цель, причину вот этих изменений. То есть на том уровне, на котором мы это пытались донести, это не воспринималось. Это воспринималось, вот, что нас как завербовали, что просто что человек так быстро измениться не может. Что те ценности, которые у нас есть, они как минимум временные или поддельные. Вот, как задурили голову, и вот примерно вот такие вот ежедневно звучали.
0: То есть обычные люди, они
1: фразы,
0: не понимали.
1: То есть мы сразу потребовали определенные вещи. Мы потребовали время, чтобы уже не работать по столько часов. То есть мы стали уже не такими вот как бы как приемлемыми. Уже не с такой отдачей воспринимали работу. Я учился уже, то есть когда появляется у человека личная жизнь, он как-то он, то есть разделяет работу от этой жизни, вот, чего раньше не было. Вот уже мы вот это внутри себя очень четко разделили. Суббота-воскресенье, ну, это первый из таких моментов, суббота-воскресенье было естественно работать. То есть это было как вот как норма. Мы в эти дни работали.
0: А на этой фирме?
1: На этой фирме, правильно, да. И нам потребовалось хотя бы один день, или субботу, или воскресенье. Мы стали как минимум вот этот день требовать, что было уже неугодно. То есть мы были как бы такие, нас мы занимали на складе, работали, да, как разнорабочие, у нас были определенные посты. То есть была какая-то такая незаменимость. Если вот нас троих нету, то это очень как, ну, снижало.
0: Сказывалось на
1: продуктивность,
0: работе.
1: Да, вот, и поэтому, то есть, это вставало на такое серьезное очень, да, такое, то есть, отношение руководства к нам, то есть, нас ставили перед какими-то фактами, нас, ну, довольно так жестко в какие-то рамки пытались поставить, опять вернуть вот на прежний уровень работы, вот, и вот год вот этот, который мы следующий проработали, в принципе, там ничего, вот кроме вот этой духовной связи, на этой работе ничего не держало. То есть уже эта работа уже не вписывалась в... Но вот это время, вот эти испытания, отношения этих людей как закаляло характер, формировало вот нас как личности. То есть, отвечая людям на вопросы, есть ли Бог, почему так, мы как бы сами себе отвечали. То есть со всей серьезностью мы подходили, то есть вот эти вопросы были и к нам в первую очередь. Формировалось вот наше представление, то есть то, что мы приняли как вот духом или там эмоционально, да, это вот с информационной точки зрения в нас закладывалось. Мы много читали, то есть мы приходили на работу готовыми вот к такой оппозиции, вот к вопросам постоянным, к каким-то нападкам.
0: То есть вы в результате этих бесед сами утверждались,
1: да,
0: внутри себя.
1: Мы утверждались вот на основании, да, то есть вот строился вот этот, я думаю, вот этот фундамент, вот основание, то есть как символ веры в нас формировался. И...
0: Ну, давай, Владимир, мы прервемся. Настало время еще одной песни. Может, ты предложишь какую-то песню, которая прозвучала бы сейчас?
1: Группа «Новый Иерусалим», песня «День как день». Очень интересная песня.
0: Хорошо,

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, программу «Выбор». У нас в гостях Владимир Тернов из церкви «Христианская жизнь». И мы беседуем о его выборе жизненном, о том, как он принял Иисуса Христа, и это изменило его жизнь. И как раз вот мы перед песней говорили о том, как изменилось отношение на работе людей после его уверования. А что вот дальше произошло?
1: Очень сильно влияло и помогало вот наше совместное общение. То есть несколько человек, человек 6 или 7, собирались вместе на квартире просто общаться, пить чай по вечерам. И вот это как было такой самой яркой, запоминающейся вот нотой жизни. То есть это очень помогало, это нас формировало, вот это совместное общение, мы очень сблизились, вот, очень подружились, и были... Прям сразу практически начались какие-то совместные служения. Просто люди, вот молодежь, которая уже что-то делала, которая была в церкви, уже в каких-то церквях, она предлагала куда-то поехать, что-то сделать вместе. То есть мы ездили там, помогали там детский дом, например, стены ломать, то есть чтобы потом какой-то ремонт сделать. Вот практически через месяца 2-3 меня пригласили... Вот эта девушка вела служение, ездила нести Божье Слово и евангелизировать в госпиталь имени Бурденко. Еще там два госпиталя, я не помню название, было вот где-то в Подмосковье. Вот к солдатам, которые лежали годами, находились на лечении. Солдаты, в основном потерявших руки, ноги, вот противопехотные мины. Вот рассказывала им о Боге, просто общалась с ними. Вот какие-то мероприятия им организовывали, какой-то досуг. Вот, это тоже очень сильно так помогало. То есть, вот это общение, мы приезжали к этим ребятам, просто общались с ними. Это было по выходным, то есть, какой-то там вот выходной вот в таких вот тоже встречах интересных проходил. Практически каждую неделю было что-то новое. То есть, я открывал для себя как заново мир. Этот мир помощи, мир как сострадания, мир любви. То есть, не брали, а отдавали.
0: Не для себя жили, а для
1: учились,
0: других.
1: Учились, да, вот это. Вот на этом этапе я стал с родителями общаться, то есть полностью было сформировано уже свое такое отношение, было огромное желание вообще рассказать людям о тех изменениях, то есть я свидетельствовал каждый день всем.
0: Вообще, а как мама отнеслась к твоему изменению?
1: Вот мама отнеслась вообще сперва негативно. Она подумала, что сын попал в еще большую кабалу, сперва всякие зависимости, а тут еще и самое, то есть тоже меня восприняла на уровне, что я попал в какую-то секту. Вот, это было для нее таким новым уже испытанием. И со временем, где-то вот через год-два, я понял, что вот в нашем отношении с ней слова излишни. То есть она видела, мне не надо было ничего говорить вообще, много было слов даже каких-то впустую. А те изменения, которые во мне происходили, это было самым главным для нее вообще вот свидетельством. Я думаю, что ее сердце радовалось.
0: Она не уверовала в результате этого.
1: Вот у мамы вот, то есть, многократно день. Брали ее с собой в церковь, но у нее есть какое-то свое отношение. Вот. Но для меня до сих пор даже что-то является таинством. То есть я не.
0: Ты можешь.
1: Да. Часто молюсь, конечно, это причем все больше.
0: Ну, Господни пути неисповедимы, и пока жив человек, есть надежда, тем более она видит пример самого близкого человека,
1: это,
0: своего
1: да.
0: сына. А о церкви, вот, расскажи, как у вас, как ты оказался в церкви «Христианская жизнь»?
1: Это очень просто произошло, мы просто молились, особо никуда не ездили, и... Значит, немножко предыстория. Вот эта девушка, которая была в клубе «Станем друзьями», ведущей, через полтора года мы поженились. И, значит, группа к тому времени распалась, и мы уже с ней вдвоем, как вот просто у нас было одинаковое совершенно представление о том, какая должна быть церковь, что нас не устраивало. Мы это обдумывали, ежедневно практически об этом молились. И так сложилось, что на радио «Теос» была такая передача «Час с пастором», кажется, она называлась, и там вел пастор Василий Ласточкин. Галя его слушала, она ему звонила даже, ей было интересно, и знакомая одна ее сказала, как бы, что есть такая церковь, и что вот он там... То есть мы пошли, как, то есть конкретно зная, что человек, что один из людей, который в этой церкви служит и руководит, это человек, как бы, ну, которого можно, который интересен. То есть передатчик это, то есть какая-то вот реклама по радио была. Я не слышал этого, не знал. И с первого служения, на котором мы были, то есть вот каждое воскресенье мы приходили, вот каждая проповедь просто вот была как для нас. То есть я настолько меня это меняло. Тогда я в полную меру оценил вот эту глубину, то есть как вот это вот Евангелие, которое говорится. Вот. И мы стали ездить каждое воскресенье, и это было настолько удивительно, радовало. Через месяц мы стали ходить в библейскую семинарию, которая была вот, на базе церкви. То есть практически дня, наверное, 3-4 в неделю мы туда ездили, вот 2 раза в неделю ездили учиться.
0: А помимо обучения, какое-то служение вы в этой церкви несли?
1: Так получилось, что такой интересный был опыт. Один брат, значит, его звали Костя, он снимал служение, занимался видео как служением, снимал на камеру то, что нужно было. И у меня был интерес к кинематографу. В церкви на тот момент, 2003 год, была видеотека, там было в основном такое вот именно библейского содержания были фильмы. То есть я пересмотрел почти все, что на тот момент было снято вот по Писанию, по это. Вот, и через месяц, наверное, у нас какое-то сформировалось такое видение. То есть мы придумали служение с женой, назвали его «От фильма к реальности». Вот, ну, значит, как-то проинформировали тому, кому это было интересно, и стали собираться, просто смотреть фильмы, которые я выбирал, вот, общаться по ним. Фильмы типа «Страсти Христовые», «Список Шиндлера», вот такие вот вещи, Саймон Бирч. Приглашали церковь в основном, но я служение это видел не как вот такое, да, как клуб по интересам, как какой-то такой сервис для уже верующих людей. Целью было, естественно, как бы вот... Вот собираться вокруг фильмов с целью общения и именно вот распространения Евангелия. То есть в основном приглашались какие-то знакомые, люди, которые приходили, приглашали своих знакомых. Был опыт, я выходил на улицу, просто кого-то приглашал, мы там чай всякие, там сладости покупали. То есть было такое свободное общение. Было место, было очень интересно. Вот несколько месяцев вот это вот, значит, было. Фильмов было, то есть, огромное море, я пересматривал там это все, что на следующие выходные показывать в течение недели. И потом так сформировалось, меня пригласил пастор такой небольшой церкви в город Серпухов. Вот это вот, ну, то есть, пастор христианской жизни. Вот, и мы стали туда ездить, немножко служение приобрело такой характер, мы стали ездить, там была школа-интернат, ну, примерно на 70 человек детей вот разного возраста, Дашка, вот, наверное, с 1 класса и до, вот, до 8, до 9, до подростков. И еще было два детских дома, даже не детский дом, а санаторий был для детей, у родителей которых туберкулезом больны. Mm-hmm. Вот эти дети там жили, как вот в этом санатории тоже месяцами. Мы к ним ездили каждые выходные тут на своих машинах, показывали фильмы. У меня было очень оборудование всякое, я вот его с собой таскал постоянно. Вот, и мы ездили. Это было, конечно, удивительное общение. Вот эти выходные, которые мы там проводили, это в первую очередь было для нас самих. Ну, естественно, были там какие-то другие служения, там ежедневные, еженедельные евангелизации, учение было тогда, вот семинария, обучение. Вот, ну вот в основном я вот как бы, мне было это очень интересно, то есть вот та радость детей, какое-то вот общение, которое у нас с ними было, очень сильно подружились, и они нас ждали уже каждые выходные, то есть люди, меня очень дико пугало, я видел, вот как изнутри уже был доступ вот в эти учреждения, отношение как вот воспитателей к этим детям, то есть был контроль, была жесткая манипуляция, были какие-то вещи, то есть я... И словами, то есть здесь сложно было как-то вот таким вот уже людям, вот, да, уже сформированным характером, уже людям, которые там намного старше меня, то есть в основном контингент персонала лет от 40 и выше, даже от 50 во многих случаях. Вот, но вот своим отношением, вот своей вот простотой, вот просто своими молитвами, как-то у меня была цель менять вот этот персонал, как-то им свидетельствовать, удаваясь какие-то беседы во время просмотров довольно часто. Был такой интересный момент, что если, например, в школе-интернате если то, что смотрели дети, обязаны были смотреть их воспитатели, которые должны были сидеть рядом с ними. Вот, всегда, то есть были и взрослые во время, хотя были и детские вещи, да, какие-то фильмы такие подростковые, но это, то есть это смотрели эти истории, истории, как, например, фильм «Саймон Бирчит», то есть истории, которые вот такие интересные, многие истории, которые имели место быть, то есть чем интересен кинематограф. В основном серьезное такое вот кино духовное, это история, ну, о судьбах реальных людей. Вот этим мне это было очень интересно. Вот. И, значит, вот мы ездили, потом так сложилось, мы узнали, что у нас с женой будет ребенок.
0: Угу.
1: И через 2-3 месяца я уехал жить такой, в Сибирь, город Омск. 2 года. Вот это служение с тем, что в церкви. Это просто тоже как бы молитвы вообще вот удалось найти ребят, которые как бы это продолжили как-то, да, на своем каком-то уровне. Вот. А вот что касательно поездок в Серпухов, вот это как бы прекратилось.
0: А почему вы переехали? Здесь трудно было жильем?
1: Нет, была какая-то независимость, нет, то есть жена Галина, она была из Омска, все родственники, как бы все вот ее было там. Она вот на момент, когда мы познакомились, где-то года 3-4 жила, работала в Москве, служила. Вот, но вот на период беременности ей очень хотелось попасть к маме. И, в принципе, естественным путем также мы вернулись. То есть это возникло вот. Я подумал об этом, и через несколько дней опять как-то так вот сложилось, что как Бог взял, Бог и вернул обратно.
0: Это уже после рождения ребенка.
1: Значит, период беременности прошел там, и мы приехали, вот в феврале вернулись в Москву, дочке Даше было уже 1.5 года. Все уже был такой самый малыш, уже не грудной как-то. Вот.
0: Да, слава Богу. Давай, Владимир, мы остановимся и послушаем сейчас песню, а потом мы уже будем заканчивать нашу передачу.

0: Вы слушаете Русское христианское радио, наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Владимир Тернов из церкви «Христианская жизнь». И сейчас я, Владимир, уже в конце нашей передачи хочу попросить тебя сказать какие-то слова наставления, пожелания для тех, кто нас слушает или в местах лишения свободы, или кто ведет такой вот образ жизни, который вот ты в молодости вел, когда еще не знал Господа. Можешь к ним обратиться.
1: Мне в свое время понравились слова. Достоевский сказал, что без веры в свою душу и бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и немыслимо. Уже 6-й год я живу с Богом в сердце. То есть вот мой путь, мои испытания, все меня привело, просто Бог спас. Было много трудностей и испытаний. Вот, но каждый день вот все больше, даже все с большим постоянством, я говорю, что слава Богу, спасибо за эту жизнь в любви. Я по-настоящему узнал, что это такое жить с прощением, с любовью в сердце. Что Иисус умер за нас, и Его смерть, Его кровь омыла наши грехи, и смерть Его дала нам возможность воскреснуть вместе с Ним, новым человеком, спасенным, жить в свободе, жить с Ним рядом. Люди, я в свое время разделил, делятся на любимых и любящих. Вот одни хотят, чтобы их любили, а другие люди любят сами. Вот Бог, вот Его цель, вот показывает, Его жизнь показывает нам, что можно быть счастливым, но отчасти в этой жизни, вот любящим, то есть любить других, вот это свобода и счастье. Вот, то есть, вот мой опыт, то есть, данный мне, вот я могу смело сказать, что Бог заботится о каждом из нас в отдельности, у каждого свой путь. Для каждого Он приготовил свою неповторимую, удивительную дорогу, приготовил нам свою жизнь вместе с Ним. Вот хочу пожелать, чтобы все помнили, что Иисус стучится к нам каждый день, хочет, чтобы мы пустили Его в свое сердце, чтобы Он жил там, Он хочет нам помогать понять Его, становиться таким, как Он. Хочу пожелать, чтобы все хранили свое сердце в любви, в мире, учились прощать, помнили о своей жизни, о том, что эгоизм, вот это то, что, чем мы живем, когда живем для себя, это приводит к опустошенности, приходит к растлению, к грехам, за которые мы платим.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых, глава 12. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи Шибалет», а он говорил «Сибалет» и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Иефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Иефай галаадитянин и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьею Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей, и 30 дочерей отпустил он из дома в замужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Илон завулонянин и судил Израиля 10 лет. И умер Илон завулонянин и погребен в Аялоне в земле Завулоновой. После него был судьею Израиля Авдон, сын Гилела пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших

Она его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел женою своею и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидимым стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень, и сказал Маной жене своей: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Глава 14. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и

и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем? Что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в 3 дня. И в 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю». И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Глава 15. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее
не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами. И зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масленичные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Этама. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Этама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи. И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля во дни филистимлян 20 лет. Глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда», и ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону.
После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих, и когда он уснул, взяла Далида 7 кос головы его и воткала в ткань, и прибила гвоздем, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали:
Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня. Только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом во гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Глава 17. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: «1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: «Это серебро я посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литой кумир. Итак, отдаю онное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литой кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он эфод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит, из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 200 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня
священником. Глава 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и из Таола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим, в Цору и Истаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна. Бог придает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и из Таола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф-Иариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф-Иарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть эфод, терафим, истукан и литой кумир? Итак, подумайте, что сделать». И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, и в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и эфод, и терафим, и литой кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, эфод, терафим и литой кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи! Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял эфод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов соседних с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы оборотились и сказали Михе: «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего.
иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бефрихова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя города тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. И Анафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь. Пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда,
чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе. Но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик: «Куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой. Откуда я? Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих, ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла. Когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израиля. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы исследуем Библию и учимся применять библейские принципы в нашей жизни. Взаимопонимание в семье, умение общаться друг с другом – вот наша сегодняшняя тема. Люди хотят жить так, как им хочется. Мол, еще будет время, успеем последовать Божьим наставлениям. Но Библия призывает с самого начала строить свою жизнь на вечном камне Слове Божьем. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередную программу «Вечная истина». Сегодня мы продолжим тему общения. Хочу напомнить, что общение – это инструмент, который позволяет нам созидать единство в наших семьях, в наших браках. Именно поэтому тема общения является столь важной. Сегодняшнее занятие я хотел бы начать с небольшого рассказа. Один пастор много лет назад делал консультации в области семьи и брака. Он провел их очень много за свои 20 лет работы. И все это время он постоянно занимался только консультациями. А еще он провел небольшую исследовательскую работу. Много людей говорили ему, что проблемой первых 5 минут общения является начало беседы. Именно поэтому в течение 10 лет он проводил такое исследование. Он спрашивал пары: «Вы когда-нибудь общались?» Почти всегда он получал положительный ответ. Большинство людей не вступает в брак в то время, когда они не разговаривают друг с другом. Поэтому они говорили: «Да, временами мы разговаривали даже ночи напролет. На самом деле, когда мы только встретились на свиданиях, мы разговаривали до рассвета». Все они говорили что-то подобное. «Ну, а как сейчас?» «Нет, сейчас мы не общаемся». Тогда он давал им домашнее задание. Если проблемой общения было то, что они больше не разговаривали, он просил их составить список причин, почему они перестали разговаривать со своими супругами. «Только честно. И не показывайте его своим супругам», — говорил он. «Покажите его мне, но список сделайте». После 10 лет практики он собрал все эти списки и изучил их. Затем результаты своих исследований он сравнил с другими подобными исследованиями, проводимыми другими людьми. В итоге вышло нечто интересное. Оказывается, в разные времена, в разных семьях возникают одинаковые подобные проблемы в общении. И на нашем сегодняшнем занятии вам будет предложен список 24 самых обычных проблем общения, которые встречались почти в каждой семье, которая имеет проблему в общении. Послушайте об этом очень внимательно. Может, в этом списке вы увидите себя, свои проблемы, и вам станет понятно, почему вы перестали общаться. Вот эти 24 самые распространенные причины, по которым люди перестали разговаривать или общаться без раздражения. Они остановились, потому что выяснили, что, во-первых, их супруг их не слушает. Обычно женщина говорит: «Сегодня малыш поранил свой пальчик». Ее эти вещи так сильно волнуют. Муж не обращает внимания. В мыслях он находится на работе или в компании друзей. Жена говорит, говорит, говорит. Он же собирается просмотреть новости, пока ты рассказываешь ему о пальчике вашего малыша. Что ж, никто не хочет общаться, когда это общение превращается в монолог. Я хочу сказать, что ты превращаешься в болтливую дуреху, когда говоришь и говоришь, а он тебя не слушает. А если тебя не слушают, это значит что-то очень серьезное. Это значит, что неинтересно. Для женщины очевидно. Мне не интересно ни ты, ни дети. И теперь она не будет больше рассказывать о малыше и других вещах, которые никому не интересны. Он чересчур занят, или она слишком занята. Он ничего не вкладывает в общение. Так неужели и ей не надоест все время быть инициатором разговора? Он никогда не произнесет ни слова. Он ничего не говорит. Если вы не будете задавать вопросы, никакого общения не состоится. Просто никакого. Сплошная тишина, вечная мерзлота. Ничего не дается. Посмотрите, общение – это отдача и принятие. Кто-то один думает: «Я постоянно отдаю». Он никогда ничего не отдает. Все, что он делает, это просто отвечает. Общение похоже на мост. Вы строите свою половину и проходите по ней, ожидая другого. Он в это время строит свою половину. Здесь же я постоянно строю весь мост. Он же не строит ничего. Он не проявляет никакой инициативы в общении, никакого энтузиазма. Он принуждает меня вести монолог, относится ко мне с молчаливым презрением. В ответ надуваются губы, появляется обида, невероятная злость. Доктор Тоузер сказал: «Христиане не приходят в бешенство, просто они обижаются. А когда они обижаются, они приходят в бешенство». И он сказал, что это просто другие слова. Но из-за того, что так воспринимается их желание общаться, они ведут себя подобным образом. В этом списке, где говорится о потере общения, указана и такая вещь под названием «Мой супруг придирчивый». Вы знаете, что собой представляет придирчивый человек? Соломон сказал, что придирчивая жена, как капель в дождливый день, они одинаковы. Она просто капает, кап, кап, кап. Какова придирчивая жена? А каков придирчивый муж? И мужчины, и женщины одинаково одарены придирчивостью. Если вы понимаете, что их замечание – это новая идея, тогда я не против. Но я дам вам 15 причин, почему я против придирок. Придирки – вечные придирки. В Библии говорится, что епископ церкви или старейшина не должен быть придирчивым. Почему? Потому что епископ – это человек, который много общается с другими людьми, а общение с придирчивым человеком просто убийственно. Однажды ко мне пришла пара. После небольшого общения жена сказала: «Бывают дни, когда муж встает из-за обеденного стола и пропадает на 3 или 4 часа, потом он возвращается». Так как муж сидел прямо там же, я спросил его: «Это правда?» Он сказал: «Да». Я сказал: «А ты не против сказать, почему?» Он ответил: «Если я скажу ей, что иду посмотреть футбол, она на меня разозлится. Это раз. Я иду на футбол, прихожу домой, она все еще злится на меня. Это уже 2 раза. А если я без слов встану и уйду, а потом вернусь, то она злится всего 1 раз». Потом он добавил: «1 раз лучше, чем 2». Поэтому он никогда ей не говорил, что пошел на футбол. В одном больше преуспели мужчины, в другом – женщины. Как-то раз в газете я увидел комикс. Корова говорит «му», овца говорит «бе», кошка говорит «мяу», мама говорит «нет». Удивительно, правда? Я думаю, что это очень интересно и интригующе. Как часто мужчины склонны говорить своим детям «да», если те хотят что-то сделать? Как часто женщины говорят «нет» в той же самой ситуации? Но тем не менее придирчивые люди встречаются обоих полов. Как-то раз к нам пришли 2 пары, которые переживали проблему супружеской неверности. И это огромный вызов стабильности брака. Ничего не поможет, если не найти корень проблемы. И если корень в подозрительности, то это невероятно тяжелая ситуация. Если супруга на 5 минут запаздывала домой, то слышала вопрос «где была?» или что-то в этом роде. Распад этого брака начинался на уровне общения, имея в корне подозрительность. И во всех этих проблемах с общением я вижу самую главную проблему – эгоизм. Все вышеперечисленное имеет своим корнем то, что человек является эгоистичным. Люди не думают о других, люди думают о себе. Именно поэтому им не интересно, именно поэтому они не слушают, именно поэтому их не интересует другая личность и прожитый ею день. Это происходит потому, что они думают только о себе. И, конечно же, это создает самую главную проблему – эгоизм, сосредоточенность на себе. На наших занятиях присутствовала 1 пара, которая предпочла остаться анонимной. В пятницу вечером они отпраздновали свой 50-й юбилей совместной жизни. На празднике кто-то спросил их: «Как это у вас получилось?» Они ответили: «Мы были сосредоточены друг на друге». Вот в чем ключ. Это дает длительность любым отношениям. Именно поэтому мы смогли прожить вместе 50 лет и хотели бы прожить еще столько же вместе. Продолжая нашу тему, хочу сказать, что есть еще несколько проблем в общении, которые можно встретить в других списках. Они подходят под другую категорию, которую я называю «практические проблемы». Эти вещи приводят к всевозможным проблемам в общении, но они являются практическими вещами, как, например, неправильно выбранное для общения время. Телевизор также представляет собой настоящую проблему. Говорят, что у многих пар возникают трудности с общением из-за телевизора. Они продолжаются до тех пор, пока его не разобьют. Когда это происходит, и в течение месяца они проживут без него, то обнаруживается: мы даже не разговариваем. Я хочу сказать, что мы даже не общаемся. Мы совершенно не умеем это делать. Мы понятия не имеем, как это делается. Послушайте историю, рассказанную мне одним пастором. Итак, он говорил: «Однажды вечером меня пригласили домой мои прихожане из маленькой церкви, где я был пастором. Мы провели время, знакомясь поближе. Для этой семьи время ужина было просто несчастьем. Отец был страховым агентом и приходил домой поздно вечером. Большая часть его работы и давления на него осуществлялась вечером во время страхования продаж. К ужину он приходил для того, чтобы отдохнуть и освежиться. Конечно же, он был одет в лучший костюм, безупречен и готов к нашей встрече. И после первых 5 минут ужина его жена сказала: «Сегодня звонили из банка и сказали, что заберут наш дом, если мы не принесем им денег». А потом маленький ребенок, по которому была размазана еда, схватил его руку своими ручками и начал плакать. Он посмотрел на свой красивый костюм, на еду, размазанную по нему, и просто взорвался. Он почти что перевернул стол вверх тормашками. Потом дым улегся, и подошел чудесный маленький кореглазый пастор. И вместе они выяснили, что провоцирующим фактором стала практическая сторона общения. Она называется «время и место». Существует несколько видов общения дома с детьми. Должно быть определенное время и место для каждого из этих видов. Это было неправильное место и время для семейной планерки. Планерка также является формой общения. Во время планирования вы можете обсуждать разные проблемы вашей семьи, которые детям слышать не нужно. Но нужно сказать, что та жена выбрала неподходящее время для подобных разговоров. Место также было неправильным. Ее аргументы прозвучали неуместно ни в то время, ни на том месте, потому что он не хотел разговаривать об этих вещах. И это тоже правда. Всему свое время и место. Но форсировать фактор времени и места значит ходить по кругу. Еще есть такие вещи, как манеры общения. Им можно научиться. Например, у вашей мамы или папы. Есть такая штука, называемая «занудная жена». Занудные мужья также существуют. Все это может быть в одном браке с обеих сторон. Помните те связи на вырезанной поделке? Они являются двойными. Они движутся в обоих направлениях. Вы можете приобрести привычку нудить во время общения или постоянно придираться, или что-нибудь другое. Говорят, что когда люди начинают играть в гольф, им сопутствует удача новичка. Тебе объясняют, как нужно держать клюшку, ты берешь ее в руки и делаешь очень даже неплохой первый удар. А потом у тебя развиваются плохие привычки. Ты бьешь мимо мяча или цепляешься клюшкой о землю, ну и все в этом же роде. В общении все происходит похожим образом, будто тебя преследует удача новичка. Ты очарован, влюблен и начинаешь все довольно хорошо. Но со временем у тебя развиваются привычки общения и просто привычки. Сюда входят такие вещи, как придирчивость и занудство, и все тому подобное. Иногда практической проблемой общения является неумение увидеть потребность вашего супруга в уединении. Не будет никаких признаков улучшения ваших личных отношений, если вы не будете видеть потребности друг друга. Я думаю, что эти вопросы можно разрешить, если попросить для них мудрости у Бога. Одним из моих любимых мест Писания является послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Там говорится: «Если кому из вас недостает мудрости, просите у Бога». Чем старше я становлюсь, тем чаще я молюсь этой молитвой. Я обнаруживаю, что все чаще и чаще говорю Богу: «Я не знаю, что мне делать. Ты велел просить у тебя мудрости. Ты сказал, что не упрекнешь. Вот я прошу ее у тебя». И я удивляюсь, как он отвечает и дает мудрости, в которой я нуждаюсь. Также есть физические проблемы общения. Я думаю, мы не можем упустить важность физического аспекта общения, которое присутствует в браке. Например, если самое продуктивное время для вашего общения – это полночь, а у обоих из вас был 8-часовой рабочий день, это существенно повлияет на ваше общение. Ваше общение будет не из лучших, если вы устали. А если один из вас болен, может это как-то повлиять на общение. Если вы мудрый муж, вы знаете, что происходит в таком случае. Я знал одну пару, где с женщиной было трудно общаться. Ей пришлось прооперировать одно ухо, и в процессе операции обнаружили, что оно было съедено раком. Именно это стало причиной эмоциональных неполадок, из-за которых с ней было трудно ладить. Так сработал физический фактор общения. Если ваш супруг находится в состоянии депрессии, как по-вашему, это повлияет на ваше общение? Если один из вас был болен, вы заметили, что после операции разговоры о ней стали вашей любимой темой. Это называется комплекс мученика. Но вы заметили, что это никому не интересно. Люди могут спрашивать вас, как дела, и не слушать то, что вы отвечаете. И скажу вам, это замечательно, потрясающе, чудесно и великолепно, потому что никому не хочется слушать монологи о вашем здоровье. Никто не хочет это слушать. Поэтому это также может быть физическим фактором общения. Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы продолжим говорить о причинах, которые вызывают проблемы в общении. Присоединяйтесь ко мне, потому что знание этих причин поможет нам в наших браках.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Стройте ваши дома на прочной основе, доверяйте Господу, и тогда перед любыми невзгодами вы устоите. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В нашей передаче много песен. Апостол Иаков советует верующим: «Кто-то весел, пусть поет хвалу». Запретите соловью вы петь, он от горя может умереть. Не бывает грустный и немой соловей весеннюю порой. В ком любовь Христа огонь зажгла, полон тот и света, и тепла. Соловью подобен он тогда, прославляет Господа всегда.

Мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня мы будем говорить о святости и праведности Бога. Господь является пророку Исаии во славе своей. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из

Бог абсолютно свят по своей природе. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят». Книга Левит, 11 глава. Праведность Бога связана с Его святостью, но между ними есть различие. Святость имеет отношение к отделенности от греха, праведность — к справедливости. Бог праведен сам в себе и по отношению к своему творению. Он не нарушает никакие свои законы. Ибо Господь праведен, любит правду. Лицо Его видит праведника. Псалом 10.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог святой и праведный».

Почему же такой акцент именно на святости Божией? Нигде не говорится о Боге как о мудром-мудром-мудром или сильном-сильном-сильном, но только свят-свят-свят. Это прилагательное определяет его природу более верно, чем все остальные вместе взятые. Первая и последняя хвалебные песни в Библии превозносят именно святость Господа. Переправившись через Красное море, Моисей и израильтяне пели: «Кто, как ты, величествен святостью? Досточтим хвалами, Творец чудес». Книга Исход, 15 глава. Апостол Павел в послании Ефесянам в 1 главе пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесных пределах в Христе, как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам святыми и непорочными перед Ним в любви, предопределив нас к сыновству через Иисуса Христа, самому себе согласно отраде Своей воли, во хвалу славы Своей благодати, который Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Из бесчисленного множества людей Бог выбрал тех, кого приблизил и сделал святыми, и сделал это через жертву Христа, через Его кровь. Другого пути не было. Бог делает нас святыми и праведными, пребывая в нас Святым Духом. У нас нет своей праведности и святости.

апостолу Иоанну было показано видение на острове Патмос. И четыре живых существа, каждое из которых имеет по шесть крыльев, кругом и внутри полный глаз. И они не имеют покоя, днем и ночью говорят: «Святой, святой, святой, Господь Бог всемогущий, и кто был, и кто есть, и кто должен прийти». И когда четыре живых существа воздают славу и честь и благодарение тому, кто сидит на престоле, тому, кто живет во веки веков, 24 старейшины падут перед ним, кто сидит на престоле, и поклонятся тому, кто живет во веки веков. И они бросят свои венки перед престолом и скажут: «Достоин Ты, Господь и Бог наш, получить славу и честь и силу, потому что Ты сотворил все, и благодаря Твоей воле все и было сотворено».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». «Поклонение истинному Богу, — сказал Анорий, — отличается от всякого ложного поклонения. Язычник, входящий в свой храм, чтобы через посредничество грешного жреца каждый раз приносить жертвоприношение демонам, никогда не избавится от своих грехов. Но ради нас Христос раз и навсегда отдал самого себя, безгрешного, в жертву Богу за наши грехи. Каждый его последователь теперь может приходить к Богу через Христа, блаженного первосвященника на небесах, так как каждый верующий через Иисуса становится царем и священником перед Богом. Поэтому для нас нет никакой разницы, будем ли мы поклоняться в наших молитвенных домах или же будем изгнаны из них по всему лицу земли. Небеса – престол Божий, и Вселенная – его храм. Поэтому каждое Божье дитя может возносить свой голос в любом месте и в любое время для поклонения Отцу». Путешествие Марцелла затянулось. Он готов был увидеть множество туннелей, однако, когда понял, сколько их на самом деле, пришел в замешательство. Он слышал лишь половину о том, что увидел, и хотя он прошел достаточно длинный путь, ему сообщили, что увиденное им – лишь малая часть огромного целого. Средняя высота туннелей находилась в пределах 2,5 метров. Но во многих местах она соответствовала 4 и даже 5 метрам. Многочисленные помещения, образованные благодаря расширенным сводам, были наиболее подходящим местом для их обитателей, так как позволяли свободно в них жить и собираться для служений. В некоторых местах в потолке были узкие отверстия, через которые в подземелье проникали слабые лучи солнца, доставляя неописуемую радость и хоть немного разгоняя беспросветную тьму. Однако в этих местах верующие только собирались, но не жили. Марцелл заметил, что кое-где туннель перекрыт. Тропинки, отходящие в стороны, а затем соединяющиеся в одну, позволяли обойти препятствие. «Что это за препятствие?» – спросил он. «Это римская гробница», – сказал Анорий. «Рабочие наткнулись на нее, прокапывая туннель. Они оградили гробницу стеной, устроив обходные пути. Они сделали не из-за страха потревожить умершего, но потому что в смерти, как и в жизни, христианин желает поступать по заповеди Господней. Выйдите из среды их и отделитесь. Вокруг нас свирепствует гонение, заставляя искать убежище», — сказал Марцелл. «Как долго еще народ Божий будет в рассеянии? Как долго еще враг будет тревожить нас?» «Многие из нас подобным образом взывают к Господу», — ответил Анорий. «Но недовольство является грехом. Господь был добр к своему народу. По всей империи его народ, поколение за поколением, был защищен законами и пребывал в покое. Конечно, бывали и суровые гонения, когда тысячи людей умирали в ужасных муках, но гонения прекращались, и церковь снова обретала покой. Все гонения, которым мы подвергались, лишь очищали сердца народа Божьего, возвышая его веру. Он знает, что для нас лучше. Мы находимся в его руках, и он не даст нам больше, чем мы можем вынести. Будем же бодрствовать, трезвиться и молиться, о Марцелл, потому что бушующая вокруг нас буря говорит, что день Господень, великий и страшный, о котором было возвещено миру еще с давних времен, приближается». Так ходил Марцелл с Анорием не один час, узнавая из бесед об учении Слова Божьего и о том, что пережил его народ. Любовь народа Божьего, его чистота, стойкость, вера глубоко тронули его душу. То, что он испытывал, не было приходящим. Каждое новое открытие лишь укрепляло его желание присоединиться к вере и судьбе народа Божьего. Таким образом, до наступления следующего дня Господнего он был крещен в смерть Христову во имя Отца и Сына и Святого Духа. Утром, в день Господень, он вместе с остальными христианами участвовал в трапезе Господней. Они совершили эту простую и трогательную вечерю воспоминания о Господе, возвещая смерть Господню, доколе он придет. Анорий совершил молитву благодарения за пищу. Марцелл впервые в жизни принял участие в хлебе и вине, священных символах тела и крови распятого Господа. И воспев, пошли. Глава 7. Исповедание веры. Да и все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы. Прошло 4 дня с тех пор, как молодой воин оставил свою комнату. Это были дни, богатые событиями и крайне важные для него. Решалась его вечная судьба, и поиски истины его искренней душой не оказались напрасными, ибо он родился свыше от Святого Духа. Перед ним предстал выбор. С одной стороны – слава, честь и богатство, с другой – бедность, нужда и скорбь. Но он принял решение, избрав последнее без единого колебания. Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. По возвращении в лагерь он пришел к главнокомандующему и сообщил, что был среди христиан, но не может выполнить порученное ему задание и готов принять любое наказание. Главнокомандующий приказал ему идти в свою казарму. Его глубокие размышления и предположения, чем все это может закончиться, были прерваны появлением Луцула. Друг приветствовал его с любовью, но было видно, что он встревожен. «Я только что был у главнокомандующего», — сказал Луцул. «Он вызвал меня и послал передать тебе от него сообщение. Но сначала расскажи мне, что ты натворил». Марцелл рассказал обо всем, что произошло с ним, не утаив ничего. Его глубокая искренность доказывала, насколько сильной и глубокой была работа духа в нем. Затем он поведал о разговоре с главнокомандующим. «Направляясь к нему, я осознавал всю серьезность шага, который сделал. Я фактически собирался совершить измену, безусловно наказуемую смертью. Однако я не мог поступить иначе. Он любезно принял меня, предполагая, что я достиг больших успехов в моих поисках. Я рассказал ему, что находился среди христиан, и то, что я увидел, изменило мое отношение к ним. Я полагал, что они являются врагами империи и достойны смерти, однако обнаружил, что в действительности они верные подданные императора и добродетельные люди. Я сказал, что не могу поднять на них свой меч, и вместо этого откажусь от своей должности. Чувства солдата, — заметил он, — не должны препятствовать ему выполнять свои обязанности. Но моя обязанность перед Богом, который создал меня, сильнее всех обязанностей перед людьми. «Твоя симпатия к христианам затмила твой разум, — сказал главнокомандующий. Разве ты не понимаешь, что это называется изменой?» Я, склонив голову, заявил, что готов принять наказание. «Безрассудный юноша!» – строго воскликнул он. «Отправляйся в свою казарму, и я сообщу тебе о своем решении. Поэтому я сразу же пришел сюда и, оставаясь здесь, ожидаю своего приговора». Луцул без единого слова и даже движения выслушал рассказ Марцелла. Только грустное удивление на лице выдавало его чувства. Когда Марцелл закончил, он печальным голосом сказал: «Ты, конечно, не хуже меня знаешь, что это может быть за наказание. Римская дисциплина даже в мирное время очень строга. но сейчас настроение правителей в отношении христиан накалено до предела. Если ты останешься тверд в своих убеждениях, ты умрешь. Я уже уведомил тебе о причинах, из-за которых принял это решение. Марцел, я знаю тебя как честного и искреннего человека. Ты всегда был набожным. Ты восхищался возвышенными учениями философии. Разве ты не можешь по-прежнему находить в них удовлетворение? Что может привлекать тебя в учении несчастного распятого иудея? Я никогда не находил удовлетворения в философии, о которой ты говоришь. Ты сам знаешь, что в ней нет ничего определенного, в чем душа может быть полностью уверена. Но христианство является истиной от Бога, которую принес Он сам, осветив ее своей смертью. Ты только что рассказал мне подробно об учении христиан, и я должен признаться, что твой вдохновенный рассказ представил его достаточно привлекательным. Если бы все его последователи были такими, как ты, дорогой Марцел, и кроме того, если бы все стали христианами, то это принесло бы миру благо. Но я пришел сюда не спорить о религии, а поговорить о тебе. Тебе угрожает опасность, дорогой друг. Твое положение, твоя честь, твоя служба, даже твоя жизнь висят на волоске. Подумай, что ты совершил. Тебе было доверено важное поручение, на выполнение которого ты и отправился. Ожидалось, что ты вернешься с важными новостями. Но ты, вернувшись, сообщаешь главнокомандующему, что перешел на сторону врага, приняв в своем сердце их убеждения, и что ты теперь отказываешься обнажить свой меч против них. Если солдат будет волен выбирать, с кем сражаться, что станется с дисциплиной? Он должен выполнять приказы. Разве я не прав? Ты прав, Луцул. Ты должен учесть, что перед тобой не стоит вопрос о выборе между философией и христианством. Ты должен решить, будешь ты христианином или солдатом. Потому что в наши дни, как ты сам это видишь, невозможно быть солдатом и христианином одновременно. Ты должен отказаться от чего-то одного. И если ты выберешь быть христианином, ты должен будешь сразу же разделить их участь, ибо к тебе не может быть проявлена особая благосклонность. Но если ты захочешь остаться солдатом, тебе придется пойти против христиан. Да. Именно в этом и вопрос. У тебя есть близкие друзья, которые простят этот серьезный проступок, Марцел. Зная твою увлекающуюся натуру, я обратился с просьбой к главнокомандующему. Он уважает тебя за воинские качества. Он готов простить тебя при определенных условиях. Каких? Самых, что ни на есть, милосердных. Забудь прошедшие 4 дня. Выбрось их из своей памяти. Приступай к исполнению порученного тебе ранее приказа. Возьми солдат и выполняй свои обязанности. Начинай аресты христиан. Луцул, произнес Марцел, поднявшись и скрестив на груди руки. Я люблю тебя как друга. Я благодарен за твою верную привязанность. Я никогда ее не забуду. Но я имею нечто, чего ты не понимаешь, и оно сильнее всех почестей империи. Это любовь Божья. Ради нее я готов отказаться от всего – славы, положения и даже самой жизни. Мое решение окончательное. Я христианин. Несколько мгновений Луцул сидел в изумлении и печали, устремив взор на друга. Он хорошо знал его решительную натуру и с болью чувствовал, что потерпел полную неудачу. Наконец он снова заговорил. Он использовал все доводы, приводил мотивы, которые могли хоть как-то повлиять на него. Он рассказал ему об ужасной участи, ожидавшей его, и об особых методах пыток, которые будут применены по отношению к нему. Но все его доводы были лишь пустым звуком. В конце концов он встал в полном отчаянии. «Марцел», — сказал он, — «ты испытываешь судьбу. Ты бездумно мчишься к ужасному концу. Все, что может принести удача, лежит у твоих ног, но ты отказываешься от нее, желая разделить участь несчастных изгоев. Я исполнил долг друга, пытаясь отвернуть тебя от безрассудства, но все мои усилия напрасны. Я принес тебе приговор главнокомандующего. Ты разжалован и лишен должности. Ты подпадаешь под арест как христианин. Завтра ты будешь схвачен и передан в руки палача. Но до того времени у тебя есть еще шанс убежать. Я воспользуюсь предоставленной мне возможностью и посодействую твоему побегу. Убегай сразу же. Спеши. Ты не можешь терять ни минуты. Есть только одно место в мире, где ты можешь укрыться от мести Цезаря. Марцелл слушал, не говоря ни слова. Он медленно положил на пол свое блестящее оружие и с грустью расстегнул великолепные доспехи, которые носил с такой гордостью. На нем осталась лишь простая туника, в которой он предстал перед своим другом. «Луцу, я хочу еще раз повторить, что я никогда не забуду твоей верной дружбы. О, если бы мы могли убежать вместе! О, если бы наши молитвы вместе возносились к тому, которому я сейчас служу! Но довольно, я пошел. Прощай!» «Прощай, Марцелл! Возможно, мы никогда больше не встретимся в этой жизни. Если ты когда-либо будешь в нужде или опасности, знай, что ты можешь на меня положиться!» Они обняли друг друга, и Марцелл поспешно отправился в путь. Выйдя из лагеря, он направился к форуму. Со всех сторон его окружали величественные мраморные храмы, колонны и памятники. Над Виа Сакра, священной улицей, возвышалась арка Тита. Поражал размерами архитектуры и резьбой великолепный императорский дворец из драгоценного мрамора, сияющий золотом. С другой стороны возвышались стены Колизея. Дальше был виден колоссальный купол храма мира. Еще с одной стороны поднимался капитолийский холм, увенчанный группой грандиозных рамов, рельефом выступавших на фоне голубого неба. В этом направлении он и пошел, поднявшись по крутому склону на вершину холма. С вершины холма он осмотрел открывшуюся перед ним панораму. Само место представляло собой площадь больших размеров, вымощенную мрамором, с храмами, надменно возвышавшимися вокруг нее. Рядом находилось Марсово поле, простирающееся вдоль реки Тибр, русло которой лентой извивалось аж до Средиземного моря, неся желтые потоки вод. На то время самый большой город мира Рим, стесненный городскими стенами, уже вырвался за их пределы, направляя лучи улиц далеко от стен города. Храмы, колонны и монументы возносили ввысь свои величественные верхушки. Множество статуй украшали улицы и фонтаны, брызги воды от которых переливались на солнце всеми цветами радуги. Колесницы ездили по улицам, маршировали гордые легионеры. Одним словом, в императорском городе бушевала жизнь. Еще дальше простиралась равнина, усеянная бесчисленными деревушками, домами и дворцами, богатая буйной зеленью, место мира и достатка. С одной стороны поднимался голубой контур Апеннин, верхний кряж которых был покрыт снегом. С другой – темные волны Средиземного моря омывали отдаленный берег. Неожиданно Марцелл вздрогнул от крика. Обернувшись, он увидел пожилого изнуренного мужчину в бедном одеянии, который, яростно жестикулируя, выкрикивал страшное обличение. Дикое поведение и лихорадочный взгляд свидетельствовали, что он сумасшедший. «Пал, пал, Вавилон! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Бог воспомянул неправды ее, воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. сколько славилась она и роскошествовала. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом! Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сём, небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Большая толпа людей собралась вокруг него в изумлении. Однако он, едва успев закончить свою речь, был уведен подошедшими вскоре воинами. Вероятно, это был какой-то бедный христианин, чей ум помрачнен страданиями, подумал Марцел. Когда человека уводили, он продолжал выкрикивать свои ужасные обличения, а толпа людей кричала, презрительно смеясь ему вслед. Вскоре, отдалившись, шум толпы затих. «Нельзя терять ни минуты, я должен идти», сказал себе Марцел, повернув в другую сторону. Глава 8. Жизнь в катакомбах. О тьма, тьма, тьма, в сияние полдня, беспросветная тьма, полное затмение, без малейшей надежды дня. По возвращении в катакомбы его приняли там со слезами радости. С особым вниманием люди выслушали его рассказ о беседе с главнокомандующим и, сочувствуя ему, все же радовались, что он удостоился пострадать за Христа. Живя в катакомбах и ежедневно познавая истину, он видел, через какие испытания приходится проходить ее последователям. Жизнь в катакомбах открылась перед ним во всем ее удивительном разнообразии. Огромное множество людей, живших под землей, добывали провизию в находившемся над ними городе. Делали они это ночью. В этом опасном занятии добровольно участвовали наиболее решительные и смелые мужчины. Иногда на эти задания выходили женщины и даже мальчики. Полио был одним из самых ловких мальчишек. В многолюдном Риме не составляло большого труда остаться незамеченным, благодаря чему провизию добывали довольно успешно. Однако иногда подобные вылазки заканчивались печально, и смелые их участники никогда больше не возвращались обратно. Воды было предостаточно в туннелях самого нижнего яруса. Вырытые там колодцы, а также родники, удовлетворяли все потребности жителей катакомб. Людям также приходилось оставлять подземелье ночью, чтобы найти мертвых, разорванных дикими зверями или сожженных на костре. Останки любимых людей доставляли в подземелье с величайшим риском для жизни, пронося через тысячи опасностей. Затем друзья умерших проводили погребальное служение и прощальный обед, после чего останки помещались в узкую нишу и закрывались мраморной плитой с выгравированным именем умершего. Древние христиане, вдохновленные славным учением о воскресении, с горячей надеждой ожидали момента, когда тленное тело облечется в нетленное, а смерть – в бессмертие.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за то, что Ты оставил славу у Отца и малым младенцем пришел в этот мир. Слава Тебе за Твое чудное воплощение. Благодарим Тебя за Твои чудеса, которыми Ты вновь и вновь доказывал свое божественное начало. Слава Тебе за чудо прощения грехов в крови Твоей. Постучись, пожалуйста, еще во многие сердца, чтобы многие еще могли поверить Тебе, прийти к Тебе с раскаянием и получить у Тебя прощение грехов и вечную жизнь. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

кто верует в Бога, должен верить и в чудеса Божьи, ибо чудесами Бог обращал людей к себе, давал им веру в Его Слово и обетование. Бог — это сверхъестественная сила и всемогущество. Он больше и сильнее всего существующего, видимого и невидимого. И когда Он действует, созидает или разрушает, это чудо для всех, ибо никто не может воспротивиться или помешать действию Его. Если некоторые люди не хотят преклониться перед величеством власти Божией ко спасению их, то в свое время подчинятся ему к осуждению, и это будет чудом для них, но не в их пользу. Бог знал, что нечестивые люди будут уничижать, умолять и даже отвергать чудеса Его, но Он все же проявлял их в Ветхом Завете, проявил во время рождения Иисуса Христа и проявляет их в настоящее время. Через пророка Исаию Бог обещал знамение. «Итак, сам Господь даст вам знамение», то есть чудо. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии, 7 глава, 14 стих. Это знамение было предсказано Богом за несколько сот лет вперед, и вот пришло время, и это обещание было выполнено именно так, как оно было предсказано. Бог посылает ангела Гавриила к Деве Марии для осведомления ее о великих планах Божьих. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. Бог посылал ангела для выполнения воли своей тогда, когда не было на земле людей, достойных для такого великого дела. Явление ангела смертным людям — это чудо Божье, ибо ангел — это житель небес, и его небесный вид и слава всегда приводили в страх и трепет жителей земли, и этим чудом сам Бог располагал людей внимать слышанному, чтобы доверились ему. Видно из Писания, что явление ангела было чудом для Девы Марии. Она же, увидев его, то есть ангела, смутилась от слов его и размышляла, что бы это могло быть за приветствие. Луки, 1 глава, 29 стих. Это сверхъестественное явление небесного жителя земной Марии смутило ее, и она была в недоумении. И, вероятно, она испугалась, ибо ангел, успокаивая ее, говорил: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава, с 30 по 33 стихи. Все ли было понятно Марии при этом пояснении? Кажется, нет недостатка во всем сказанном ангелом, но все же Марии все это было сверхъестественно. Она никак не могла понять сказанного ей. Она высказывает свои сомнения. Читаем: «Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» По-человечески судя, это немыслимо, чтобы зачатие могло произойти сверхъестественно. Современные мудрецы мира сего не могут верить простой евангельской вести и сомневаются в истинности Евангелия. Они, подобно Марии, говорят: «Как это может быть?» Современные либеральные богословы, которые мудрость мира сего считают выше всего, не могут верить чудесам Божьим, не могут допустить, что кто-либо на земле или на небе знает больше их. Свое мудрствование они ставят выше истин святого Евангелия, чего они не осязают и не могут взвесить по-своему, тому не могут верить. Отвергая всемогущество и чудеса Божьи, они не могут и верить в Бога на условиях Божьих. Если они называют себя верующими, то их вера зиждется на их же условиях, а такая вера не есть Божья, но человеческая. С такой верой они не могут быть спасенными и не имеют общения с Богом,

они религиозные безбожники, и таковых сегодня много. Для рассеяния сомнения Марии ангел сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 35-37 стихи. Как дивно Господь через ангела работал над Марией, чтобы устранить сомнение и привести ее к вере в Слово Божие. Так Дух Божий действует и в наше время на всех, кто с должным вниманием вникает в смысл Священного Писания. Господь чудом и словом действовал на Марию. Так Он действует на всех, кого желает спасти.

Наконец Мария убедилась в истинности слов ангела и сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Этим ответом Марии работа ангела закончена. Она верой приняла возвещенное ей, и сказано, и отошел от нее ангел. Так происходит со всяким слушателем Слова Божия, как скоро он доверится и скажет: «Да будет мне по слову Твоему, Боже!» Сила Божья входит в него и производит перерождение всего человека. Греховное уходит, а праведное и святое приходит, и он становится новым созданием во Христе. И такая перемена в человеке — это чудо. Священное Писание освещает и мнение Иосифа, которому тоже не было понятно, что случилось с Девой Марией, обрученной ему. Он, судя по-человечески, сомневался и даже хотел тайно отпустить Марию. И явился ему ангел во сне и объяснил ему, что родившееся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». И здесь Господь применил чудо, хотя во сне, но все же ангел явился Иосифу и рассеял его сомнения. И Иосиф, будучи мужем праведным, поверил словам ангела и успокоился. Когда же пришло время родиться Иисусу, Бог чудом сопровождал это событие. Ангел Господень явился пастухам, которые содержали ночную стражу у стада своего. Небесный вид ангела, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Здесь с пастухами произошло то же, что и с Марией. Они испугались сверхъестественного. Они были в недоумении, что бы это значило. Им нужно было успокоение свыше, и они такое получили. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в вам, в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И еще дополнительная слава Божья явилась им, многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Это сверхъестественное Божье посещение пастухов настолько пробудило их и вдохнуло в них веру в слышанное, что они, по отшествии ангелов, пошли в Вифлеем искать младенца. И, придя туда, они нашли все так, как им было сказано, и от этого они еще больше укрепились в вере, ибо они увидели все то, о чем раньше только слышали. Еще одно чудо — явилась особая звезда на небе, возвещающая рождение великого царя. Волхвы, заметив эту звезду, пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новорожденному царю. Это знамение небесное встревожило не только волхвов, но и весь Иерусалим пришел в недоумение. Что бы это значило? А это было чудо Божье. Бог выполняет свое дело и об этом извещает всю вселенную. Никто не может помешать его планам. Блаженны те, кто может в смирении сердца и духа вполне верить всему написанному в Писании, ибо все Писание верно и истинно, оно выполнялось, выполняется и исполнится все остальное в свое время».

читая Библию, мы встречаем очень много чудес, которые Бог творил среди своего народа. Кажется, что вся Библия зиждется на чудесах Божьих. И самое великое чудо — Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Чудо! Бог в Иисусе Христе снизошел на землю, чтобы искупить свой падший народ. И Он это сделал на Голгофском кресте, уплатил наш долг, освободил нас, верующих в Него, от вины нашей, и соделал нас своими. Это чудо из чудес Бог явил для нас. Кто другой может сделать подобное? Разве это не чудо, когда Иисус по милости Своей к нам снисходит в наши сердца, как некогда Он возлег в ясли Вифлеема? Наши сердца были настолько осквернены грехом, что они были гораздо хуже яслей их львов вифлеемских. Они были подобны вертепу разбойников, но искупительная кровь Иисуса Христа стала чудом для нас, очистила всякую душу, сказавшую, подобно Марии, «Да будет мне по слову Твоему». Чудо Господь творит не только в искуплении грешников, но и в исполнении Своих искупленных Духом Святым, который есть сила Божья для победы над дьяволом, сила, которая делает исполненных им способными на всякое доброе дело, делает их свидетелями о дивном спасении Христовом для тех, кто еще не спасен. Дорогие братья и сестры, разве вы не видите чудес Божьих в вашей собственной жизни? Разве это не чудо, что мы некогда были чужими Богу и друг другу, да еще хуже были Богу и друг другу врагами? А ныне, со дня нашего рождения свыше, стали своими Богу и близкими родными друг другу. Разве это не чудо, что мы во Христе имеем вечную жизнь? Разве это не чудо, что когда наша хижина сия разрушится, мы имеем новое жилище на небесах? Разве это не чудо, что Бог милостивый сопровождает нас и в нашей земной жизни и подает нам все необходимое для нашего тела? Не надо большего чуда, как ходить всегда в общении с нашим милым Богом и быть сокрытым в Его святой власти от всех опасностей. Рождение свыше от Духа Божия есть великое чудо для каждого спасенного и желающего спастись. Однажды Никодим, рассуждая об этом по-человечески, говорил: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Так что рождение свыше такой же секрет, чудо, как и рождение Иисуса от Девы Марии. Либералы нашего времени сомневаются и в том, и в другом. Не пережившим рождения свыше непонятна эта тайна. Им кажется, что это невозможная вещь. Если бы Мария не приняла слова Божьи, в ней не исполнилась бы воля Божья. Но как скоро она сказала: «Да будет мне по слову Твоему», Господь начал выполнять Свою волю, явил Спасителя миру через нее. Так и рождение свыше, когда человек верой принимает предлагаемое Богом через его Евангелие, в тот момент Господь Духом Своим производит полный переворот в жизни грешника. И когда грешник прощен, спасен и усыновлен Небесным Отцом, он воистину видит в этом великое чудо Божие. Слава Богу, что Он многим открылся чудом, и таковые в Нем спасены и торжествуют на земле, а также будут вечно радоваться и торжествовать в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Да ободрит и возрадует всех нас Бог наш своим чудом и в эти дни воспоминания Его рождения. Пусть ангельская весть подкрепит нашу надежду, и пение херувимов возрадует нас, живущих в долине земных переживаний. Пусть ангельская весть занесет освежение нашим братьям и сестрам по всему лицу земли. И пусть она напомнит тем, кто беспечно живет в грехах, о том, что рожденный в яслях придет в славе, судьей. О, мои дорогие слушатели, я так хотел бы, чтобы все вы верили моему Искупителю, чтобы Он каждому из вас подарил прощение грехов и вечную жизнь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога. Это означает признавать Его славу, ценить ее превыше всего на свете и раскрывать ее. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объясняли значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы коротко будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы закончили тему «Божье счастье», которую посвятили 5 передач. Давайте повторим выводы этой темы. Счастье Бога в Боге. Это основание для нашего счастья в нем. Если Бог не будет сохранять и с радостью выявлять свою славу, исчезнет основание для нашей радости. Стремление Бога получить от нас хвалу и наш поиск наслаждения в нем находится в совершенной гармонии. Потому что Бог тогда воистину прославляется в нас, когда мы в высшей степени удовлетворяемся в нем. Бог абсолютно суверенен. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Поэтому Он не обманывается, Он радуется во всех своих трудах, рассматривая их как элементы величественной мозаики искупительной истории. Его счастье непоколебимо. Божье счастье – это наслаждение в себе самом. Еще не сотворив ничего, Он уже наслаждался образом славы в личности Своего Сына. Его радость для всех людей мира проявилась в делах творения и искупления. Эти дела радуют Бога, потому что они отражают Его славу. Он совершает все для того, чтобы сохранить и выявить эту славу, и это радует Его. Все Божьи деяния достигают своей кульминации в том прославлении, которое выражает Его искупительный народ. Вершина Божьего счастья – это наслаждение, которое он получает в хвале святых в качестве отражения своего превосходства. Такая хвала – это цель и завершение нашей радости в Боге. Поэтому стремление Бога получить от нас хвалу и наше стремление получить наслаждение в нем – это одно и то же стремление –

Сегодня мы переходим ко второй главе под названием «Обращение». И первая тема этой главы – «Бог сотворил нас для своей славы». Если бы каждый человек должен был войти в небесное царство, мы бы не говорили об обращении. Но не всем предназначено войти туда, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие Матфея, 7 глава. В предыдущей передаче мы пришли к выводу, что стремление Бога получить от нас хвалу и наше стремление получить наслаждение в нем – это одно и то же стремление. Божий поиск прославления и наш поиск удовлетворения достигают своей цели в том, что наше наслаждение в Боге перетекает в хвалу Ему. Эта хвала для Бога словно сладкий отзвук Его собственного величия в сердцах Божьего народа. Для нас же хвала представляет собой вершину удовлетворения, которую мы получаем от живого общения с Богом. Бог благостью и милосердием и с тем же рвением, которое Он проявляет ради Своей славы, добивается и нас. Но кто эти «мы»? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Чтобы относиться к этой группе, должно обратиться ко Христу. Следствие этого открытия ошеломляет. Та всемогущая сила, благодаря которой Бог добивается своей славы, также побуждает Его удовлетворять сердца тех, кто ищет в нем истинную радость. Благая весть Библии заключается в том, что у Бога есть желание удовлетворять сердца тех, кто надеется на Него, и именно тем, что делает нас счастливыми, Бог наслаждается всем сердцем и всей душой. И заключу с ним вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и буду радоваться о них, благотворя им, от всего сердца моего и от всей души моей». Книга пророка Иеремии, 32 глава. Всем своим сердцем и всей своей душой Бог соединяет нас в стремлении к вечной радости, потому что достижение этой радости в нем способствует славе Его бесконечного величия. Все те, кто рассчитывает только на Бога, обнаруживают, что Бог силой своего всемогущества ведет их к бесконечной радости в своей собственной славе. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Книга пророка Исаии, 48 глава. Да, это так. Всемогущая радость добивается блага для тех, кто рассчитывает только на Бога. Благоволит Господь к уповающим на милость Его. Псалом 146. Но благоволит Он не каждому человеку. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава. Содействует не каждому, ибо Иисус разделяет людей на овец и козлов, на мудрых и глупых, а апостол учит, что есть люди, спасающиеся, и есть погибающие. Разница между ними заключается в том, что одна группа людей испытала обращение к Богу, тогда как другая не испытала. Поэтому цель этой главы – указать на необходимость и важность обращения. Кто-нибудь спросит, если наша цель – обращение, почему бы нам просто не использовать ясную библейскую заповедь «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты»? Мой ответ можно разделить на две части. Во-первых, мы окружены людьми неверующими, которые, тем не менее, убеждены, что они верят в Христа. Пьяницы на улицах уверяют нас, что они христиане. Неженатые мужчина и женщина, живущие вместе, говорят то же самое. Старики, которые не посещали богослужение в течение 40 лет, все еще уверены, что они верующие. В мире бесчисленное количество необращенных людей, полагающих, что они настоящие христиане. Бесполезно и тщетно говорить таким людям, что они должны верить в Господа Иисуса Христа. Моя ответственность как проповедник благой вести и учитель в церкви состоит не в том, чтобы беречь и повторять из раза в раз сокровенные библейские формулы. Моя задача –
пронзать сердце библейской истиной. Это подводит нас ко второй части моего ответа. В Библии, помимо веры в Господа Иисуса Христа и спасешься ты, есть и другие ясные заповеди. Наша цель и заключается в том, чтобы привлечь наше внимание к таким заповедям. Возможно ли сегодня такое, чтобы ясной библейской заповедью было «не веруй в Господа, а наслаждайся в Господе»? И можно ли взбодрить успокоившиеся сердца словами «пока вы не родитесь свыше, вы не увидите Царство Божие»? Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Бог сотворил нас для Своей славы». Почему так важно обращение и что делает его столь необходимым? И что сделал Бог, чтобы удовлетворить наши отчаянные нужды? И что должны сделать мы сами, чтобы разделить те блага, которые Он приобрел для нас? Это очень серьезные вопросы. Я попытаюсь дать краткий ответ на них, изложив по порядку 6 библейских истин. Первое. Бог сотворил нас для Своей славы. «Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Книга пророка Исаии, 43 глава. Подлинное понимание всего того, что происходит в жизни, начинается с Бога. Никто не поймет важности и необходимости обращения, если он не знает, для чего Бог нас сотворил. Он сотворил нас по образу своему, поэтому мы несем в этот мир Его славу. Мы подобны призме, преломляющей свет Божьей славы во все аспекты жизни. В том, почему Бог желает делить с нами сияние Своей славы, это есть великая тайна. Назовите это благодатью, милостью или любовью, все равно это останется невыразимым чудом. Когда-то нас не было, потом мы стали существовать ради славы Божией. Второе. Поэтому наша обязанность — жить ради прославления Его имени. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Если Бог сотворил нас для славы Своей, то очевидно, что мы должны жить ради прославления Его имени. Наши обязанности – это следствие Его замысла. Что означает прославлять Бога? Прославлять Бога не означает делать Его более славным. Это означает признавать Его славу, ценить ее превыше всего на свете и раскрывать ее. Это подразумевает искреннюю благодарность. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Псалом 49. Подразумевает это и доверие. Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Послание Римлянам, 4 глава. Прославление Бога – это обязанность не только тех, кто слышал проповедуемое Евангелие, но и тех людей, у кого есть свидетельство природы и своей собственной совести. Ибо невидимое Его и вечная сила и божественные свойства ясно видно от сотворения мира, будучи постигаемо посредством сознаний, чтобы не было им извинения. Так как они, зная Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, а сделались суетными в своих рассуждениях, и помрачилось их непонятливое сердце. Послание Римлянам, 1 глава. Бог не осудит того, кто не смог исполнить свои обязанности, так как он ничего не знал об этих обязанностях. Но даже не зная Библии, все люди имеют возможность познать, что мы были сотворены Богом, и, значит, полностью зависимы от Него. Поэтому все люди обязаны всем своим сердцем воздать Богу благодарность и довериться Ему. В глубине своей души мы знаем главное.
мы обязаны прославлять своего Создателя, благодаря Его за все, что имеем, доверяя Ему все, в чем нуждаемся, и покоряясь Ему во всем, что Он открыл нам. Третье. Мы все утратили способность прославлять Бога. Апостол Павел в 3 главе послания к римлянам говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Что значит «лишиться славы Божией»? Это не означает, что мы должны были иметь такую же славу, какую имеет Бог, но лишились ее вследствие нашего грехопадения. Лучшее объяснение мы читаем в 1 главе этого же послания, где сказано, что не прославившие и не возблагодарившие Бога обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ. Именно так мы лишились славы Божией. Мы променяли ее на что-то менее ценное. Все грехи рождаются в нежелании ставить славу Божью превыше всего на свете. В этом суть греха. Согрешили мы все. Нет праведного, ни одного. Никто из нас не доверился Богу так, как это необходимо. Никто из нас не был благодарен Богу в той степени, в какой мы должны были быть благодарны Ему. Никто из нас не покорился Ему в согласии с Его мудростью и правом. Мы изменяли и бесчестили Его славу раз за разом. Мы доверяли себе. Мы нечестиво пользовались Его дарами. Мы свернули с того пути, который Он нам предписал в своих заповедях, и решили, что лучше знаем, как нам следует жить. Всеми этими действиями мы высказали свое неприятие Его славы. Весь ужас греха заключается не в том вреде, который он наносит нам или другим людям, хотя вред этот велик. Злоба греха обязана своим происхождением презрению к Богу. Когда Давид совершил прелюбодеяние с Версавией и даже убил ее мужа, что сказал ему Бог через пророка Нафана? Он не напомнил царю Давиду о том, что брак ненарушим и жизнь священна. Он сказал: «Ты пренебрег меня» — 2 книга Царств, 12 глава. Но это еще не все, что можно сказать о нашем состоянии. Мы не только избираем грех, мы грешны. Библия называет наши сердца слепыми, каменными, мертвыми и неспособными подчиниться закону Божьему. По природе мы — чада гнева, послание Ефесянам, 2 глава. Итак, мы сегодня с вами прошли 3 библейских истины, кратко указывающих на наши нужды и Божью помощь. В нашей следующей передаче мы рассмотрим еще 3 библейские истины.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о ступенях веры христианина.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио. У микрофона Виктор Серпевский, я веду передачу из города Ванкувера. Мы сегодня в третий раз рассматриваем ступени нашей веры. Итак, читаю из Евангелия Иоанна, 15 главы, 7 стих. Речь будет идти о пребывании в Нем и в Слове Его. «Если пребудете во Мне, — говорит Господь, — и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Обетование Господа. Еще читаю. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то просите». Просите, будет вам. Гарантия от самого Иисуса Христа. Сегодня мы говорим о просьбе. Другими словами, о молитвенном служении, которое есть не что иное, как следующая ступень для духовного возрастания христианина. Итак, первая деталь. Пребывание в Нем, то есть поднятие взора вверх к Богу, желание войти в Его присутствие и никогда не расставаться, искать Его милости. Это первая ступень. «Пребудете во Мне, если пребудете во Мне». Пребывание в Слове Божьем, в человеке, то есть избрание Слова Божия как единственной пищи для возрастания, это вторая ступень веры. Желание просить Господа в молитве о духовном возрастании исполняться волей Божьей в жизни – третья ступень веры. «Если пребудете во Мне», –

Ниже мы читаем молитву «Отче наш». Молитва «Отче наш» является образцом для тех, кто хочет научиться излагать свои чаяния, нужды в молитве к Богу. Молитва, как многие говорят, это разговор с Богом. Если Бог через Слово Свое говорит нам, то через молитву мы говорим самому Богу. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Так чему же учит нас Господь в молитве «Отче наш»? Ну, во-первых, поднять свой взор и назвать его по имени. Во-вторых, открыть перед Богом свою нужду. В-третьих, подумать о себе и излить свою душу перед Богом. В-четвертых, позаботиться и о взаимоотношениях к себе подобными, то есть к людям, как ты относишься к ним. В-пятых, просить его об охране от дьявола. И в-шестых, прославить его за свою принадлежность к Царству Небесному. Очень маленькая, но очень содержательная, короткая молитва «Отче наш». Как она много говорит нам. От сердца помолившийся христианин получает в молитве силу, поддержку от самого Господа. И Господь хочет слышать молитвы таковых. Святые люди всегда знали это. И лучшими представителями молитвенников были люди такие, как царь Давид, как Иеремия, как другие пророки. Например, царь Давид написал псалмы, много псалмов. И все они полны чудесных примеров молитв. Как я уже сказал, муж молитвы Иеремия молился. И у него даже есть книга «Плач Иеремии», где изложены его молитвы Богу своему. Оба они имели тяжелую и, однако же, славную жизнь. Оба были светильниками для подражания. Молитва возводит христианина на следующую ступень духовного возрастания веры. Это говорит о постоянной зависимости сына от отца. Ведь, начиная молиться, мы говорим «Отче наш» или «Отец наш небесный» или «Господи Боже наш». Мы обращаемся к Нему в первую очередь, называя Его имени, и потом излагаем свою нужду. Говорящий молитвой «Отче наш» подтверждает свое сыновье положение перед Отцом Небесным. Назвать Отцом Бога может по праву только тот человек, кто уже познал Его. Сегодня многие люди молятся молитвой «Отче наш», но Отец Небесный никогда не признавал их своими детьми. Господь говорит, что вы называете меня отцом своим, а поступаете не так, как я говорю, не так, как я учу. Почему вы употребляете мое имя в молитве? Миллионы людей, таких как католики, православные, других деноминаций, всегда начинают молитву «Отче наш», говоря «Отче наш, сущий на небесах», но Господь никогда не возрождал их, а значит, никогда не называл их своими детьми. К сожалению, люди это не понимают. Бог хочет слышать молитвы детей своих, но истинных детей своих, а не тех, которые только называют его отцом своим. Как же это печально. Друзья мои, простой пример. Если вы работаете на каком-то предприятии, и у вас есть директор, а вы пойдете к директору другого предприятия и будете просить его о чем-то, тот спросит: «Почему ты пришел ко мне, а не пришел к своему директору? Иди к нему, ты у него работаешь». Почему непрощенный грешник не просит прощения, не хочет жить по Слову Божию, а просит Бога, чтобы он ему помог в том или в другом? Бог не будет слышать такие молитвы. Он слышит только одну молитву от грешника – молитву покаяния. С этого надо начинать. Поистине, назвать Отцом Небесным, Богом своим, может только по праву тот человек, кто уже раскаялся перед Ним и познал Его как личного Спасителя. Евангелист Иоанн в первом послании пишет в 2 главе: «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». «Пишу вам, отроки», говорит апостол. «Отрок не имеет еще много силы». Но он уже знает, что сила у Бога, и поэтому он имеет потребность

просить Бога. Он также имеет веру, что может получить через молитву просимое. Мы знаем, что отрок уже не слабое дитя, потому что он пребывает в Слове, и Слово пребывает в нем. Оно, это Слово, наставляет его в том, что нужно стремиться к возрастанию в вере и исполнению Божьих заповедей. Отрок всегда говорит, что он уже большой, что он уже сильный, как его отец. Он подражает своему отцу, он стремится стать похожим на своего отца. Вторая мысль. Молитвенное состояние свидетельствует о новом уровне веры, о возрастании ее, о выводе христианина на третью, более высокую ступень. В притче о суде неправедном Христос Иисус подчеркивал необходимость настойчивой молитвы. «Бог ли, — говорит он, — Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Луки, 18 глава. Христос учит нас, должно вам всегда молиться, и что? И не унывать. Потому что, что мы не можем понять в жизни, Бог нам может открыть в молитве. Филиппийцам Павел Апостол говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Постоянство в молитве – сильное оружие, данное нам самим Господом Богом. Но чрезмерная забота – это лазейка для недоверия. Унылое состояние человека – намек на неблагодарность. Учитесь, друзья мои, говорить с Богом. Учитесь. С благоговением, без ропота говорить с Ним, без каприз, без осуждения какого-то, без негодования. Учитесь говорить самое важное в молитве, но простыми, конкретными словами, без многословия, не заученными фразами, а так, как вы говорите своему отцу или своей матери, если у вас есть нужда. Давайте мы прочитаем из Евангелия Матфея 6 главы несколько стихов. Христос учит, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Чудесные советы нашего Господа, как молиться, не правда ли? Но мы знаем, что говорит нам Святое Писание о священнослужителях Израиля. Священники Израиля, фарисеи и книжники стали формальными людьми в отношениях с Богом. Они понебратски обращались к своим Господом. Если бы он был как человек рядом с ними, они просто бы похлопали его по плечу, как своего какого-то друга или, может быть, раба. А Малахия пророк говорит нам, «Сын чтит отца и раб господина своего». И он говорит от имени Господа, «Если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною?» Говорит Господь Саваоф, «Вам, священники, бесславящие имя мое». О, какое обличение! Не дай Бог услышать нам в наш адрес такое обличение. И третья мысль. Сам Христос имел постоянное молитвенное служение. Он имел связь с Отцом, когда был еще в отроческом возрасте, когда был в зрелости и даже когда был в Гефсимании и висел на кресте. Мы читаем повествование о детских годах отрочестве нашего Господа. Лука,
41 по 49 стих, говорит нам во второй главе. «Каждый год родители его ходили на праздник в Иерусалим. Через 3 дня нашли его, то есть Иисуса, в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивавшего их». И 49 стих. Господь говорит: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Непонятно было ни Иосифу, ни Марии, что сказал этот юный Иисус. «Зачем вам было искать меня? Я нахожусь там, в том, что принадлежит отцу моему, в храме». Для тех, кто хочет возрастать в вере, необходимо воспитываться в Доме Божьем. Дом молитвы – это дом, где ты можешь изложить свои нужды перед самим Господом Богом. «Потому что дом мой домом молитвы наречется», – так мы читаем в Писании. Это слова самого Христа. В доме молитвы Бог хочет иметь общение с теми, кого Он простил, кто учится от Слова Его, кто пребывает в Нем, но Он хочет здесь же слышать еще и их молитвы. Для того и существует молитвенный дом, чтобы мы могли служить нашему Господу и молитвой, и чтением, и пением, и прославлением. Молитвенное служение утверждает верующего в хождении перед Богом. Да, это необходимо. Потому что, когда человек молится, он имеет тесное общение с Богом. Это значит, в то время человек прямо, непосредственно, образно выражаясь, ходит перед Богом. Помните, как ходил Енох? Мы читаем Бытие. «И ходил Енох перед Богом, а потом дальше, и не стало его». Почему? Потому что Бог взял его. Единственный человек из допотопного мира был взят Господом на небо. Не увидев смерти, он пришел перед своим Создателем, таков, как есть, благословенным, потому что ходил пред Богом чисто и непорочно. Когда-то Господь сказал Аврааму: «Ходи предо мною и будь непорочен». Да, и это было всегда с Авраамом. Он ходил пред Богом, то есть он боялся Бога, он всегда имел общение с Ним, он слышал Его Слово, он всегда молился, он всегда ходатайствовал и за других. Мы читаем в Писании, что вера Ильи открыла перед ним небеса. Он, как и Енох, был взят живым на небо. Авраам, мы читаем, был другом Божьим. Он стал отцом многих, а точнее всех верующих. Все эти люди, все они имели постоянную духовную связь с Богом через молитву. Иисус Христос сам уединялся для молитвенного общения со своим Отцом Небесным. Молясь в Гефсимании, он победил дьявола именно в молитве с Отцом Своим, имея общение с Ним. Он произносил такие удивительные слова: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». Даже такие слова говорил Господь. Как трудно было Ему. Он обращался к Отцу Небесному за поддержкой, и мы знаем, что ангел приходил и укреплял его. А там, на Голгофе, он молился о распинавших его. И в молитве он предал дух свой Отцу Небесному. «В руки твои предаю дух мой». И все это связано, безусловно, с молитвой. Потому что молитва – это крепкая ступень возрастания в вере каждого христианина. Мы должны это помнить, друзья мои. Но давайте обратим внимание, как мы молимся, когда приходим в Дом Божий. О чем мы говорим Господу нашему? Порою мы замечаем, что многие люди молятся в молитвенном доме той молитвой, которой абсолютно не следовало бы молиться. Что это? Человек не понимает, что говорит? Порою да, не понимает. Он просто говорит заученные слова, он просто повторяет из собрания в собрание одно и то же. И даже многие люди,
таких молитвенников слышат по голосам и узнают, и догадываются, о чем они будут даже просить. Здесь мы читали слова Иисуса Христа: когда молишься, зайди в комнату твою, затвори дверь твою за тобою и скажи Отцу твоему в тайне все то, что ты хочешь ему сказать, изложи. Сколько это будет? 2 минуты? 5 минут? Может быть, полчаса, может быть, целый час и больше. Говори своему Богу, изливай душу свою. Все нужды за твоих близких, за родных, за детей, за тех, которые не обратились, за церковь, за все ты можешь молиться, друг мой. Но когда ты пришел в Дом Божий, все эти твои нужды, почему у тебя такая проблема или почему такая проблема, оставь на следующий раз. Молись Богу и прославляй Господа, чтобы в доме молитвы была молитва с благословением, принята всеми слушающими. Я вспоминаю, что когда-то один человек молился, это была женщина. «Господи, — молилась она, — благослови моих детей, внуков и моего спутника. О, Господи, прости, бо він вже 3 роки в тому, як почив». То есть свою молитву она говорила автоматически, не думая, что произносит. Друзья мои, и в молитвах нужно быть бодрствующими. Молитва, знаете, иногда лучше всякой проповеди действует на душу человека. В молитве человек получает умиление. Он имеет ясное сознание, что Господь пребывает с ним. И вера его от этого только возрастает. Итак, друзья мои, сегодня мы поговорили и о следующей ступени. Если Господь позволит, то в будущем, когда будут другие радиопередачи, вы услышите продолжение этой темы – ступени нашей веры. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: вечер в семье Каратаевых. Дома Павел с Ириной, а из детей Сережа, Вера и Петр. Вадим подметает двор вместо своего друга, дворника Андрея, который поехал в село навестить больную мать. Младшие тоже на улице. Они побежали помогать Вадиму убирать снег. Собравшись в молитвенной комнате, оставшиеся в доме проводят тихий час.
1: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал у волхвов.
2: Ужасно.
3: У меня в голове не укладывается, как можно быть таким коварным и жестоким. Хитростью выведал у волхвов тайну появления звезды на небе. Мол, я хочу пойти поклониться ему, а потом учинит такое зверство.
4: Неужели Ирод на самом деле был таким жестоким?
2: А почему ты сомневаешься в этом, Петя? Ведь Слово Божие не содержит в себе преувеличений. Ирод был очень жесток, и не только по отношению к своему народу, но даже и к своей собственной семье. Ведь историки сообщают, что он, опасаясь за свою власть, уничтожил очень много своих родственников, и в том числе даже свою жену и своих детей.
5: Вот это да.
2: А император Октавиан Август, узнав об этих зверствах, даже сказал, лучше быть свиньей, нежели родственником Ирода.
3: Действительно.
4: Наверное, таких чудовищ, как Ирод, земля никогда не рождала. Это ненормальность какая-то.
1: А я вот что думаю. Почему Ирод так поступил? Ведь он же поверил мудрецам, что родился действительно Мессия, Христос. Он посчитал это за правду. Даже мудрецов своих на консультацию собрал. И все равно совершил такое преступление. Вот не было в нем страха, не побоялся гнева Божьего и человеческого.
4: А почему и человеческого?
1: Ну, Петя, ведь народ бы мог возмутиться, восстать, узнав, что Ирод убил родившегося Избавителя. Угу. Решился же он лишить людей такой радости.
2: Ну, прежде всего, наверное, он рассуждал о том, что народ мог и не узнать о причинах, побудивших его на этот поступок. А поскольку Мессия по толкованию книжников должен был прежде всего занять престол Давидов, то именно этого Ирод и испугался. Престол-то этот в то время занимал он, и, конечно, он не хотел его терять.
3: Значит, Иродом двигала жажда власти?
2: Конечно. И ради этой власти он готов был шагать и по трупам, и вообще залить кровью всю землю.
4: Что, он и делал?
1: Я думаю, Петя, что ты преувеличил. Вот когда сделал вывод, что таких чудовищ, как Ирод, больше не было. К сожалению, были.
2: Да, и история человечества знала таких злодеев, и причем немало. Те же самые Тимур, Чингисхан, Гитлер, Наполеон, да и Сталин. Десятки, сотни и тысячи жизней губили они ради достижения своих честолюбивых намерений. Жажда власти может причинить очень много зла.
3: Ой, у меня уж мурашки по коже побежали.
4: Да, уж лучше жить тихо, мирно, не стремиться властвовать над людьми. Вот, например, как мы живем. И избежишь всего того.
5: А чего всего того?
4: Ну, не будет повода для зарождения таких вот помыслов, которые ущемляют интересы других людей.
2: Интересное рассуждение. Конечно, люди, в чьих руках огромная власть, способны поступиться интересами огромных масс людей, чтобы только сохранить какие-то свои преимущества. И самое опасное заключается в том, что они имеют возможность это сделать. Вот в чем суть поступка Ирода.
4: Да я говорю не о властителях, а о простых людях.
2: А ты считаешь, что человек простой, как ты говоришь, свободен от такого направления мыслей, таких желаний?
6: Добрый вечер всем.
3: Добрый вечер.
6: Кто слышал, какую сводку погоды на завтра передавали?
2: Что это?
3: Ты как начал работать дворником, так у тебя все мысли только о том, какая погода завтра.
6: Ну, конечно. Нежно убирать.
4: Он и ночью по несколько раз с постели вскакивает, чтобы посмотреть, не идет ли снег.
3: Правда?
4: Да.
1: Ой, Вадим, лучше бы тебе не браться за эту работу.
6: Ну, друга-то надо было выручить. Ну так все-таки.
2: Ну ничем мы тебя утешить не можем. Ты знаешь, на завтра обещали сильный снегопад.
1: Да еще и на несколько дней, Вадим. Ой, замучаешься ты, сынок.
6: Какая досада. А я-то думал, что легко отделаюсь. Снега в отсутствии Андрея больше не будет.
3: Да нет, Вадим. Зимы без снега не бывает.
6: Ну почему не бывает? Бывает. Вот дворником тогда раздолье, сплошной отпуск, да и только.
1: Ой, Вадим, зато остальным горе. Это еще хорошо, что та зима была хоть и малоснежной, но хоть теплой. А то повымерзло бы все в лесу и в поле, и урожая бы потом не было.
2: Да и сейчас земле снег, ой, как нужен. А то вот-вот ударит мороз, а земля-то голая.
1: Да.
2: Так что радоваться этим снегопадом надо, не печалиться.
6: Да я понимаю все это. Я прекрасно понимаю, что снег сейчас очень нужен. Но все равно желания мои находятся в противоречии с голосом разума. Очень я не хочу этого снега, и поделать с собой ничего не могу. Один только вид падающих на землю хлопьев снега приводит меня в уныние.
2: Ну вот вам и прекрасная иллюстрация к нашей беседе.
6: Ну а чего вы до меня говорили?
1: Да, о свирепом эгоизме царя Ирода, Вадим. И о том, что побуждение Ирода есть в каждом из нас.
6: Как это, в каждом из нас?
1: Да.
6: Желание убить кого-то, что ли?
2: Да нет, не убить, конечно. Это уже крайний случай. Просто мама имеет в виду то, что у каждого человека возникают желания и побуждения, входящие как бы в противоречие с интересами большинства окружающих.
6: А, понимаю. Ну, я раскаиваюсь.
1: Правильно.
2: Вот в этом-то все дело. Безусловно, эгоистические побуждения, ну, давайте назовем их как бы иродовыми, присущи каждому человеку. Ибо все мы грешны. Вы согласны с этим?
3: Конечно.
1: Конечно, да. Согласны. Как можно быть не согласным с этим? И при этом человек нисколько не считается с интересами других людей. Например, сколько раз, когда вы были еще маленькими, дети, я сама ловила себя на этом. Расшаляться бывало Сереже с Верой. А я тут как тут. И кричу. А ну-ка замолчите. Разве нельзя потихоньку во что-нибудь играть? А за всем этим стояло только одно желание – оберечь свой покой.
5: Ага!
3: Вот какая ты была у нас, мама.
2: Или вот на улице ты их тоже не очень-то любила пускать.
3: А почему?
1: Да потому, Верочка, что вы там перепачкаетесь все. А мне потом лишний раз стирай за вами.
3: А мы ведь тоже хороши. Сколько раз мечтали, чтобы учительница заболела, и урока не было бы.
1: Вот видишь.
2: Да. И смотрите, вот только подумать хорошенько над своими жестокими желаниями. Пусть в угоду вашей лености заболеет учительница.
4: Или вообще, чтобы школа сгорела.
3: Да неужели ты мечтала такое?
6: Было, было.
5: Со всеми бывало.
4: Особенно, когда двойку схватишь по поведению, и учительница за отцом пошлет.
3: Неужели ты такое мог сказать? А если бы и вправду школа сгорела?
5: Мог, и я сам.
4: Да это я в сердцах, не подумав, ляпал. Отец уж сильно дрался.
2: Ну, а вы сами сознаете порочность таких желаний или мечтаний?
5: Конечно.
3: Еще бы.
4: Сознаем.
2: Ну, а давайте продолжим наше рассуждение. Вот смотрите, все... Абсолютно все люди подвержены таким желаниям. Но одни сознают греховность и эгоистичность таких желаний и хотят избавиться от них, раскаиваются, ну вот, например, как мы сейчас. А другие идут на поводу таких желаний и даже стремятся осуществить их, причем осуществить во что бы то ни стало, невзирая ни на что. Вот, например, как Ирод.
4: Или как Гитлер, Наполеон, Сталин, да?
2: Не только. Зачастую и простым людям, даже не облеченным никакой властью, присущи те же стремления достичь своего любой ценой. И при этом они совсем не задумываются о порочности своих устремлений.
6: Да-да, и вот я тоже кое-каким интересным выводом пришел. Самое главное, что люди для осуществления своих эгоистичных намерений изыскивают самые возвышенные оправдания и объяснения.
2: Демагогия. Вот как это называется. Наполеон, например, объяснял и оправдывал свои кровопролитные войны тем, что они должны были в конечном счете служить делу установления всеобщего мира. Гитлер прикрывался заботой о благе нации, Сталин о благе рабочего класса. У всех намерения-то, оказывается, прям благороднейшие были.
4: А простые люди?
2: И простые люди оправдывают свои поступки столь же демагогично. Вот давайте откроем в Библии книгу «Деяния апостолов», 19 главу. Нашли?
3: Сейчас.
2: Ну, давайте прочитаем в этой главе стихи с 23 по 29. Ирина, ну давай ты прочитай.
1: В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян, Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище.
3: А зачем на зрелище-то?
4: Они что, схватили спутников Павла и сразу развлекаться с радостью побежали?
2: Развлекаться? Да нет, друзья мои. Вот давайте-ка посмотрим в библейском словаре, что значит слово «зрелище». Вадим, принеси-ка его с моего кабинета. Это на письменном столе. Ага. Нет. Ага, вот здесь, на 154-й странице, есть объяснение этого слова. Вот. «Зрелище» — греческий театр. Театрами греки пользовались не только для устройства представлений, атлетических состязаний и тому подобное, но также для общенародных собраний, судебных дел и так далее.
4: А, теперь мне ясно, почему они туда побежали. На судебное разбирательство.
2: Но мы немного отвлеклись от нашей темы. Вот перед нами серебряник Димитрий. Как сказали бы в наше время, ну, прям самый настоящий пролетарий. Никакой властью не развращен и зарабатывает на хлеб своими собственными руками. Согласно марксистской догме, он должен был бы быть носителем высшей добродетели. Но однако же мы видим, что свой корыстный интерес он противопоставляет истине, проповеди Евангелия. Этот сверхкорыстный интерес ослепил Димитрия, побудил его отвергнуть истинный свет, помешал принятию Христа.
6: Да, пап, ты прав. Только этот профессиональный эгоизм и определил все действия Димитрия, направленные против Павла и его спутников.
2: Ну, посмотрите, какими высокими соображениями оправдывает Димитрий свою неприязнь к евангелистам. Артемида, видите ли, будет в поругании.
3: Да.
6: Да что ему это Артемида, если разобраться? Только средства к добыванию денег.
2: И вот эта демагогия очень опасна. Опасна тем, что человек, в конце концов, сам искренне начинает верить своей же лжи. Той лжи, которую нагромоздило его сознание ради оправдания своих устройств и сокрытия истинных причин этих своих побуждений и действий.
1: А лжи во всех этих случаях, о которых мы с вами говорим, более чем много.
2: Конечно.
4: Репутация Артемиды ему, видите ли, дорога.
3: Ага, лжет Ирод. Желаю поклониться младенцу.
1: Увы. Пусть неосознанно, но часто лжем и мы, и людям, и себе.
2: А ведь в Писании сказано: всякая ложь не от истины.
6: И всякая неправда есть грех.
3: Так как же нам уберечь от всего такого? Как нам искоренить из себя Ирода?
1: Выход, Верочка, я думаю, только один. помышлять только о горнем, о небесном. Искать, как мы часто подчеркиваем, прежде всего Царствие Божие и правда Его.
2: Да, именно так учит нас Писание. Если имеешь в виду только земное, предпочитаешь только материальные интересы, то неизбежно скатишься к позиции Ирода.
3: В любом положении?
2: Конечно, в любом. Будь ты или беден, или богат, облечен властью, или совсем бесправен. Очень хорошо сказано об этом в 13 главе книги Притч. Давайте прочтем с 7 по 9 стих.
3: Можно я почитаю?
2: Конечно, конечно.
3: Ну, дай.
2: С 7 по 9, да.
3: Так. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от тебя и сказал, кто Господь. И чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе.
6: Действительно, и бедность, и богатство могут способствовать отделению человека от Бога.
1: И тогда Ирод проснется в человеке. И человек этот, махнув рукой на голос совести, попирая интересы других людей, любыми методами будет достигать своей цели.
2: Ибо Ирод затаился в каждом из нас, и независимо от того, какое положение на земле мы не занимали.
3: А если помышляешь о небесном?
2: А если помышляешь в первую очередь о небесном, о горнем, то тогда избежишь всего этого.
4: В любом положении?
2: Конечно, в любом положении, в любой должности. Ибо Господь, когда вовремя обличит тебя, Он укажет тебе на греховность твоих побуждений, твоих действий и даст тебе силы избавиться от них.
1: Как апостол Павел писал. Помните? Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии.
2: Да.
1: Научимся всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. И потом он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
6: Господь дал апостолу Павлу великую способность быть благочестивым и довольным в любых обстоятельствах.
2: И человек, всегда помышляющий о Боге, о воле Его, на любом посту будет чист от греховных планов и побуждений. И тому масса примеров в Библии. Иосиф, Даниил, Давид, да и много других.
1: Да. И все они одинаково чисты были в своих намерениях. И царедворец Иосиф из книги Бытия, и Иосиф, плотник из Нового Завета.
2: Да, дорогие мои, искать Царствие Божие и правду Его, в этом все для человека. И тогда человек в любом положении будет благочестивым и довольным. И желания, и побуждения, подобные устремлениям царя Ирода, никогда не посетят его, потому что сам Господь оградит его от всего этого.
1: Это, наверное, наши малыши.
3: Я открою вам.
1: Ну, иди, Верочка.
3: Юра? Один?
7: А.
3: А где остальные?
2: А где остальные, Юра?
7: Остальные пошли домой Катю проводить.
1: Как? Одни?
7: Не одни, а с Людой. У Кати варюшки так намокли, хоть выжимай. Люда посадила ее на санки и повезла к бабушке Хельме. А батюшки сзади толкают.
4: А как это там без тебя обошлось?
7: А я тоже варюшки промочил.
3: Ой, Юра, действительно, смотри, какие мокрые.
7: И ноги.
2: Ну, герой.
7: Люда мне велела домой сейчас же идти.
1: И правильно велела. Раздевайся скорее. Раздевайся. Сейчас я тебя горячим чаем напою с медом.
7: С медом это даже очень хорошо. Только спать я не лягу. Я с вами на тихом часе посижу. Можно?
3: Опоздал ты, Юрочка. Мы уже закончили его сегодня.
7: Ну вот, опять опоздал. Хоть гулять совсем не ходи. Я же вас просил без меня не начинать.
6: Так вот так уж получилось у нас, Юр. Немного стихийно.
1: Ой, какие у тебя холодные руки. Да ты вправду замерз. Что ж ты пораньше домой не пошел?
7: Да не хотелось. А вдруг зима скоро кончится? И на санках не накатаюсь. Я не знал, что вы тут собрались. А то бы прибежал.
1: Ну ладно, Юрочка, не огорчайся. Вот сейчас напою тебя чаем, поужинаем. И на ночь перед тем, как лечь в постель, мы с вами отдельно тихий час проведем.
7: Только со мной, Илюшей и Максимом, да?
1: Да, только с вами.
7: А о чем мы будем рассуждать?
1: Вы сами придумайте, о чем, Юра. У тебя даже носки мокрые. Ой, ты же заболеть можешь. Неужели ты не чувствовал, Юрочка, что ноги промочил? Ты снегу, что ли, набрал в обувь?
7: Ага, это я сам накувыркнулся прямо в сугроб. Эх, хорошо, как снегу много.
6: Да, поработал бы ты дворником недельку-другую. По-другому бы заговорил.
7: Не заговорил бы. Я люблю работать.
6: А, ну хорошо.
7: Мам, ты не переживай. Мы помолимся на тихом часе, и я не заболею. Вот увидишь.

Да, иродовы, злые греховные наклонности, заложенные в каждом человеке. И Библия говорит, что нет праведного ни одного, что все совратились, все погибшие. Но слава Богу, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пришел, чтобы освободить нас от зла и эгоизма. Он пришел для тех, кто никогда в своей жизни не испытал радости спасения своей души, радости прощения и оправдания пред Богом, Небесным Отцом. Христос пришел и для тебя, дорогой слушатель. И чтобы испытать духовное освобождение, тебе не нужно кончать богословских курсов, тебе не нужно овладеть всеми духовными знаниями, тебе не нужно понять самого, если можно так выразиться, механизма спасения. Британский богослов Хантер рассказывает о высокообразованном человеке, который подошел к нему после его проповеди. «То, о чем вы говорили, коснулось моего сердца», — сказал он проповеднику. Потом он продолжил. «Если бы я полностью смог понять все то, что вы сказали, я бы стал истинным христианином». Хантеру молодой человек показался искренним, и он начал расспрашивать о его жизни. Хантер узнал, что молодой человек окончил университет и был обучен все факты тщательно обдумывать и анализировать. Хантер сказал: «Итак, если бы вы смогли полностью понять значение Евангелия, вы бы стали Христовым последователем?» «Да», — ответил он, — «я бы стал». «Хорошо. Представьте себе такое положение», — сказал Хантер. «У меня есть друг, миссионер в Африке. Он работает среди пигмеев, народа с очень малыми умственными способностями. Если бы для того, чтобы стать христианином и получить спасение, мы должны были бы понимать всю глубину евангельской вести, то как смогли бы эти малоразвитые люди спастись?» В ответ молодой человек искренне признался: «Вы знаете, об этом я никогда не думал». «Правильно», — сказал Хантер. «А Бог подумал об этом. Евангельскую весть, чтобы она произвела свое действие, не нужно понимать. Нужно только верой принять. Спасает не полное понимание всех глубин Евангелия, а простое принятие и верование в него». Никодим в Библии начал свою беседу со Христом, подчеркивая знание, но кончил уверованием и принятием услышанного. Несмотря на ваше положение, высокое образование или, наоборот, недостаток образования, именно вам предназначено спасение вашей души и вера во Христа, если только вы сами захотите этого. С точки зрения Бога, что вам нужно знать? Только то, что святой Бог ненавидит грех. И Он установил день, когда будет судить умершего в своих грехах человека. И если в нашей жизни есть грех, то мы уже находимся под Божьим осуждением. Все мы погибшие, как говорит Библия, все согрешили. И без помощи извне для нас, без надежных грешников, нет никакого выхода. Но, к счастью, не это главная весть Евангелия. Ее главная весть та, что Бог так возлюбил нас, свое творение, что приготовил путь для нашего спасения от вечной смерти и проклятия. Это Бог совершил в лице Своего Сына Иисуса Христа. 2000 лет тому назад Иисус Христос пролил Свою святую кровь на Голгофском кресте. Он был казнен как жертва за наши грехи, за мои грехи и за твои. И теперь Бог Отец установил, что любой человек, кто поверит в эту жертву, то есть в то, что Христос оплатил его грехи своей смертью и примет эту жертву, будет спасен. Бог ради своего Сына не будет судить тех, кто принял его своим Спасителем. Чтобы понять это, не требуется много разума, требуется вера и принятие происшедшего искупления. Живая вера всегда производит конкретный результат.
Уверование во Христа означает то, что Бог произведет полную перемену в твоей жизни. Ты оставишь все то, что грешное, нечестное, негодное в твоей жизни, и начнешь новую жизнь, которая будет основана на вечно пребывающем Слове Божьем. Такой верой стоит обладать, и эту веру стоит также провозглашать. Поэтому ты и сейчас слышишь провозглашение этой евангельской вести. От всего сердца я советую тебе принять решение веровать во Христа, как в своего личного Спасителя. Потому что освобождение от греха и суда, получение новой жизни полностью зависит от твоего личного решения. Прими это решение сейчас пред Богом в молитве. Да благословит тебя сам Бог.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Личное избрание», на текст из второго послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Спёрджен отмечает, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всеопределяющей силы Святого Духа, призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывам ничего не дается, но действенный призыв, отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям. Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основной является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение, к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни верой, принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодуховность Писания. Это учение придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и также к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании. И если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что Он спасает людей, значит, у Него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставляю вас в покое. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они несомненно тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Как же тогда, спросит кто-то, я могу быть уверенным в своем звании и избрании? Поступайте так. Если вы хотите избавиться от сомнений, избавьтесь сначала от лени. Чтобы освободиться от страха, освободитесь вначале от равнодушия и теплого отношения. Ибо теплота, сомнения, ленность и страх всегда живут вместе. Если вы хотите наслаждаться полной уверенностью веры, при содействии благословенного Духа, поступите так, как вам советует Писание. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. К чему мы должны прикладывать старания? Писание дает конкретный ответ. Прилагайте старания к своей вере. Убедитесь в том, что у вас только одна вера, что она является не просто знанием истины, а доверием ей, не просто согласием с учением, а жизнью по этому учению. Убедитесь также в том, что ваша вера неизбежна и необходима для вас, то есть, что вы верите во Христа, потому что вам больше не в кого верить. Убедитесь, что у вас простая вера. Только одна вера во Христа распятого. Не рассчитывайте ни на кого, кроме Его. После того, как вы проявите старание в вере, позаботьтесь о своем мужестве.

изучайте Христа распятого и Его великие наставления о благодати. А когда вы займетесь этим, тогда добавьте к знанию воздержание. Следите за своим телом, контролируйте его. Следите за своей душой, пусть она будет воздержана. Не упивайтесь гордостью, не думайте о себе высокомерно. Будьте воздержаны. Не будьте суровы по отношению к друзьям. Не озлобляйтесь против врагов. Научитесь воздержанию уст, воздержанию жизни, воздержанию сердца, воздержанию мысли. Не поддавайтесь страстям, не следуйте за каждым вероучением. Научитесь воздержанию и приложите к нему терпение. Просите Бога дать вам терпение, помогающее перенести испытания, чтобы выйти из него подобно очищенному золоту. Украсьте себя терпением, чтобы не роптать во время болезни, чтобы не хулить имя Бога после большой утраты, не потерять надежду в страданиях. Молитесь непрестанно, пока Святой Дух не наделит вас терпением, столь необходимым, чтобы выстоять до конца. После этого добавьте благочестие. Благочестие больше, чем религиозность. Самые религиозные на вид люди могут оказаться нечестивыми, а внешне нерелигиозные, наоборот, самыми благочестивыми. Позвольте мне объяснить этот кажущийся парадокс. По-настоящему религиозный человек – это тот, кто жаждет таинств, посещает храмы и соборы, и внешне он хорош, но не более того. Благочестивый же человек обращает внимание не на одежду, а на внутреннюю суть. Ему важны духовные содержания и благодать в сердце, а не форма. Он и благочестив, и религиозен. Иные люди благочестивы, без примеси религиозности. Но человек не может быть полностью праведным, не будучи благочестивым. Имея терпение, надо всегда помнить о Боге. Живите в Его присутствии, живите под Его взглядом, ищите общение с Ним, и тогда вы будете благочестивы. И приложите к этому братолюбие. Любите всех членов Христовой Церкви, святых всех деноминаций. Занимайтесь благотворительностью, которая открывает объятия для всех людей. И вот тогда вы узнаете о своем призвании и избрании. В той мере, в какой вы следуете этим небесным правилам жизни, вы будете обладать уверенностью в том, что вы призваны и избраны. И никаким другим способом вы не сможете приобрести уверенность, а только благодаря свидетельству Духа, который свидетельствует вашему Духу, что вы рождены от Бога, и вашей совести, что вы уже не тот, что были прежде, а новое творение во Христе Иисусе, а значит, призваны и избраны Богом. Вот человек говорит, что он избран. Завтра он будет пьян. Вы, сэр, избраны дьяволом, и это единственное избрание, в котором вы можете быть уверены. Другой человек говорит: «Да будет благословен Бог, мне дела нет до каких-то признаков, я не такой законник, как вы». Нет, конечно, вы не такой, как мы, но едва ли у вас есть причина для того, чтобы благословлять имя Бога, мой дорогой друг, если вы пренебрегаете свидетельствами рождения свыше. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но я считаю, скажет кто-то другой, что учение об избрании безнравственно. Вы можете считать так сколько вам угодно, но согласитесь с тем, что, проповедуя избрание сегодня, я не сказал ничего безнравственного. Возможно, вы сами безнравственны и поэтому готовы сделать учение об избрании безнравственным. Но для чистого все чисто. Тот, кто принимает Божью истину в свое сердце, очень редко извращает ее, используя как повод для нечестия. Ни один человек, я подчеркиваю, не имеет права верить, что он избран Богом, если он не возрожден Богом. Никто не имеет права считать себя призванным, если его жизнь в

0: целом, не соответствует его призванию, если он не живет как призванный человек. Долой избрание, которое позволяет вам жить в грехе. Долой его, долой! Такого избрания нет в Слове Божьем, и это никогда не было кальвинистским учением. Хотя на наше учение клеветали и искажали его, мы всегда верим в одно – добрые дела не способствуют нашему спасению, и ими нельзя заслужить его ни в коем мере. Тем не менее, они являются обязательным признаком спасения. А если их нет, значит человек по-прежнему мертв, не призван и не возрожден. Чем ближе вы ко Христу, тем больше вы подражаете Ему, тем больше ваша жизнь уподобляется Его жизни. И чем полнее вы возлагаете на Него упование, тем увереннее вы можете быть в своем избрании во Христе и в призвании Его Святым Духом. Да даст вам Святой Израилев сладостную уверенность благодати, производя в вас добрые свидетельства спасения. И в заключение я скажу о причинах, по которым апостол Петр призывает нас делать твердым свое призвание и избрание. Я уже говорил, уверенность сделает вас счастливыми. Люди, сомневающиеся в своем призвании и избрании, не могут быть преисполненными радости. Самые счастливые святые обязательно обладают этой уверенностью. Некоторые наши друзья говорят, что жизнь на земле – тяжелое странствие в дикой пустыне. Но мне кажется, они сами делают странствие тяжелым. Пустыня, по которой они бредут, преобразилась бы, если бы они почаще смотрели вверх и пореже вниз. Их вера могла бы заставить эту пустыню расцвести и превратиться в прекрасный Саронский сад. Но их путь так тяжел, потому что они ослабели в вере. Радость и вера зависят друг от друга. Они сиамские близнецы христианина. Они всегда растут и приходят в упадок вместе. Только вера может сделать жизнь христианина счастливой. А теперь обратим внимание на те причины, о которых говорит апостол Петр. Во-первых, так поступая, никогда не приткнетесь. Возможно, скажет кто-то, уделяя слишком много внимания избранию, мы забудем о святости в жизни, уподобившись древнему философу, который смотрел на звезды и, идя, свалился в канаву. «Нет-нет», — отвечает Петр, — «если вы будете думать о своем призвании и избрании, вы не споткнетесь, потому что Бог будет управлять вашим шагом, когда вы будете смотреть ввысь». Разве не удивительно, что в наших церквях нечасто можно услышать проповедь о сегодняшнем дне? Проповедники всегда говорят или о ветхой вечности, или о тысячелетнем царстве. К сожалению, нам не сообщают, что следует делать сегодня, в данный момент нашей земной христианской жизни. Петр же говорит и об этом. Его мысли я передаю так. Мой призыв касается практической христианской жизни, потому что вы не можете узнать о своем избрании, если не будете следить за тем, как вы живете. А когда вы следите за своим хождением пред Богом и стремитесь приобрести уверенность в своей избранности, вы тем самым предпринимаете самые лучшие шаги, чтобы предостеречь себя против падения. И разве мы все не желаем избавить себя от падения? Обратите внимание на различие между падением и отпадением. Истинный верующий никогда не отпадет и не погибнет, но он может падать. При падении он не свернет себе шею, он может, скажем, сломать ногу. Христианин желает каждый день расти в святости, чтобы с каждым часом все больше обновляться умом и преображаться в образ Христа, чтобы вступить в вечное блаженство. Поэтому, если вы будете стараться делать твердым свое призвание и избрание, то вы будете наилучшим образом защищены от падения. Ибо, так поступая, никогда не приткнетесь. А теперь еще несколько слов о второй причине. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Свободный вход. Иногда иллюстрируют его при помощи следующего примера. Представьте себе корабль. После долгого путешествия он достиг гавани. Но у него много повреждений. Паруса разорваны в клочья. Из-за своего состояния ему трудно войти в гавань. Так праведники едва спасаются. Но смотрите на другой корабль. Он завершает благополучное плавание и теперь, нагруженный до предела, на всех парусах с достоинством входит в бухту. Это и есть свободный вход. И если с помощью Святого Духа мы будем добавлять к вере добродетель и прочее, то в конечном итоге нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот человек, который является христианином. Но, увы, его жизнь настолько не соответствует его званию, что об этом можно только горько сожалеть. Вот пришел его смертный час, и он умирает на своей постели. Его одолевают мысли о прожитых днях. Он восклицает: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» И Бог отвечает на его молитву. Он верит во Христа, и поэтому будет спасен. Но как скорбны его последние часы на смертном одре. О, если бы я мог служить Богу лучше, если бы я мог лучше воспитать своих детей в учении и наставлении Господнем. Я спасен, но, к великому сожалению, я не могу пока насладиться этим великим спасением. Я умираю в унынии и мраке. Я надеюсь приложиться к своим отцам, но дела мои не последуют за мной. А если и последуют, то их будет очень мало, ибо хотя я спасен, но не более того, я спасен, как головня из огня. А вот еще один человек, он тоже умирает. Спросите его, на что он надеется, и получите ответ: «Я уповаю только на Христа». Но посмотрите, как он взирает на прошлую жизнь. В таком-то городе я проповедовал Евангелие, и Господь поддержал меня. И хотя он не гордится этим, он не восхваляет себя за свои дела, он все же подъемлет свои руки к небесам и благословляет Бога за то, что он помог сохранить ему белые одежды незапятнанными и служить своему Господу. Он лежит, как зрелый сноп пшеницы, готовый быть убранным в амбар своего Господа. Прислушайтесь к его словам. Он лепечет от страха смерти, а, закрывая глаза, уверенно восклицает: «Победа! Победа! Победа!» и умирает во славе, как великий воин. Это свободный вход. Человек, который старается делать твердым свое призвание и избрание, готовит для себя свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Какую ужасную картину рисует нам апостол, говоря, что кто-то спасется, как головня из огня. Я постараюсь описать вам ее. Человек подходит к берегу Иордана, ему пришло время умирать. Он верующий, но не более того. Жизнь прошла не самым лучшим образом. Он желал бы прожить по-другому. И теперь беспощадная смерть смотрит ему прямо в глаза, и он должен сделать первый шаг в Иордан. Представьте себе его ужас. Его путь горит огнем. Он ступает по раскаленному песку, и когда он делает следующий шаг, его волосы уже встают дыбом от страха. Он взирает на небеса на том берегу реки, а его лицо выдает глубочайшее внутреннее терзание. Он делает еще один шаг и словно окунается в огонь. Еще шаг, и огонь доходит уже ему до пояса. Он спасен как бы из огня. Могучая рука держит его и тащит сквозь поток. Но как ужасно должно быть смерть даже христианина, если он спасен, как бы из огня. На том берегу он оглядывается назад и с изумлением смотрит на пламя, сквозь которое только что прошел, из-за того, что беспечно проводил земную жизнь. Он спасен, слава Богу. Его ожидают неувядаемое небесное блаженство и сладкострунная арфа, на которой он будет вечно играть во славу Божию. Но его последняя, предсмертная минута была омрачена грехом, и он был спасен как бы из огня. Посмотрите на другого человека. Он тоже умирает. Он не раз со страхом думал о смерти. Он окунает свои стопы в воды Иордана. Его тело вздрагивает. Сердце бешено стучит. Его зор помутился, губы пересохли. Но все же он может прошептать: «Иисус, Ты со мной, Ты рядом, переведи меня». Он делает еще шаг, и вода ласково принимает его. Он с облегчением черпает иорданскую воду и пробует ее, а затем говорит тем, кто наблюдает за ним, что умереть блаженно. «Воды реки приняты, — говорит он, — они не горькие, смерть для меня приобретение». Затем делает еще шаг, и когда скрывается от наших взоров в стремительном потоке, мы слышим его слова: «Я ухожу, и слава не покидает моей души». Это называется свободным входом человека, который посвятил себя служению Богу, который по благодати Божьей шел дорогой светлой и безоблачной, который старался делать твердым свое призвание и избрание. И в качестве награды, но не по долгу, а по благодати ему было дано с большим достоинством войти на небеса, чем тем, кто тоже спасен, но не так прекрасно. И последняя мысль. Апостол Петр говорит: «Так откроется вам свободный вход». Я вижу в этом знаменательный намек на то, что не только Христос откроет нам небесные врата, но целый сон добродетелей, следующих за нами дел, будет нам привратником. Иногда я думаю о том, что если Бог даст мне еще прожить и умереть на благо этого собрания, так что многие будут спасены, то как замечательно будет подойти к небесным вратам и увидеть у дверей не только Христа, но также кого-нибудь из вас, кому я послужил на этой земле. Кто-то встретит меня у ворот и скажет: «Проповедник, ты был средством моего спасения». А вслед за ним тоже скажет другой. И еще один, и еще. Когда Вайтфельд, этот достойный служитель Божий, вошел на небеса, я думаю, огромные толпы ринулись к вратам навстречу ему. Тысячи были приведены к Богу благодаря ему. О, как широко они распахнули двери! Как они прославят Бога за этого служителя! С какой готовностью они послужат ему при входе в Царство Христа! Возможно, в чьих-то венцах не будет звезд, ибо их носители никогда не делали добро ближнему, никогда не послужили для спасения хотя бы одной души. Но обратившие многих к правде будут сиять, как звезды, вовеки, навсегда. У входа им с готовностью кто-то послужит. Я желаю иметь венец потяжелее, но не для того, чтобы носить его, а чтобы преподнести как дар Иисусу Христу. И каждый из вас должен желать того же. Иметь большую награду, чтобы положить к ногам Христа со словами: «Не нам, Господи, не нам, но Христу дай славу». Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И в конце я скажу следующее. К некоторым из вас слова Петра не относятся. Вы не можете делать твердым ваше звание и избрание, ибо вы не были призваны. И вы не имеете права думать, что избраны, пока вы не призваны. И таким людям я хочу сказать, чтобы они не задавались вопросом, избраны они или нет, а спрашивали себя, призваны ли они. Приходя в Дом Божий, склоняйте свои колена в молитве, и пусть Бог по своей безграничной милости призовет вас. И запомните, если кто-то, отвергая свою собственную праведность, может обратиться сейчас ко Христу и принять Его во всем для себя, то такой человек призван, а значит, избран. Делайте твердым свое призвание и избрание, и продолжайте путь, радуясь. Да благословит вас Господь, и да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Личное избрание» из книги Чарльза Сперджена «12 проповедей об избрании». До свидания. До следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные». Здравствуйте. Попробуйте отгадать загадку. Каким образом самый сильный человек в мире мог поддерживать других, будучи сам уже не способным стоять на ногах? Объяснение этому чуду можно найти лишь в той необычайной силе, которая снизошла на человека в момент, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 1938 году наш 5-летний малыш лежал при смерти в больнице штата Джорджия. Ничто не говорило о том, что однажды он завоюет титул сильнейшего человека в мире, или что в его честь будут устраивать приемы президенты и короли. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Поле Андерсоне. Рассказ о том, как он стал выдающимся атлетом.
2: Мистер и миссис Андерсон.
3: Да, добрый день, доктор.
4: Здравствуйте.
2: Я очень сожалею, но у вашего сына болезнь Брайта.
4: Болезнь Брайта? А в чем она заключается?
2: Это хроническое воспаление почек.
3: Простите, доктор, эта болезнь поддается лечению?
2: К сожалению, нет. И даже если ребенок в детстве избежит каких-либо серьезных осложнений, то в более позднем возрасте болезнь все равно даст о себе знать.
3: Когда это произойдет?
2: Ну, если лечиться, почки вашего малыша будут нормально работать лет до 18.
4: Боже милостивый.
2: Я очень сожалею.
3: Что нам делать, Эйдель? Бедный мальчик.
4: Мы будем молиться, Боб. Нет ничего невозможного для Господа.
5: После того, как меня хорошенько подлечили, мое детство протекало довольно безоблачно. Но мама была абсолютно уверена, что я выжил лишь потому, что много людей молились за меня в те трудные дни и месяцы. Я родился и вырос в Токуа, Джорджия. У меня была старшая сестра. Ее муж увлекался поднятием тяжести, и меня это тоже не оставило равнодушным. И вскоре я уже превзошел своего первого учителя. Я был тогда лишь на первом курсе института. Тогда штанги стоили очень дорого, и поэтому мы наведывались на свалки старых автомобилей.
6: О!
7: А! Смотри, вот мне кажется, из этого вала вышла бы неплохая ось для штанги.
6: Да?
7: Слушай, но... А что мы повесим по бокам?
6: Юлиус! А вот посмотри, может быть, вот эти вот железные колеса от трактора сгодятся?
7: Нет, они слишком тяжелые.
6: Ну, Юлиус, ну я уже очень сильный. Я же выпиваю по 9 литров молока за день.
7: Ай, Пол. Лучше начать с меньшего веса и постепенно его увеличивать. Так ты вернее добьешься результатов. Смотри! Пол, смотри, вот подходящие цилиндры.
6: Где?
7: Вот они, смотри. Я залью в них бетон, и будет в самый раз.
6: Ну ладно.
5: Я чувствовал себя на перепутье, теряясь, чему посвятить свою жизнь. Но ни на день не прекращал занятия с тяжестями. Единственное упражнение, которое я усердно выполнял сотни раз в день, было приседание с грузом на плечах. Вскоре наша семья переехала в Теннесси. И тогда я поделился своими планами с родителями.
3: Сынок, так ты хочешь стать штангистом?
4: Ты решил отказаться от высшего образования?
6: Нет, мам, почему отказаться? Я просто решил отложить это на несколько лет. Понимаете, я почувствовал свое призвание. Мне по плечу тягаться с самыми сильными людьми в Америке.
4: Но...
6: Ты знаешь Боба Пиплза, мам?
3: Да, у него мировой рекорд в жиме.
6: Ну так вот, на днях друзья привели меня к Бобу в гости. И я дважды присел со штангой весом 225 килограмм. Он просто ошалел.
3: Вне всякого сомнения, ты стал настоящим силачом.
4: А сколько ты сейчас весишь?
6: 103 килограмма. И все да. Чистые мышцы без капли жира. А Боб говорит, что я смогу побить все рекорды. Он учит меня, как правильно проводить разминку перед подъемом тяжести и как наращивать силу.
3: Ну что ж, мы рады за тебя.
6: Это, конечно... Очень тяжелый труд, папа. Нельзя расслабляться ни на день.
4: Бог благословит твое старание, Пол.
5: На своих первых же соревнованиях в Чаттануге я побил все рекорды штата Теннесси. Затем я начал готовиться к чемпионату мира. Я работал как каторжный, настраиваясь хорошо выступить в Филадельфии. Когда я поднял в рывке 130 килограммов и этим установил еще один рекорд, нога у меня вдруг поскользнулась, и штанга ударила по запястью.
4: Что ты делаешь со своим гипсом, Пол?
6: Не волнуйся, мама. Я просто хочу немного освободить руку. Я видел, до чего атрофируются мышцы без движения, когда снимают гипс. Руку нужно постоянно тренировать, чтобы в ней не прекращалась циркуляция крови, понимаешь?
4: Даже если не срослась кость?
6: Ну, я попрошу, чтобы мне сделали металлическую пластинку и прикрепили ее гипсу на руке.
4: Ну ты упертый.
6: Я сильнее всех на свете, мама. Мне нужен какой-нибудь единственный шанс, чтобы показать, на что я способен. Один-единственный, понимаешь?
4: Надеюсь, что Господь поможет нам преодолеть все испытания. Я буду за тебя молиться.
5: Мама и ее родители были очень набожными. Они постоянно говорили о Боге. Я тоже посещал церковь, старался вести себя праведно, но все же моей главной страстью было поднятие тяжестей. Скоро должен был начаться чемпионат мира в Вене. Как я стремился на него попасть. Но мне снова не повезло. На этот раз мы с друзьями попали в аварию.
3: Сынок, врачи говорят, что ты сломал несколько ребер.
6: Да. И бедро у меня, кажется, тоже не в порядке. Но здесь плохой рентген. Надо бы поехать в Атланту, сделать снимок там.
3: Как это все случилось?
6: Как случилось? Шел дождь. Асфальт был мокрый. При обгоне нас занесло, и машина врезалась в дерево.
4: Ты еще легко отделался, Пол. Бог был с тобой.
6: Как я хотел попасть на чемпионат в Вене.
3: Ну ничего, он от тебя не уйдет. Помнишь, как быстро в прошлый раз ты оправился от перелома?
6: Да, конечно. Но теперь я даже сомневаюсь, будет ли у меня еще шанс доказать, что я самый сильный.
4: Не теряй веры, Пол. Когда-нибудь ты поднимешь и все 400 килограмм.
5: Конечно, я тогда был очень расстроен. Но все же я тренировок не бросил. Постепенно былая форма возвращалась ко мне. В 54-м году я участвовал во многих соревнованиях, установил еще кучу рекордов. Я стал известным. Со всех сторон начали поступать предложения о контрактах, о том, чтобы я перешел в профессионалы. Но я решил оставаться любителем, чтобы выиграть чемпионат мира. Однажды я узнал, что сборная США по тяжелой атлетике собирается поехать в Россию. И я позвонил тренеру.
8: Пол Андерсон. Да-да, припоминаю, я что-то о вас слышал.
9: Я хотел бы этой осенью поехать с вами в Россию.
8: Ну, Шиманский тоже готовится к этой поездке, а он чемпион Америки.
9: Но я могу поднять больше, чем он.
8: И об этом я слышал. Но ты должен был доказать свое превосходство на соревнованиях.
9: Я хотел доказать, но у меня была травма. Но я буду участвовать в чемпионате Америки в Кливленде.
8: Мы улетаем на следующий же день после этого.
9: А что, если я окажусь сильнее Шиманского?
8: Все равно. Он будет решать, кому ехать.
4: Алло?
6: Мама, я выиграл!
4: Сынок, я слышала об этом в новостях! Я знала, что ты победишь!
6: Я побил рекорд Шиманского во всех трех движениях, мама!
4: Хвала Господу!
6: Меня берут в Россию!
4: Что? Я очень рада за тебя, Пол, и папа обрадуется!
6: В России тяжелая атлетика – спорт номер один, мама. До сих пор еще никому не удавалось победить русских.
4: У тебя это получится! Бог не случайно предоставил тебе этот случай, мы будем молиться за тебя! Пол!
5: Несмотря на проливной дождь, тысячи болельщиков пришли в парк Горького посмотреть на встречу команд тяжелоатлетов Америки и Советского Союза. Из-за того, что решение о моем включении в состав сборной было принято в последнюю минуту, мне даже не выдали необходимой спортивной формы. Я был такой огромный, что люди постоянно оглядывались на меня. Советский тяжеловес поднял в рывке 123 килограмма. И наступила моя очередь выйти на помост.
10: Ну что, Пол, ты готов?
5: Да, я готов. Но этот вес для меня слишком мал. Закажите 150 килограмм.
10: Ты что, немного ли?
5: Нормально.
10: Хорошо, я закажу 150 килограмм.
11: Вот тальк, но он отсырел, Пол, слишком жесткий. Смотри, они не верят, что ты поднимешь этот вес.
5: Сейчас поверят.
11: Давай, Пол, давай, тебе это по зубам. Что? Что случилось, Пол?
5: Я забыл вытереть штангу, она выскользнула у меня из рук.
12: Не спеши, Пол, у тебя еще есть две попытки.
11: Покажи им, Пол! Покажи им, на что мы способны!
12: Здесь! Здесь! Он взял этот вес! Он взял его! Что, Пол? Это чудо природы! Сильнейший человек всех времен и народов!
5: Моя победа над русскими потрясла весь мир. Все газеты и телевидение об этом только и говорили. В одно мгновение я стал самым знаменитым человеком в Америке. Меня постоянно приглашали на всякие телевизионные шоу, брали интервью. Но успех успехом, а не за горами были уже и Олимпийские игры в Мельбурне. Шел 56-й год. Мы прибыли в Австралию за 18 дней до начала соревнований. И вдруг, совершенно неожиданно, у меня началось воспаление внутреннего уха.
13: Пол, ты весь горишь, и нам никак не удается сбить у тебя температуру.
5: Доктор, я прошу вас, не отсылайте меня назад. Я приехал сюда, и я должен взять золото.
13: Я все понимаю, Пол, но ты болен уже 12 дней. Не может быть и речи о участии в играх.
5: Ну, доктор, я только немного ослабел, и все. Я все равно сильнее всех.
13: Ты потерял 11 килограмм. Как ты будешь поднимать штангу?
5: Доктор, я прошу вас только об одном.
13: О чем?
5: Не заявляйте в Олимпийский комитет о моей болезни. Обождите еще хоть один день, пожалуйста.
13: Ну, не знаю, Пол. Что же делать, а? Ну, ладно. Но если мы все-таки решим отстранить тебя от участия в соревнованиях, то решение будет окончательным.
5: Я глотал аспирин каждые 3 часа, и температура упала почти до нормы. Но чувствовал я себя ужасно. Но, несмотря на это, врачи все-таки допустили меня к выступлению. Оно затянулось далеко за полночь. У меня страшно кружилась голова. Таблетки уже давно перестали действовать. Я ждал своей очереди выйти на помост. И вот, наконец, я подошел к штанге для своей первой попытки в жиме. Но мне удалось поднять лишь вес, который я обычно брал для разминки. Рывок у меня тоже не пошел. И перед толчком я почти безнадежно отстал от лидеров.
10: Мне очень жаль, Пол, но чтобы выиграть золото, ты должен побить олимпийский рекорд.
5: Я побью его.
10: В случае успеха у тебя с Селветти будет одинаковый результат. Но ты сейчас легче его на 4 килограмма. В этом случае первое место тебе обеспечено.
5: Хорошо.
6: Дайте мне тальк.
11: Давай, Пол. Давай, ты сможешь.
6: Не отчаивайся, Пол. Не отчаивайся. Давай, старина, ну.
11: Ставь меня в покое.
5: Я взял штангу на грудь, но толкнуть ее у меня уже не было сил. Вторая попытка также оказалась неудачной. Я стонал от бессилия. Впервые в своей жизни я должен был проиграть. У меня оставалось 3 минуты, чтобы признать поражение, не выходя на помост. Толпа замерла, когда я, смазав руки тальком, снова подошел к непокорному снаряду. Подняв вес на грудь, я понял, что большего мне не дано. И вот тогда, впервые в своей жизни, я обратился с искренней молитвой к Господу. Ты дал мне все, а я оказался неблагодарным. Я знаю, ты создал меня совершенно уникальным, а я остался к тебе равнодушен. Я прошу тебя, помоги мне поднять эту тяжесть.
11: Ты толкнул ее! У тебя золото, Пол!
6: Золото!
5: Именно Бог своей силой поднял тот победный вес. И я это прекрасно знал. Дома меня встречали как национального героя. Меня всюду узнавали из-за необычных габаритов и еще потому, что миллионы американцев следили за выступлениями своей сборной по телевизору. Когда я перешел в профессионалы, Бог помог мне понять, как лучше распорядиться дарованной им силой.
14: Слушай, но когда ты поднял карусель вчера вечером в шоу Эда Салливана, ты знаешь, это было потрясающе.
5: Да, публике это нравится.
14: И ты делаешь такие вещи прямо без разминки, прямо сходу. Удивительно. Ты настоящий Самсон. Самсон нашего времени.
5: Да ладно тебе, пап. Ты знаешь, все это понятно, но вот мне кажется, что Господь ждет от меня большего, чем просто развлекать зрителей.
14: Ну, а что ты имеешь в виду?
5: Ты знаешь, за последнее время я побывал во многих тюрьмах, и я видел, сколько там молодых ребят сидят с матерыми преступниками за какие-то ничтожные проступки.
14: Да, но чем ты можешь помочь им?
5: Ты понимаешь, я вижу, что парни со мной считаются. Все уважают силу. Я рассказал им о том, как Иисус поддержал меня на Олимпиаде, и о том, что Он сделает для каждого, кто доверится Господу.
14: Ты молодец, сынок.
5: Ты знаешь, мне пришло в голову, что было бы неплохо организовать для таких парней отдельное здание, где они узнали бы о Христе и могли бы избавиться от пороков.
14: И у тебя это должно получиться, Пол.
5: В 1957 году за свои феноменальные достижения я даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Огорчало лишь то, что у меня все никак не находилось времени, чтобы открыть дом для молодежи. Но, к счастью, в этом мне помогла Гленда.
15: Дом для малолетних нарушителей.
9: Да.
15: Мне кажется, это просто замечательная идея.
9: Ты знаешь, я смог бы как-то вдохновить их своим примером.
15: Да, Пол, я согласна, что ребята от тебя будут просто в восторге.
9: Ты знаешь, мне жаль, что прошло уже целых 3 года с момента, как я получила это откровение, а ничего так и не сделано.
15: Ты не переживай. Ты ведь знаешь, сатана не дремлет.
9: Да.
15: Он всеми способами старается отвлечь нас от того, что угодно Господу.
9: Теперь я понимаю, что именно это и происходит. У меня есть мечта, но я даже не знаю, с чего начать.
15: Я одно знаю, если ты всерьез посвятишь себя этому делу, Бог тебе откроет нужные двери.
9: Послушай, Глен, а ты не хотела бы мне помочь?
15: Я хочу быть с тобой во всех твоих начинаниях, Пол. И как только я окончу школу медсестер...
9: Гленда.
15: Да?
9: Я люблю тебя. Давай не будем ждать окончания учебы. Давай поженимся прямо сейчас.
5: И осенью 59-го года мы расписались. Я начал свидетельствовать о Христе в церквях и школах. Приходилось много путешествовать. И мы жили в небольшом мотеле в Видале, Джорджия. Однажды вечером 61-го года мне позвонил шериф.
16: Пол, прости, что звоню тебе так поздно.
5: Да, ничего.
16: У меня к тебе просьба. Не мог бы ты мне помочь с одним делом?
5: А что случилось?
16: Если у меня здесь 2 девочки, 9 и 12 лет. Их мать пыталась продать старшую в притон для проституции.
5: Что? Ты шутишь?
16: Трудно поверить, правда?
5: Господи.
16: Пол, ты не мог бы взять девочек к себе? Им нужен хороший дом.
5: Но, шериф, мы сами живем в номере мотеля.
16: Знаю. Но это в любом случае для них было бы лучше, чем остаться с матерью.
5: Ну ладно. Хорошо. Привозите их к нам. Девочки остались жить с нами. И это стало началом нашего служения. Мы сняли 2-этажный дом. А в 66-м году мы удочерили малышку, брошенную родителями в роддоме, и назвали ее Паулой. А потом с помощью близких друзей и знакомых мы переехали в более просторное здание и взяли на воспитание 19 ребят в возрасте от 16 до 21 года. Я всегда хотел стать отцом для наших парней и стремился вырастить их настоящими людьми. Со временем мне стало ясно, что растить детей во Христе было намного труднее, чем наращивать горы мышц и поднимать тяжести. В начале 80-х у меня обнаружили камни в почках, и мне пришлось перенести несколько операций.
15: Ну, как ты себя чувствуешь, Пол?
5: Да вот, увидел тебя, и мне сразу стало легче.
15: А ты выглядишь гораздо лучше. Да?
5: Скажи мне, ты ведь не слишком волнуешься за меня, правда?
15: Мне просто хочется, чтобы ты избавился от мучений, Пол.
5: Гленда... Нам неизвестно будущее, но мы ведь знаем, от кого оно зависит, правда?
15: Да. Да, ты прав.
5: Богу виднее, как распорядиться нашей судьбой. А нам лишь остается довериться премудрости Господней.
15: О, Пол!
5: Ну что ты, не надо, успокойся. Не плачь, я прошу тебя. Я же еще не умер. Да, я очень истощен, но я еще борюсь.
15: Истощен, скажешь, что же? Ты самый сильный мужчина на юге Америки. Как ты можешь назвать себя истощенным?
5: Вот так-то лучше. Мне нравится видеть тебя улыбающейся. И Богу тоже. Не переставай думать о его обетованиях.
15: Хорошо, Пол, хорошо.
5: Помни, он обещал никогда не оставлять нас.
15: Врачи сказали, что у Пола почки уже были совершенно негодными. И все осложнилось еще и воспалением легких. Муж очень похудел, но вера его в этих испытаниях не ослабла. А в 1983 году его сестра согласилась на пересадку Полу своей почки. Слава богу, операция прошла успешно, но из-за больного бедра муж оказался прикованным к инвалидной коляске. И все-таки Пол не унывал и продолжал работать с тяжестями.
17: 99 100.
15: Ой, Пол, зачем ты себя так мучаешь?
17: Солдат умирает стоя, милая.
15: Слушай, пришли репортеры. Ты в состоянии дать интервью?
17: Да. Попроси их войти. Мы должны использовать любую возможность рассказать миру о Христе.
15: Хорошо. Входите, пожалуйста.
17: Да, проходите. Ну что ж, позвольте мне сказать вам нечто очень важное, ребята. Вот сейчас вы видите перед собой сильнейшего человека в мире, да? Но я хочу вам сказать, что всего этого я достиг только благодаря Иисусу. Он скала, на которой я стою. В нем я живу, им я дышу. Мне немного еще осталось, я это знаю. И после того, как я уйду, я прошу, не сожалейте о Поле Андерсоне. Он не умер, нет. Он вознесся жить с Господом.

Друзья, а вы научились жить во Христе? Лишь Он может примирить вас с Богом. Войдите в Царство Божье, помолившись с нами. Господи, прости меня, грешника. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за мои грехи. Благодарю Тебя, Господи. Я верю, что Ты воскресил Сына Своего из мертвых силою Святого Духа. Спаси меня, Боже, чтобы я мог познать Тебя и следовать Твоему завету. Благодарю Тебя за дар жизни. Аминь. Если вы помолились вместе с нами, напишите нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эмаус». Человечество не перестает удивляться творению Божию. Веками от людей было скрыто то, что они не могли увидеть и понять. Но теперь, когда есть электронный микроскоп, установки для деления ядра, мощные телескопы и другое оборудование, мы можем заглянуть в некоторые из невидимых доселе областей. И то, что открывается нашему взору, никак нельзя назвать скучным. Чем больше мы узнаем, тем больше поражаемся, и тем яснее становится, сколь много мы все еще не знаем. А между тем, все это существует с самого начала. Все это сотворил всемогущий Бог. Тема прошлой передачи – «Человек с особым предназначением». Бог обещал Аврааму и Исааку, что обетованный Спаситель будет одним из их потомков. Оба эти человека – прожили долгую жизнь. У Исаака было двое сыновей, Исав и Иаков. Исав был как Каин, потому что он строил свою жизнь, исходя из собственных представлений, повинуясь одной лишь своей прихоти. Иаков часто приносил Богу кровные жертвы. И пришел Иаков в Ифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Бытие, 35 глава, с 6 по 7 стихи. Перед смертью Иаков благословил своего сына Иуду, сказав, что обетованный Спаситель родится в его колене. В последние годы жизни Иакова в этих землях начался страшный голод. Иаков вместе со своими сыновьями и их семьями двинулся в Египет. Дело в том, что задолго до этого в Египет был продан в рабство Иосиф, один из сыновей Иакова. Когда Иаков со своими 12 сыновьями и их семьями только поселился в Египте, их было всего 70. Но время шло, и их стало более 2,5 миллионов. И благосклонность, заработанная стараниями Иосифа, канула в прошлое. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. Исход, 1 глава, с 8 по 11 стихи. Естественно, было бы ожидать, что в таких условиях численность израильтян уменьшится, но вместо этого она все возрастала. Тогда фараон решил прибегнуть к иному средству. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок: «Наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Исход, 1 глава, 15 и 16 стихи. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену, и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Исход, 1 глава, 17 стих, 2 глава, с 1 по 3 стихи. Сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет, и вышла дочь фараонова на реку. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела, дитя плачет, и сжалилась над ним. И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. Исход, 2 глава, с 4 по 9 стихи. Удивительно! Матери младенца назначили жалование, чтобы она вскормила собственного сына. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, «Я из воды вынула его». Исход 2.10. Моисей рос при дворе фараона, так что он получил наилучшее образование. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Исход, 2 глава, 11 и 12 стихи. Итак, у Моисея было особое предназначение, но он решил взять дело в свои руки слишком рано и все испортил. Он совершил убийство. Бог же хотел от него другого. Услышав об этом, фараон приказал убить Моисея, но ему удалось скрыться в земле Мадиамской. Там он стал пастухом и в течение 40 лет пас овец. Бог не забыл о своем обещании вывести потомков Иакова из Египта. 400 лет, о которых Господь говорил Аврааму, были уже на исходе, и пришла пора оставить Египет.

Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Исход, 2 глава, 23 стиха по 3 главу, 2 стих. Увидев посреди пустыни пылающий куст, Моисей, вероятно, был озадачен. Что же это за растение, которое горит, но не сгорает? Моисей решил подойти, рассмотреть куст получше. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Исход, 3 глава, 3 и 4 стихи. Дерево заговорило. Вообразите, как Моисей в испуге озирался по сторонам, надеясь, что никто не видит, как он заводит беседу с деревом. Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Иисака и Бог Иакова». Исход, 3 глава, с 4 по 6 стихи. От этого у Моисея, должно быть, кровь застыла в жилах. С детства он слышал о Боге Всевышнем, Творце и Господине всего мира. Это был тот самый святой Бог, который из-за грехопадения Адама и Евы отдалился от них и от всех людей, тот самый, кто стер с лица земли Содом и Гоморру. Моисей тоже был грешником, он совершил убийство. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, и сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Исход, 3 глава, 6, 7 и 10 стихи. Такова незаслуженная милость Божия грешникам. Тут Моисей, наверное, вздохнул с облегчением. Он знал, что Бог проявляет долготерпение и любовь, и в милосердии своем всегда оставляет человеку возможность избежать наказания. Примеры этого, конечно, также были известны Моисею, и он понял, что Бог пришел не покарать его, а дать ему поручение. Однако это задание представлялось Моисею, простому пастуху, практически невыполнимым. В самом деле, кто он такой? Люди не поверят человеку, который будет рассказывать, что с ним разговаривал куст. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Исход, 3 глава, 13 и 14 стихи. Это имя «сущий» означает «тот источник жизни, которого находится в нем самом». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю.

где течет молоко и мед, и они послушают голоса Твоего». Исход, 3 глава, с 15 по 18 стихи. Хотя у Моисея еще оставались некоторые сомнения, он твердо знал, если Бог пообещал, он сдержит свое слово. И вот Моисей собрался в путь и направился в Египет. По дороге он повстречал своего брата Аарона, которого Бог послал Моисею на подмогу, потому что Аарон умел хорошо говорить. Вместе братья созвали всех старейшин Израиля, и Аарон поведал им обо всем, что Бог сказал Моисею. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились. Исход, 4 глава, с 29 по 31 стихи. Как и обещал Господь, люди поверили и поклонились Богу. Сбылось Слово Божие. Убедить старейшин израильского народа, что пора избавиться от рабства, было нетрудно. Однако от одной мысли, что с этой просьбой надо обратиться к египетскому фараону, любого человека охватил бы ужас. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Освобождение израильского народа из рабства» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Исход, 5 глава, 1 и 2 стих. Что ж, в каком-то смысле фараон был прав. Он не знал Бога. В Египте поклонялись многим божествам – Богу солнца, Богу ветра, Богу реки Нил. Да и сам фараон считал себя Богом. Можно сказать, что египтяне поклонялись не Творцу, а Творению. Фараону неведом был истинный Бог. Ему чужда была сама мысль поклониться Творцу. Этим он значительно подорвал бы свой авторитет. К тому же, отпустив израильтян на свободу, фараон лишился бы большого количества работников, что не могло не сказаться на хозяйстве страны. Так что фараон резко воспротивился призыву Моисея. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими». Исход, 6 глава, 1 и 6 стих. Бог сказал Моисею, что покарает Египет, пошлет на него казни, и это все же заставит фараона отпустить народ Израилев. Эти слова озадачили Моисея. Если Бог пошлет казни на Египет, тогда каких жестокостей ожидать израильтянам от фараона? Но Бог успокоил его, напомнив о своем давнем обетовании. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Исход, 6 глава, 7 и 8 стих. Бог сказал, что израильтяне будут его народом. Это не означает, что последователями истинного Бога будут одни лишь израильтяне.
Смысл в том, что таким путем Бог облегчал всем народам мира путь к познанию истинного Бога и его отношений с человеком. До сих пор другие народы могли получить представление о Боге, только наблюдая за жизнью верующего, например, Авраама. Но чему могла научить их жизнь Лота? Да и какова была вероятность, что верующие люди повстречаются на жизненном пути язычника? Теперь же Бог избрал целый народ, а всем остальным стоило только обратить на него свой взор, и они на живом примере познали бы Бога и его отношение к человеку. Уроки для обоих народов. Бог избавляет верующих в Него. Бог сказал, что Он пошлет казни на Египет, чтобы освободить народ израильский. Что должны понять израильтяне? И вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского. Исход 6:7. Что должны понять египтяне? Тогда узнают египтяне, что Я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. Исход 7:5. Обоим народам Бог внушал одно и то же, что Он единственный Бог. Фараон не захотел послушаться Моисея и Аарона, и тогда Бог сказал им: «Пойди к фараону завтра. Вот, он выйдет к воде. Ты стань на пути его, на берегу реки, и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот, ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, Я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». Исход, 7 глава, с 15 по 18 стихи. Именно так все и случилось. Бог нанес сокрушительное поражение верованиям египтян, заставив Нил, это одно из их божеств, в Египте истекать кровью. Он сделал воду реки непригодной для питья. Но волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь, и оборотился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Исход, 7 глава, с 22 по 25 стихи. Бог против лжебогов. Урок начался. Бог предупреждал фараона, чтобы тот отпустил израильтян, но фараон не согласился. Тогда Бог послал на Египет казни, каждая из которых наносила удар по одному из божеств. Первое. Прежде всего Бог обратил в кровь воды Нила. Во-вторых, затем Бог наслал на Египет полчища жаб, так что они кишели в каждом доме. В-третьих, после этого Бог послал тучи кусачих мошек. В-четвертых, за мошками последовали песьи мухи. В-пятых, потом скот поразила моровая язва. В-шестых, далее у всех людей и животных в Египте было воспаление с нарывами. В-седьмых, затем Бог послал на весь Египет град, побивший посевы. В-восьмых, все, что осталось на полях после града, истребило саранча. В-девятых, Бог истинный поразил Бога ложного, солнце, наслав на Египет густую тьму. И в-десятых,
на Египет надвигалась последняя и самая страшная, десятая казнь. Бог сказал Моисею и Аарону: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда». И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Исход, 11 глава, 1, 4 и 5 стихи. Последняя казнь была тяжелее всех предыдущих, потому что она могла поразить не только египтян, но и израильтян, если они не исполнят того, что повелел им Бог. Будучи праведным, Бог покарал грехи, но вместе с тем, как Бог милостивый, Он дал людям возможность спастись. Об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
1: Друзья, сегодня мы поговорим о метеоритах. Миф этот возник вовсе не во времена мрачного Средневековья, а в нашу просвещенную эпоху.
2: Сегодня на страницах нашего радиожурнала мы коснемся еще одного вопроса. Что, если мозг человека заполнен знанием, но он не использует его? Наверное, даже на очень умного человека может найти затмение.
3: Именно это случилось с доктором Хюросом. Если вы опасаетесь, что такое может произойти и с вами, послушайте, как доктор Росс разрешил эту проблему.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении. Но в начале нашей программы краткие сообщения, объединенные названием «Научный дневник».

0: Как бы вы реагировали, если бы кто-нибудь сказал вам, что метеоритов не бывает, или что они не имеют к космосу никакого отношения, что они земного происхождения? Совсем недавно многие ученые всерьез полагали, что космических метеоритов просто не существует.
1: В течение почти целого века многие ученые утверждали, что камни не могут падать на Землю из космоса. В XVIII веке французская академия убедила несколько музеев не выставлять коллекции метеоритов.
2: По нашим современным меркам, это не вполне научный шаг. Почему же они решили выбросить свои метеориты?
1: Скорее всего, потому что люди, от которых это зависело, хотели идти в ногу со временем. Как в наше время многие считают, что мы знаем гораздо больше, чем люди, жившие до нас, так и в XVIII веке ученые часто с презрением отбрасывали идеи, которые считались верными у их предшественников. В XVIII веке астрономы получили из рук Исаака Ньютона новую теорию и начали ставить под сомнение все, что, по их мнению, этой теории не соответствовало. Вот что пишет по этому поводу энциклопедия Британика. Считалось, что Ньютонова физика дала исчерпывающее объяснение строению Вселенной. В Солнечной системе нашлось место только для Солнца, для основных планет с их спутниками и нескольких блуждающих комет. На самом деле такое представление искажало смысл Ньютоновой теории, но многие ведущие ученые трактовали ее именно так.
2: Как же они могли игнорировать столь весомые и явные доказательства, как метеориты? Что, члены французской академии объявили их нематериальными?
0: Нет, ученые не отрицали, что в музейных витринах действительно лежат твердые материальные предметы. Они просто говорили, что метеориты были не космического происхождения, а земного. По одной из теорий, метеориты извергались вулканами. По другой теории, у метеоритов была плавленная поверхность не потому, что они раскалялись, проходя через земную атмосферу, а потому, что в них ударила молния.
2: Если бы я был музейным смотрителем, и ученые убедили меня, что метеориты возникают на Земле, а не в космосе, я бы тоже решил, что они не так уж уникальны, чтобы держать их в музее.
1: Согласен с вами.
2: Значит, ученые, которые считали, что метеориты земного происхождения, убедили своих коллег, что метеориты нужно выбросить, вместо того, чтобы продолжать исследования, чтобы понять, откуда они берутся. Каким же образом ученым все же удалось выяснить истинное положение вещей?
1: Ну, во-первых, не все музеи выбросили свои коллекции метеоритов, так что часть из них оставалась в распоряжении астрономов. А кроме того, ведь на Землю по-прежнему падали новые метеориты. В течение десятилетий ученые в Италии, Франции и Англии наблюдали, как на Землю примерно раз в год падает новый метеорит. Скептики постепенно теряли свой скептицизм. По иронии судьбы, событие, которое убедило самых упорных скептиков, произошло во Франции. Ведь именно французская академия отвергла теорию о том, что камни падают с неба на Землю. Вблизи французского городка Легль выпал настоящий метеоритный дождь, более 2000 камней. Специальная комиссия, созданная для исследования этого явления, опубликовала свой отчет в 1804 году. После этого ученые перестали смеяться над утверждением, что метеориты прилетают на Землю из космоса.
2: А были в истории еще какие-нибудь случаи, когда авторитетные научные организации отвергали верное объяснение какого-нибудь явления и принимали ошибочную гипотезу?
1: Да, конечно, это бывало и не раз, в том числе и в наше время. Например, в течение 30 с лишним лет, с 30-х по 60-е годы нашего века, один советский генетик отвергал открытие, сделанное Менделем 100 лет назад. Трофим Денисович Лысенко, очевидно, был очень энергичным человеком и сумел убедить своих руководителей, что сельское хозяйство нужно вести по его методу. Вот цитата из Большой советской энциклопедии. Лысенко создал теорию стадийного развития растений, метод направленного изменения наследственно озимых сортов зерновых культур в наследственно яровые и обратно. Лысенко считал, что, изменяя среду обитания, можно изменить генетические свойства зерновых культур. Например, если вырастет поколение пшеницы в холодном климате, то следующее поколение этой пшеницы будет более морозоустойчиво.
2: То есть он верил в наследственность приобретенных качеств?
1: Совершенно верно.
2: Кажется, в XVIII веке бытовала такая гипотеза. Например, раз у кузнеца очень развиты мышцы рук, значит, у него родятся сыновья с исключительно сильными руками.
1: Вот именно. И в течение нескольких десятилетий в Советском Союзе сельскохозяйственные эксперименты строились на этом ошибочном принципе. И эксперименты эти доказали, конечно, только одно – правильность генетической теории Менделя. И хотя в Советском Союзе было сделано немало замечательных открытий в разных областях науки и техники, одному человеку удалось задержать развитие генетики. Он просто отказывался признать установленные факты. Подобный скептицизм по отношению к доказанным фактам не раз имел место, когда ученые и историки подвергали сомнению сведения, содержащиеся в Библии. Многие критики, полагавшие, что знают историю лучше библейских авторов, в конце концов убеждались, что права все же Библия. Например, некоторые астрономы выражали недоверие к библейскому сообщению о том, что у Вселенной было начало. В наши дни астрономы признали, что в этом отношении Библия права. Ученые, полагавшие, что Земля плоская, спорили с библейским утверждением, что Земля круглая. В наши дни ученые признают, что последнее слово науки по этому поводу было впервые сказано в Библии. Как показал доктор Хью Росс в двух наших прошлых передачах, Библия оказалась верной буквально в сотнях своих научных, исторических и даже пророческих суждений. Можно привести множество доказательств по весомости не уступающих метеоритам в пользу правоты библейских слов.

В эфире «Поиски и открытия» – христианский научно-популярный журнал. На следующей его странице наше знакомство с работой и находками ученых продолжится.

0: ученый Хью Росс, выступавший в нескольких наших прошлых передачах, уже в раннем детстве думал о серьезных вещах. Так, в 8-летнем возрасте он решил, что станет астрофизиком. В школе он перечитал множество книг по физике и астрономии. В результате он пришел к выводу, что во Вселенной есть некий разум. Но что же представляет из себя Творец Вселенной? Что это, немая отчужденная сила, или же это живой создатель, который хочет вступить в контакт со своими творениями?
1: В двух наших прошлых передачах доктор Росс рассказывал, как он изучал священные книги разных религий мира и пришел к выводу, что все они ничего не стоят, за одним поразительным исключением. Он пришел к твердому убеждению, что Библия – исключительно точная и достоверная книга, и с научной, и с исторической, и с пророческой точки зрения, и что такая книга наверняка была написана по вдохновению от самого всеведущего Бога-Творца. И хотя этот факт не вызывал у него сомнений, доктор Росс не делал из него никаких практических выводов. Это знание он просто хранил в своем сознании. Сегодня доктор Росс продолжит рассказ о своей жизни.
2: Самое невероятное заключается в том, что я достаточно хорошо изучил Библию, чтобы понять в точности, чего именно хочет от меня Бог. Но я боялся. Я знал, что Иисус Христос хочет, чтобы я следовал заповедям, которые Он дал в Библии. Но я знал, что в родном городе все станут надо мной смеяться. Это меня пугало, и я сдерживался. 3 месяца я ничего не предпринимал. За эти 3 месяца впервые в жизни я стал получать плохие отметки. Я ничего с этим не мог поделать, как бы много и старательно не занимался. Я по-прежнему читал Библию и дошел до 1 главы послания к римлянам. Там я прочел, что если человек знает и понимает истину о Боге, но отказывается ей следовать, то разум его помрачается.
0: Доктор Росс имеет в виду стихи из библейского послания к римлянам. Вот их текст. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце».
1: В 18 стихе 1 главы подробно объясняется, что такая позиция означает подавление истины и отказ от действий, логически вытекающих из известных человеку фактов о Боге. Доктор Росс не дошел до крайней степени помрачения, описанной в конце этой главы, ведь люди, которые в течение продолжительного времени упорствуют в своем отказе жить, как того требуют их знания о Боге, начинают создавать себе фальшивых богов. Это могут быть деревянные идолы или же все что угодно, любой объект, который человек объявляет главным смыслом своей жизни. И если человек и дальше продолжает пренебрегать своим знанием о Боге, то, как сказано в стихах 28 и 29 послания к римлянам, Бог предает его превратному уму делать непотребство, и он исполняется всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия и злобы.
0: В этих словах доктор Росс увидел предостережение о грозящей ему опасности. Он понял, что уже сделал первый шаг по направлению к помрачению сердца. Он знал истину о Боге, но ничего не предпринимал, чтобы жить в соответствии с этим знанием.
2: «Я осознал, что у меня действительно начинается какое-то помрачение. И я сказал себе, с этим надо кончать. В этот же вечер я стал молиться. Я пошел к себе в комнату и закрыл дверь. Я начал молиться в 7 часов вечера. Господи, я знаю, что мне нужно стать Твоим верным последователем. Пожалуйста, заставь меня стать христианином. И в таком вот роде я молился в течение 5 часов. Но Бог не отвечал на мою молитву. Тогда я снова стал читать Библию и понял, что Бог никогда и не ответит на такую молитву. Иисус Христос – настоящий джентльмен. Он открывает нам истину, но никому ее не навязывает. Я просил Бога сделать нечто, несовместимое с его сущностью, явленной в Библии. Более того, я осознал, что я вполне в состоянии смирить себя и подчинить свою жизнь его воле. Бог просто ждал, пока я сам это сделаю. Он не собирался меня заставлять. И вот, примерно в час ночи, я передал свою жизнь в руки Иисусу Христу. Я сказал Богу, что совершил много проступков и ошибок, что я оскорбил многих людей. Я знал, что Бог требует совершенства, в этом меня убедила моя совесть. Я знал, что не соответствую Его требованиям, но я также знал, что Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы понести наказание за мои проступки. Так я покаялся и получил прощение, которое предлагает Иисус Христос, прощение, которое Он даровал мне, когда умер на кресте. И я передал свою жизнь в руки Богу, чтобы с этого момента следовать Его заветам. Я даже обещал Богу, что расскажу другим все то, что я узнал за 2 года прилежных занятий. Хотя и со страхом, но я дал это обещание. И как только я высказал это обещание вслух, мой страх исчез без следа. Поэтому я твердо решил, что на следующий же день поговорю со своим соучеником, с которым мы вместе ставили лабораторные опыты. Это был мой лучший друг, Джон. Я тщательно обдумал, что и как я буду говорить. Но Бог облегчил мою задачу. Все получилось проще, чем я предполагал.
0: На утро по дороге в лабораторию Хью был полон опасений, но, к его удивлению, его друг первым начал разговор о Боге.
2: Джон подошел ко мне и сказал: «Хью, знаешь, у меня возникли сложности личного характера. Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Ты знаешь кого-нибудь, кто бы знал о Боге?» Если бы он задал мне этот вопрос за 2 года перед тем, мне бы пришлось ответить на него отрицательно. Но теперь я знал Бога лично, и мы с Джоном долго, в течение нескольких часов, говорили о Боге. За многие годы я убедился, что обычно здесь действует такое правило. Всего, чего я боялся, бояться не следовало, потому что Бог всегда дает нам силы следовать Ему. Когда я переехал в Калифорнию, я познакомился с одним христианином, который был профессором в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Он мне сказал: «Хью, ученые борются с волей, а не с разумом». Я задумался над его словами и понял, что он был совершенно прав. Убедить ученого в достоверности фактов, о которых мы сегодня беседуем, вовсе не трудно. Ведь ученые в своем научном мире постоянно изучают Божью истину. Трудно убедить их в том, что они должны подчинить свою волю воле Господа. Этот же знакомый профессор сказал мне, что обычные люди, не ученые, в этом смысле являют собой полную противоположность. Они обычно борются не с волей, а с разумом. Они не знают, сколько в природе живет свидетельств, подтверждающих, что ее создал бесконечно мудрый Бог. И по словам моего друга-профессора, как только они узнают, что это действительно так, они охотно подчиняют свою волю Богу. Я сначала ему не поверил. И тогда он предложил мне проверить его теорию на практике. И вот однажды, в воскресенье, я пошел по улице Пасадены, неподалеку от университета, и стал заходить в дома к совершенно незнакомым людям.
0: Можете вы себе представить, чтобы ученый-астрофизик шел по вашему родному городу и говорил с людьми о Боге? Интересно, что бы он сказал при встрече с вами? Доктор Хью Росс вкратце объясняет, что бы он сказал, если бы сегодня он пришел к вам в дом.
2: Я объяснял этим незнакомым людям, что Бог, явленный в Библии, полностью соответствует фактам, известным астрономии, космологии и физике. Я говорил, что Библия, единственная из всех священных книг, предлагает космологию, которая соответствует установленным фактам современной физики и астрономии, что именно Бог библейский, а не какой-либо иной, сотворил Вселенную. И еще я говорил им, что мы должны подчинить свою жизнь Богу, который сотворил Вселенную и нас. Меня потрясла реакция людей. В этот воскресный день 3 человека стали молиться Иисусу Христу и прямо на пороге своих домов просили Его взять их жизнь в свои руки. Одному человеку я рассказывал о фактах науки и истории, которые я упоминал в сегодняшней беседе. Через 10 минут он сказал: «Хватит, с меня достаточно». Я думал, он хочет, чтобы я ушел. Но нет, он продолжал. «Мне достаточно доказательств. Скажите мне, что я должен делать со своей жизнью?» И потом он помолился и отдал свою жизнь в руки Христу. Как астрофизик, я рассказал вам о некоторых научных свидетельствах из области космологии и других наук в пользу того, что Бог наверняка существует, и что этот Бог наверняка соответствует описанию, явленному в Библии. Бог наделил каждого из нас совестью, моральным кодексом, живущим в нашем сердце. Когда мы его нарушаем, мы ощущаем чувство вины. Это чувство вины приходит каждый раз, как мы отступаем от совершенства. Бог дал нам закон, которому мы должны следовать, и Он требует от нас совершенства. Даже когда мне просто приходит в голову мысль, противоречащая Божьему закону, я ощущаю себя виноватым. Это означает, что Бог ждет от нас безупречных поступков, безупречных слов и безупречных мыслей. И вот тут-то мы и не соответствуем Его требованиям. Мы оказываемся в безвыходном положении. Но если наш Бог, Бог любящий и всемогущий, Он не оставит нас в этой беде. Он найдет выход из положения. Но выход этот не по разумению человеческому. Это выход божественный. Только сам Бог смог дать нам путь к искуплению. Как бы я ни старался, я не смог бы соответствовать тем безнадежно высоким требованиям, которые предъявляет к нам Бог. Но если я доверяю Ему свою жизнь, то Бог по Своей великой любви спасет меня. В этом смысл Евангелия от сотворения. Всякий раз, когда Бог дает нам доказательства своего существования, Он дает при этом возможность предпринять шаг, отделяющий разум от воли. Сейчас эту возможность хочу вам дать я. Если вы согласны с тем, что я говорю в своей молитве, повторяйте в сердце своем мои слова. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за возможность познать Тебя, которую Ты даешь нам на протяжении нашей жизни. Боже, мы признаем, что доказательства о Твоем существовании предельно ясны. Мы признаем, что Ты есть, что Ты всемогущий, что Ты мудрый, что Ты любящий Бог. Мы признаем также, Господи, что Ты дал нам заповеди, которым мы должны следовать, и что мы безнадежно несовершенны и не можем соответствовать Твоим требованиям. Мы виноваты перед Тобой и заслуживаем наказания, которым Ты караешь нас за наши провинности. Но мы признаем, Господи, что Ты нашел для нас выход из этого безнадежного положения. Ты дал нам Спасителя. И поэтому, Отец Небесный, мы признаемся, что нуждаемся в Твоем прощении и в Твоей помощи. Мы просим Тебя простить нас за наши прегрешения против Тебя. Мы просим Тебя очистить нас. Мы доверяем Тебе свою жизнь, Господи, и просим Тебя дать нам силы и желания, чтобы следовать заповедям Христа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Музыка вечного. Люди встречаются, люди расходятся, дружатся, женятся, снова разводятся, переживают восторг и печаль. Но, как и прежде, глядят безучастные на их усилия беспомощно страстные, звездное небо да синяя даль. Тучи сближаются, тучи меняются, то потемнеют, то вновь проясняются, вечно меняя и форму, и цвет. Все эти образы с именем связаны, лишь когда нет их, вдали недосказанной, светит нам то, чему имени нет. Лишь когда шумы земли успокоятся, сердцу заветные тайны откроются, тайны, дремавшие прежде в тени. Только тогда можно правдой проникнуться, Бога постигнуть и с мыслью свыкнуться, что в нем с душой нашей что-то сродни. Только тогда в тишине той торжественной слышится музыка тайны божественной. Только тогда разлетаются в прах страсти души этой вечной бездомницы, и все прошедшее смутно так вспомнится, вроде как день, проведенный в гостях.

Творца, Создателя миров. Безумцы мы, когда дерзаем Творца в чем-либо упрекать. Свободной волей обладаем, ответ должны мы сами дать. Тут испытаний ведь горнило, пришли учиться мы сюда, и в Боге мы черпаем силы для жизни лучшей навсегда.

Венец творения Всеблагого для Богом созданной земли из праха, вызванный по слову указом жизни и любви. Любви подобие и избрание, в чем непреложность, мощь и власть неповторимого создания. К концу вершины мироздания велением Божьим создалась душа Адама в благодати. И мощью жизненных объятий зажжен светильник, первый взор и пение звезд, хваление гор, творец, творение, радость века, всеобщий шум, поющий хор, вступление в жизнь человека и ликование простор. Сияние славы херувимов, служащих Господу миров, восторг божественных сынов, волною царственно нахлынул, и солнце, яркий, теплый свет, чем юный счастья мир согрет. Великий день и славный час, звучи благословение глаз, сия земля в твоих руках, плоды ее твои есть пища, твое владение и жилище в ее просторах. В сих словах власть человеку была дана, судьба которого избрана для жизни чистой и святой была от самого начала, и сила света воспылала цветущей царственной красой. Покой и мир. Адам и Ева. Дни патриархов, жизнь древа. Плоды, приятный аромат, дарящий благость наслаждения. Ручьи журчат хрустальным пением, цветы и солнце, светлый сад. И небо чистого высоты, в чьей необъятности летят без опасений и заботы земные птицы. Их полеты в дни наши лишь печалят взгляд. Мы смотрим с болью через века на наших предков, чья рука, сорвавший древо плод запретный, еще не дрогнула тогда. Мы смотрим с болью. Этот грех судить не смеем мы, их дети. За грех свой только тот в ответе, кто дар прощения отверг, дар возрождения во свете. Из них двоих кто знал тогда, что вкус отравленный плода не даст им силы сверхжелезной, не даст ни жизни, ни тепла, одно лишь знание. Хаос бездны, такому знанию цена, коль учит прославлять лукавых, уста которых горький яд, вершащий смертность дней кровавых. Когда с мечом на брата брат идет, к чему такое знание? Оно ли нам несло добро? Ведь миллионы душ страданий живут и гибнут все за что? За что сегодня слезы льет земля, глядя на стон сирот? Зачем законы наших дней под маской святости людей в кавычках вольных и свободных творят несчастнее животных? Едемский сад, Адам и Ева. Запретный плод, познание древа, открылся мир иной глазам. Но мир, в котором не цветет любовь и жизнь, мир не тот. И зов, как тихий стон, Адам, звучал с такой грустью нежной. И страх пред встречей неизбежной, куда ты прячешься, зачем? Возможно ли скрыться перед тем, кто создавал всесильным словом покров небесный и Едем? Что значит этот стон, Адам? Немного времени, и вскоре прольется кровь, настанет горе, пойдет, скитаясь Авраам. Взгляни, Адам, взгляни через годы на муки множества людей. Ты видишь, как за грех народа пред Богом плачет Моисей. Возможно, ты услышишь стон, ведь то закованный цепями взывает Господу Самсон, слепой, измученный грехами. Быть может, также в раскаянии услышишь сердцем, как кричит в слезах Создателю Давид, как с распростертыми руками, избитый до смерти камнями, народом избранным лежит слуга Всевышнего Исаия. И когда в наших дней стеная плач Иеремии звучит, взгляни, быть может, в этот миг через заслон тысячелетий увидишь, как листает плетью, знаком тебе ли этот лик? Вглядись, вглядись, и ты узнаешь в нем Сына Бога, кто тебя тогда позвал, и посылая единородного, любя людей упадших, также зная, что бессердечно распиная над ним жестоко надсмеются, и что придется отвернуться, когда от боли умирая, воскликнет он: «Эли, Эли, Адам». Ведь это стон любви, ведь это краткая разлука для сына самой жуткой мукой была. Отсутствие отца.
Ведь тот, кто был в сиянии славы, хвалы небес, конец кровавый принял. Тернистого венца прошедший акт коронования, до дна испивший все страдания, вот кто тогда позвал тебя, отдавший страшную расплату за то, что в грех, войдя когда-то, с тоской ты шел в грядущий век. Вернись к нему, о человек. Зачем же смерти даль уходишь? Без Бога что ты там найдешь? Когда ты наконец поймешь, что в этой призрачной свободе навеки в ада огонь войдешь, пойми, Адам, ты плачешь, может, о слезы, это боль души. Счастливый тот, кого тревожит, проснувшись, совесть час тиши. Счастливый тот, кто в миг прозрения, вздохнувшись, сбросит тяжесть лени, избравший жизнь, любовь и свет. Счастливый тот, кто воскресенье великой благости завет найдет в Христа целебных ранах. Кого опять в Едем ведет совсем не тем уже Адамом рука Творца. Счастливый тот. Все так же солнце над землею сияет ярко много лет, даря тепло и жизни свет. И тихо, снежной теплотою, звучит призыв людским сердцам. Вернись, вернись домой.

Житейские тучи, часто жизни смущают нас тучи, приносящие холод и мрак, и сознание бессилия мучит, если видим мы злобу в сердцах. Вот задача для нас вековая — этой злобе добром отвечать и молиться, за всех вспоминая, как Христос заповедал прощать. Но как трудно, ты, Господи, знаешь, быть спокойным и добрым порой. Ты один мне терпение вдыхаешь и ведешь меня верной тропой.

Красота. Есть красота во всем, в довольстве и печали, в покое и борьбе есть красота. Кто сам был чист и тверд, того здесь не смущали ни клевета, ни ложь, ни суета. Возьмишь от жизни все, пусть радость и страдания все-все проглотят жадные уста, и ты увидишь сам, на дне воспоминания останется одна лишь красота.

Человек без мечты, словно птица без крыльев, приземлившийся с неба орел пешеходный. И каким бы он ни был могучим и сильным, человек без мечты не летит, а идет. И маршрут очевиден: шаг влево, шаг вправо, два вперед, три назад и по кругу разок. На земле четкий свод нелетательных правил. Выполняешь, имеешь от жизни кусок. Раз кусок, два кусок, суетишься третьим, не подняв головы, все в житейских делах. На земле вопросительный знак незаметен. Все вопросы обычно парят в небесах. Кто я, где, почему, и куда, и откуда, в этих вечных вопросах рождается жизнь. И тогда на земле совершается чудо, и еще один взгляд устремляется ввысь. И припомнится где-то в чулане забытом среди старых игрушек пылится мечта стать принцессой.

0: есть подсказка от Бога.
1: В ней заложена мощь совершительных сил, и она как звезда.

плечи, заставляет лететь на большой высоте. Вся вселенная будет стремиться навстречу настоящей, обдуманной, светлой мечте. Человек без мечты словно птица без крыльев, а мечтатель подобен орлу в небесах. Все великие люди становились великими, потому что доверились детским мечтам.

слушать, это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Международный журнал для женщин «Сестра», январь-февраль 2014 года.
1: И пели любимые песни. Летом 2013 года мы провели христианский лагерь в детском приюте города Умань. Это именно приют. Сюда определяют детей в возрасте от 1 года и до 16 лет. Они уже пережили глубокие страдания, жестокость, побои, то есть все, что является следствием увлечения родителей алкоголем или наркотиками. Намного реже сюда определяют осиротевших детей. Если, например, после смерти одного из родителей, другой не справляется со сложившейся ситуацией и начинает пить. Большинство детей, проживших в приюте 9 до 12 месяцев, переводят в интернат, где они живут до совершеннолетия. Хочу просить вас, читатели, усиленно молиться, чтобы Бог открыл духовные очи отцам и матерям, чтобы те осознали свою ответственность перед Богом за детей, покаялись перед Господом в своих грехах, и тогда Он даст им мудрость сохранить семьи от разрушения. Во-вторых, молитесь, пожалуйста, и за директора приюта Наталью Валерьевну, чтобы Бог дал ей мудрости в работе с брошенными детьми. За это короткое время, которое они находятся в приюте, им стараются найти или приемных родителей, или устроить в детские дома семейного типа. Если не удается это сделать, то детям приходится идти в интернат. Во время лагеря мы познакомились с 4 дружными детками из одной семьи. Они не хотят разлучаться, а 4 места в одной семье им пока не нашли. Мы приехали в приют 29 июля рано утром. Дети, которых было около 45, встретили нас очень радостно. Разгрузив прицеп с материалами для проведения лагеря, мы стали готовить актовый зал для работы. Зал этот был очень уютный и хорошо с любовью оформлен сотрудниками приюта, желавшими создать детям домашнюю атмосферу. Но родительскую любовь им, конечно, никто не сможет дать. Потом было открытие лагеря. Мы рассказывали о пророке Данииле. Очень понятная детям тема о верности, о вере и уповании Даниила на Бога. Разучили и песни, которые детям очень полюбились, особенно о матери и о любви Бога к людям, которые дети были готовы петь весь день. Да и понятно почему, ведь они так нуждаются в материнской любви и, конечно же, Божьей. Проводили мы и библейскую работу, читали из Библии книгу пророка Даниила. Много радости принес кружок «Умелые руки». С большим усердием и настойчивостью занимались дети поделками. Каждый знал, что он это делает для себя и может взять с собой в комнату. Как хотели бы они показать результаты своего труда родителям со словами: «Это я сделал сам, правда хорошо?» Но, к сожалению, они показали свои поделки только нам на заключительном собрании. В последний вечер мы еще раз собрались все вместе, спели любимые песни, помолились и распрощались до Рождества. П.С. Наша новая встреча состоялась 3 января 2014 года. Мы очень радовались этой встрече. Я рассказал о рождении нашего Господа Иисуса Христа. А дети спели свои любимые песни и даже одну на немецком языке, чем приятно удивили нас. Юрий Клея.

Невыдуманные рассказы. Твоя воля да будет. 1935 год. Москва. Репрессии против верующих приобрели массовый характер. Кого расстреливали, кого ссылали, без суда и следствия. Ничего не стоило отхватить 5 лет лагерей просто за то, что тебя видели, как ты пожимал.

все искренние христиане, готовые жизнь отдать за Христа. Обсуждали последние новости о гонениях. Страха не было, а лишь твердое упование и огромная вера. Петь гимны было опасно, поэтому больше молились. Просили защиты, но всегда заканчивали словами: «Да будет воля твоя». Николай Иванович больше всего переживал за сына и дочь. Слухи о том, что детей баптистов разлучают с родителями, носились по Москве последние 3 недели. «Но да будет воля твоя». Что-то на сердце неспокойно. Николай Иванович подошел к дверям, прислушался. Все было тихо. Выглянул в окно. Никого. Дочка спала в кроватке. Жена с сыном на руках ходила по комнате. Не мог он уснуть без мамы. Хозяин дома нежно смотрел на детей. Что с ними будет, если его посадят? Нет, надо гнать от себя такие мысли. Но на сердце было тревожно. Послышались шаги, а потом стук в дверь. Муж и жена переглянулись. Кто бы это мог быть в такое позднее время? Стук повторился. Тянуть дальше было нельзя. Николай Иванович открыл дверь. Люди в военной форме вошли тихо. Все стало понятно без слов. Только бы детей не трогали, родители обменялись взглядами. В воздухе повисла какая-то зловещая тишина. С минуту все молчали. Николай Иванович хотел было уже идти собираться, как один из вошедших, по-видимому, главный, заговорил. «Давно за тобой слежу, Павлов. Все не мог поверить, что военный может быть баптистом. А пришлось поверить. Одумайся, ведь сошлет туда, откуда мало кто возвращается. А вы вчетвером пришли мне об этом сказать?» «Да, вчетвером. И не только сказать, но и забрать кое-что». Главный махнул остальным. Двое подошли к жене. Один из них забрал спящего ребенка. Все произошло так быстро, что никто, ни сама мать, ни Николай Иванович не успели даже оглянуться. Ноги будто приросли к полу. Руки не шевелились. Только слезы текли, а в мыслях пронеслась молитва. Только бы дочка не проснулась. Похоже, они не знают, что у нас 2 детей. Что-то говорить или делать не было смысла. Незваные гости были вооружены. «Зачем вам наш ребенок?» «Нам нужно здоровое будущее поколение», — холодно ответил военный. «А вы запомните, за вами следят. Попытаетесь уехать — убьют без суда. Через 2 недель можете прощаться с родиной». Солдаты рассмеялись. «А ребенка воспитают правильно, не беспокойтесь», — опять рассмеялся командир. «Оставьте нам сына, ради Бога!» Рыдания прерывали слова матери. «Ради Бога!» — передразнил военный. «Что ж ваш Бог вам не помогает? И не надейтесь!» «Впрочем, мы можем оставить...» Главарь лукаво усмехнулся. «Можем оставить ему имя, которое вы ему дали. Так как же нас зовут?» «Андрей», — еле слышно прошептал Николай Иванович. Командир кивнул, и военные скрылись. Ушли так же тихо, как и пришли. Давши волю слезам, Николай Иванович с женой нашли в себе силы помолиться и поблагодарить за чудом спасенную дочь. «Господи, пред Твоими очами это все совершилось. Не оставь сыночка нашего. Мы не успели рассказать ему о Тебе, и поэтому просим, пошли ему верующего человека на пути и не дай ему погибнуть, ведь в Твоей руке ключи ада и смерти. Если мы не встретимся на земле, так даруй нам встречу на небесах. Знаем, что Ты услышал нас, и да будет воля Твоя». Прошла неделя. Павловым удалось узнать, что их сына отдали в какую-то приемную семью. Это было большой радостью, ведь приемная семья — это все же не детский дом. Николаю Ивановичу дали 10 лет ссылки в глухой деревушке Сибири, без права переписки.

Жена собиралась с ним. Как же увести дочь? При проверке ошибка военных обнаружится. Оставить у друзей христиан тоже опасно, да и невозможно. После потери сына Катя была для них единственной отрадой. Решили, будь что будет, но дочь они здесь не оставят. Все прошло как нельзя лучше. Благодеющая рука Божия была над ними. Когда их подвезли к поезду, никто, казалось, и не заметил, что жена была с ребенком на руках. Но радоваться было нельзя. Ссылали просто, без следствия, без документов. Неугоден, и все. Возвращение Павлова никто не ждал. 10 лет — долгий срок. Сына поручили друзьям. Те обещали сделать все возможное, чтобы найти Андрея. Срок пройдет, они вернутся, они найдут его. Пока все складывалось удачно, и на сердце было спокойно. Казалось, будто все у них хорошо, и сына не забрали, и в Сибирь они не едут, что сейчас вот-вот проснутся, и все будет по-старому. Работа, встречи с друзьями. Но это был не сон. Просто охрана Господа была над неугодными стране, но угодными ему людьми. Товарный вагон выглядел ужасно, но они были не одни. Поезд тронулся. Пролетело 6 лет. Как они прошли, вспоминать не хотелось. Николай Иванович работал, сила позволяла. А вот жена его, по природе хрупкая женщина, плохо переносила жизнь и быт в этой глуши. Кате шел 7-й год. Она видела, как плачет мама, как страдает отец. Почему? Но как рассказать 6-летнему ребенку горе родителей, потерявших сына? Как передать словами то, что творилось в их сердцах? Катя ничего не знала о брате. Она была единственным ребенком в семье. Андрей же всегда будет в их сердце, как будто и нет этих разделяющих километров. Неожиданно однообразие жизни заключенных прервалось. Резко и, казалось, надолго. Причину узнали сразу. Грянула война. Так же резко и так же надолго. Все надежды Павловых рухнули. Их мечты, что через 4 года они вернутся в Москву и увидят сына, все развеялось, как дым. Теперь это стало невозможным. Казалось, что из тупика выхода не было. Но эта семья во всем видела руку Божью. Значит, такова его воля. Ведь они всегда просили не о своих желаниях, а о том, чего хочет Бог. Война принесла с собой голод, страдания, разрушения. Условия жизни заключенных стали еще хуже. Да и к тому же очень сильно заболела жена Николая Ивановича. И кажется, конец войне близок, а ее силы таяли, как церковная свеча. Но молитва их была неизменной. Воля твоя. За 3 дня до освобождения она умерла. Павлов остался один с 10-летней дочерью. Срок ссылки закончен. Душевная рана болела, но верность Господу была незыблема.

Москва встретила их солнечным летним днем. Катя смотрела во все глаза, ведь ее увезли, когда ей было всего 3 месяца. Да, совсем не таким она представляла город своего рождения. На перроне было оживленно, многих встречали, но их никто не встречал. Сквозь слезы смотрел Николай Иванович на бегущих мимо людей, на полуразрушенные здания. Так и стояли они, держась за руки, эти 2 только Богу нужных человека. И он позаботился о своих. Вдруг кто-то несмело спросил: «Николай?» Николай Иванович обернулся. Женщина лет 55 смотрела такими знакомыми глазами. Кто же она? «Вот мы и дома. Слава Богу, дом уцелел. Живите у меня пока. Я ведь одна. Мужа не дождалась с войны». На мгновение женщина смолкла. Потом, быстро смахнув слезы, стала говорить опять, будто боясь, что ее перебьют, и она не скажет самого главного. Рассказала обо всех друзьях, погибших и живых, о церкви, о том, как сегодня почувствовала непреодолимое желание пойти на вокзал, сама не зная зачем. Она говорила, а Николай Иванович молча молился, и его душа просто ликовала от восторга, что Бог такой мудрый и заботливый, нужно лишь полностью доверять. Вот они и не одни. Сегодня Господь послал им навстречу сестру во Христе, с которой не виделись уже 10 лет, с которой вместе пели, молились, слушали Слово Божие. Какой долгий срок, 10 лет! Как много нужно было вспомнить, как много нужно было рассказать. Этот день принес им еще несколько встреч. Постаревшие друзья радовались их возвращению. Только не было среди них тех, кому они поручили сына. Не было и не будет уж никогда. Твоя воля, Господи! Разговаривали далеко за полночь. Сколько было пережито! Но Бога благодарили за все и за эту долгожданную, чудом устроенную встречу. «Здесь школу открывают, ты бы Катю отдал». Николай Иванович согласно кивнул. «Надо начинать жить по-новому». Недолго жили Павловы по-новому. Новые порядки были не лучше старых. Верующих не любили и гнали по-прежнему. Бывших каторжников никто не ждал. Да и не все вернулись. Катя ходила в школу. Дети в школе особо не отличались друг от друга. Все полуголодные, полураздетые. Учеба ей давалась легко. Уроки матери не прошли даром. Верующие жили одной дружной семьей под защитой Господа. И вдруг, как гром среди ясного неба, очередной срок. И опять туда же, в Сибирь. Ну что за судьба? Но вопросов почему, зачем, не было. Ведь Николай Иванович обещал служить Богу и быть верным Ему, что бы ни случилось. Такова воля Божья, были его единственные слова. Теперь он уезжал один. Катя оставалась в Москве на попечении приютившей их сестры. Ей нужно было учиться. Но разлука с единственным родным человеком была невыносима. Опять тот же поезд, тот же вагон, только вид из окна был другим. Разрушенные дома, выгоревший лес. Еще 10 лет. Один, но не одинок. Где-то там, в Москве, есть друзья, братья и сестры. Есть дочь, и когда-то был сын. Жив ли он? Где он? По обрывочным и не очень достоверным данным было известно лишь одно. Приемная семья его сына погибла в 42-м году. Андрею было тогда 7 лет. Если его уже нет в живых, то он с Господом. Отец твердо верил в это. А если он жив, только одна дорога — в интернат. А сколько их, этих детских домов-интернатов, с такими же Андреями. После войны их стало много. Да будет воля Твоя, Боже.
Не встретимся мы на земле, только лишь верность тебе даруй сохранить до конца. Дорогой папа, сегодня мне исполнилось 12 лет. Без тебя здесь очень грустно, мне тебя не хватает очень. Москва строится, в школе оценки хорошие, только друзей нет. Папа, со мной не хотят дружить, потому что ты и я верующие. Меня дразнят и обзывают. Мне всегда хочется плакать. Папа, а может, Бога нет? Но тетя Света сказала, что если бы его не было, тебя бы не посадили в тюрьму. Конечно, папа, я верю и молюсь. Только мне тебя очень не хватает. Ты всегда знал, что ответить, а я только плачу. Их это еще больше раздражает. Они смеются и говорят: «Помолись Богу, может, он тебе слезы вытрет». Больше всех смеется Савельев. Но мы ведь должны любить всех. Папа, а я его ненавижу. Я однажды его ударила, когда он на весь класс назвал меня баптисткой. Все рассмеялись, а учительница заставила меня извиниться. Но это же несправедливо, папа. Я не могу прощать, как ты. Что мне делать? Только один мальчик не смеется, Андрей Иванов. У него нет папы и мамы, он из интерната. И однажды он мне сказал: «Не плачь, ты должна прощать». Я ему рассказала о Боге. Он ничего не ответил, но и не смеялся, как остальные. Андрей сирота, а у меня есть ты, так что мне все-таки легче. Папа, но без тебя все равно плохо. Тебя не будет еще 8 лет. Но ты не бойся, я буду верить и хочу быть такой, как ты, Катя. Конечно же, этого не могло быть. Николай Иванович знал, что надежда очень маленькая, но все же в Москву летело письмо. Катя, сколько лет Андрею Иванову? Ему было 14. Это было просто смешно. Отыскать в огромной стране сына, не зная, жив ли он, не зная точно фамилии приемных родителей, вроде и Иванов, достоверно зная только одно — его зовут Андрей. Николай Иванович смирился. Жизнь продолжается. У него есть Катя, а сына он обнимет в вечности. Он в это верил. Вот вроде и легче на душе. Катины письма были большой поддержкой. Он радовался и со слезами на глазах благодарил Бога, что его дочь искренняя христианка, хоть ей очень тяжело там одной.

Страна, очнувшись от войны, стала понемногу подниматься на ноги. Впереди забрезжил свет. Для верующих же не было никаких перемен. Катины школьные годы закончились. С большим трудом она получила свое образование. Нет, училась хорошо, просто была баптисткой. Но пути Божьи неисповедимы, и его рука никогда не устанет помогать. Возносимые молитвы творили чудеса. Церкви, несмотря на всяческие запреты и преграды, росли. Приходила молодежь, отвращаясь от коммунизма и находя единственно верную истину в Боге. Уверовал и Соловьев Андрей, тот самый, который не смеялся над Катей. Срок Николая Ивановича подходил к концу. О возвращении в Москву он не думал, решил начать новую жизнь здесь, в Новосибирске. Хоть и тянуло на родину, но там, где Господь, там и есть родина. Как быстро промчались и эти 10 лет! Что еще уготовила судьба? Да будет воля Божия над нами! Катя переехала к нему, не одна, с мужем. «Вот у меня и сынок появился», — грустно улыбнулся Николай Иванович, встречая молодых Ивановых. Жизнь продолжалась. Было трудно. Светлый путь к коммунизму строился на крови верующих. Ведь советское общество было объявлено свободным от религиозных предрассудков. Но Павлова уже не трогали, махнули рукой. Новосибирск стал родным, привычным городом. Церковь тоже стала родной и знакомой, но все равно нет-нет и вспомнится Москва. Особенно тянуло туда Николая Ивановича. Столько лет он не видел друзей, не ходил по знакомым улицам. Каждый день старался не вспоминать о сыне, и каждый день он помнил его. Наступили 60-е годы. Павлов решил съездить на родину. Для чего? В этом он не признавался даже себе. Зачем, папа? Катя боялась за отца. Николай Иванович молчал, молчал долго, а потом вдруг сказал тихо, но твердо: затем, чтобы вернуться сюда навсегда. Павлова никто не ждал. Почти сразу же его вызвали куда надо и предложили добровольно и навсегда покинуть Москву. Отхождение по кабинетам у Николая Ивановича кружилась голова. В одном его жалели, что, отказавшись от военной карьеры, он избрал какую-то религию, а в другом качали головой, узнавая, что 20 лет лагерей не научили уму-разуму. Но все сходилось в одном. Таким людям нет части в Москве с коммунистическим светлым будущим. Вот, наконец, последний кабинет. Последняя подпись, и он уезжает. «Товарищ Савельев, к вам!» Молодой офицер взглянул на вошедшего Николая Ивановича. Бегло просмотрел характеристику. «Так, бывший военный Павлов, Н.И. 20 лет лагерей за убеждение, представляющее угрозу для страны. Да, таким здесь не место. Ваш религиозный фанатизм тормозит построение светлого будущего. И что вы, военный, нашли в церкви?» Молодому офицеру было искренне жаль этого высокого седого мужчину. «Когда-нибудь ты поймешь меня, сынок». «Я вам не сынок», — сверкнули гневом глаза Савельева. Последняя подпись, а Николай Иванович все стоял и в памяти вертелась. Савельев, Савельев, знакомая фамилия. А глаза, кого они напомнили ему? Да такие же глаза, как у его жены. Но нет, этого не может быть. Он не спросит имя офицера. Он уедет в Новосибирск. Он будет жить, полагаясь на волю Божию. Но сюда, в Москву, больше никогда.
слишком велика боль. Он уехал. А молодой офицер еще долго смотрел в окно и почему-то думал о своих родителях, погибших в 1942-м, об этом бывшем военном Павлове, которому они только что закрыли доступ в Москву. Что-то в его взгляде показалось ему знакомым. После возвращения Николая Ивановича в Новосибирск Катя начала вспоминать. «Савельев? Да, Савельев Андрей. Папа, помнишь, я тебе еще писала, что это тот, кого я ударила? Он больше всех смеялся надо мной. Мне тогда было всего 12. Значит, уже офицер. Но куда же ты, папа?» Катя замолчала, смотря вслед вышедшему из комнаты отцу. «Андрей, тебе письмо!» Молодая жена офицера подала мужу конверт. Он посмотрел обратный адрес. «От воспитательницы из интерната? Но мне вчера сказали, что она умерла. Да, но вот перед смертью тебе написала. Сегодня принесли». Жена вышла, оставив Савельева наедине с воспоминаниями. Да, он, конечно, ее помнит. Верующая она была. Все дети ее любили. И она всех. К Андрею же относилась как-то по-особому. Все про Бога ему говорила, убеждала верить. Признаваясь сам себе, он уже давно не верил в правильный путь коммунизма, а где-то далеко внутри себя глубоко уважал людей, отстаивающих свои убеждения, пусть и через лагеря. Он стал читать. Образы детства всплывали перед ним, как живые. Вдруг строчки поплыли у него пред глазами. «Андрей, я могу теперь это рассказать. Родители настоящие твои, не Савельевы». Это было как снег на голову. С затаенным сердцем офицер читал дальше, пропуская слова и целые предложения. 3 месяца тебе было. Родители твои верующие, баптисты, в Сибирь их сослали. И сестра у тебя есть, Катя. Вы вместе учились. Отец твой, Николай, военным был. Только фамилию я не знаю. Андрей больше не мог читать. Он знал, что плакать — это слабость. Но сейчас слезы, не чувствуя преграды, крупными каплями падали на письмо. Она не знает фамилию. Андрей ее знает очень хорошо. Катя в их классе была только одна — Павлова. Твердым шагом Савельев вошел в кабинет к своему коллеге. «Можно ли вернуть высланных из Москвы?» «Что, жалость проснулась?» — вдруг рассмеялся. «Ты не ответил!» Андрей выглядел серьезным, как никогда. «Нет. А что случилось?» «Ничего не случилось». Савельев вышел, плотно закрыв дверь, закрыв навсегда. А через 2 дня молодой офицер с женой выехал в Новосибирск на постоянное место жительства. Анна Кушнирук, Португалия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь». Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы или письменно по адресу Vergessener Altar, Postfach 1134, 49192, Bad Lauer, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно, по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно, а журнала «Сестра» каждый второй месяц и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет во тьму», основанное на добровольных пожертвованиях, и ее доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любому виду ваших отзывов и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. Мы желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Мария Хекель,
3: Екатерина Гертель,
4: Лина Дерксен,
5: Лена Янсен,
6: Хелена Зудерман,
7: Катерина Гертель.

0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за август 2009 года.
1: Фанатики на обочине. Сегодня были у Ивана Яковлевича Паульса. Он зубной врач и по немецким меркам очень солидный, уважаемый человек. А как же, две собственные стоматологические амбулатории в разных городах. Прекрасное оборудование, обученный и приветливый медперсонал. Христианин, чье имя знакомо многим еще по России, Казахстану. Он отбыл 6 лет тюрьмы за благовестие. Здесь, в Германии, мы выпустили книгу, его тюремный дневник «12 тетрадей из прошлого». Тираж разошелся очень быстро. Сейчас другим издательствам готовится издание этой книги на немецком языке. Правда ведь, прекрасная биография солидного, уважаемого человека. А он, Иван Яковлевич, очень сокрушается, что не может залезть на придорожный металлический ящик с песком у напряженной автомобильной трассы. Вот у братьев Вольфганг Руланд и Петер Тёвс получается, а у него нет. Ноги болят, сказывается возраст и пережитое в трудные годы. Не выстоять ему на этом узком ящике 3-4 часа так, чтобы проезжающим водителям он был хорошо виден. Зачем это надо? В мирском понимании он в эти часы живая афиша. Большими, ясными буквами на немецком языке, на плакатах, которые закреплены у него на груди, написано «Иисус жив». Бог есть любовь. Иисус спасает. Покайтесь и живите вечно. Иисус умер за тебя. Эти плакаты должны обязательно увидеть те почти 3000 водителей и их пассажиры, которые проезжают по этой трассе за 2-3 часа. И тогда Иван Яковлевич подходит к самому краю обочины, туда, где синие дымки выхлопных газов тихонько ударяются о дорожный бордюр. Ничего, он высокого роста, и если не заметят брата на противоположной стороне дороги, могут заметить его на этой стороне. Так и стоят эти два солидных человека у автомобильной трассы, словно два безоружных солдата. Кто-то покрутит пальцем у виска, кто-то пробурчит сектанты, фанатики. А чью-то душу, может, и пронзят эти простые слова о забытом ею Боге. Позовут к молитве, к Библии, в церковь. Ради этой души стоят эти два солидных и уважаемых человека, два христианских солдата армии спасения Христа, самой мирной армии в мире. И пусть потешаются те, чьи души еще не видят свет неба,

ради одной души, уставшей плутать в дебрях мира, будут стоять эти два немолодых человека под огромным небом, на краю вселенной, за шаг до вечности. Галина Вольф.

0: Книга Йоханн Паульса «12 тетрадей из прошлого» имеется в озвученном виде на диске в MP3 формате и прилагается этому выпуску газеты.
1: Миссионеры пойдут и не утомятся. Исайя 40:31. И пойдут и не утомятся свет нести, что Господь зажег, и не станут судьбой меняться с тем, кто ищет легких дорог, и бесценное достояние принесут к престолу Отца. Покаяние, покаяние, свет любви приходит в сердца. Как же трудно вам, дорогие, по дорогам Христа идти, достучаться к тому, кто гибнет, не упасть на тяжком пути. Да хранят вас наши молитвы, да помогут вам крест нести, ведь невидимой в вашей битве сам Господь идет впереди. Долина Вольф.

я становлюсь сильной. Поблагодарить хочу за то, что мне выписали газету и журнал. В январе я не получила ни газету, ни журнал, и были такие переживания, словно отняли что-то такое родное и близкое сердцу. Написала письмо. Конечно, смирилась, но думаю, отправлю письмо, и меня поймут, утешат. А однажды открываем почтовый ящик, а там газета «Забытый алтарь». Да какой же он забытый, если любимый? Не отправила я то письмо грусти. Все удивлялась, как это Бог сразу отвечает на молитвы. Я это знаю, чувствовала много раз, но каждый раз это такие особые чувства. В апреле получила журнал «Сестра». Спасибо Господу, что не прошел мимо, что видит нас и любит нас. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Читаю я в Библии и вспоминаю своего сына Руслана, умершего в 18 лет. Как хорошо, что есть вы, что все можно сказать. Пишу, а рядом Евангелие и написано «Сыну Руслану в 10 лет». «Сын, ты у меня христианин. Я тебя прошу, никогда не отрекайся от Бога». Сентябрь 1992 год. 5 класс. 10 лет. Мама. Когда это было? Так давно и недавно. Это Евангелие. Половина на русском языке, а вторая на английском. Он читал и то, и другое. Ходил в английскую школу и даже изучал латынь. Он очень любил молиться, и вместо «раскаиваюсь в грехах» он говорил: «Господи, я тебе раскаиваюсь в грехах». Я Господа благодарю за сына, за все тревоги, за болезни и мечты. Что сын воскреснет, в это непременно верю. Все это мне в Библии сказал «О Боже, ты! Твоя любовь обильна, и становлюсь я сильной». Любовь Гурлова, Россия.

0: а его она увидит.
1: Эта статья Николая Беккера немного отклоняется от оригинально напечатанного текста в газете, потому что мы его переняли с ихнего второго диска, который он сделал уже после смерти его жены Галины. По просьбе брата Николая этот диск также в MP3 формате прилагается этому выпуску газеты. Если кто из вас желает иметь первый диск семьи Беккера, вы можете обратиться по вышеуказанному телефону ответственной за звукозапись или по адресу, который на вашем пересылочном пакете.

27 августа 1949 года в крестьянской семье Дворцовых Павла и Клавдии родилась девочка по имени Галя. Недолго радовались родители своему первому ребенку. Через несколько месяцев обнаружилось, что девочка совершенно слепая. Росла она бойкой и жизнерадостной. Ее несколько раз возили в Одессу к врачам, но все было тщетно. В школу Галя пошла в 1961 году, будучи переростком, так как родители не знали о существовании школы для слепых детей. В 1971 году Галя окончила Омскую школу для слепых детей и приехала в Петропавловск поступать в музыкальную школу для ослепших граждан. Там мы и познакомились с ней, и в ноябре 1972 года вступили в брак. Самым знаменательным и важным в нашей совместной жизни был 1992 год. В этом году вначале я, затем Галя, покаялись и приняли водное крещение, то есть обратились к Господу. А в 2003 году мы со всей семьей переехали в Германию на постоянное жительство. На то время у нас было 4 внука, а сейчас у нас их 8. В феврале 2006 года обнаружилось, что Галя заболела раком. Над ней молились братья, служители с возложением рук и с помазанием. А также она предпринимала все возможное, чтобы исцелиться. Но Господь распорядился иначе. Последнее время Галя молилась, чтобы Господь явил над ней свою волю. И Господь сделал это. 14 июня 2009 года в 12:55 он взял ее к себе. Я еще хотел бы засвидетельствовать коротко о том, как это случилось. В четверг, 11 июня, мы повезли Галю в больницу, так как она уже лежала недвижно и не могла уже принимать пищу. Но мы знали, что она нас слышит, потому что мы подходили и спрашивали: «Галя, если ты нас слышишь, то ну как-то век моргни так векой, да?» И она это делала. И поэтому мы ей читали псалмы, мы с ней молились и вели себя так, как она с нами, потому что мы знали, что она слышит. Но к субботе она уже не могла ничем двигать абсолютно, ни одной мышцы. И в воскресенье после служения приехали к нам братья и сестры. И когда они зашли, брат говорит: «По-моему, Галя уже собирается домой». Мы говорим: «Давайте будем молиться». Мы подошли, окружили кровать ее и стали молиться. А я стоял как раз вот где спинка и смотрел на нее. И когда мы молились, я попросил в молитве: «Господи, покажи мне, чтоб я был уверен, что Галя точно к тебе идет». И когда я помолился, брат говорит: «Слушай, Галя открыла глаза, такой ясный взгляд». И он говорит: «Николай, она смотрит прямо на тебя. Не знаю, видела она меня или нет. Это Господь знает». И затем я у нее спросил: «Галина, ты сейчас к Господу идешь». И она до этого не могла действительно ничем даже шевельнуть. И кивком головы кивнула: «Да». И мы начали петь гимн «Мой дом на небе за облаками». И когда мы первый куплет спели, брат говорит: «Галя улыбнулась». Он говорит: «Это такая улыбка была, я не могу описать, как будто что-то хорошее-хорошее увидела она». И когда мы до конца допели гимн, Галя была уже у Господа. И на этом основании у меня появилось стихотворение, которое сейчас его также хочу прочесть. «Я знаю, ты сейчас на небе, Господь мне это показал, ответом на мое моление, открывшиеся вдруг глаза,
когда ты знаком подтвердила, что к Господу сейчас уйдешь. Лицо улыбка озарила, как вспомню, и на сердце дрожь. Хотя я этого не видел, со всеми вместе песню пел про ту священную обитель, где всем страданиям предел. Мне братья и сестры рассказали про твой лучистый ясный взгляд и про улыбку, что едва ли словами можно описать. Моя любимая, родная, ты отстрадала уж свое и обрела в просторах рая свое небесное жилье. Хочу воздать тебе, Спаситель, хвалу за милость и любовь, за то, что Галя — небожитель, куда и я идти готов. Но впереди еще дорога, верней, чернистый узкий путь. Я полон желаний славить Бога, служить Ему, нести свой труд. За тех, кто Господа не знает, молиться будут до конца, чтоб всем нам встретиться однажды у ног Небесного Отца. Аминь.

И дети приехали вовремя. Давно у меня на сердце побуждение написать вам, как Бог мне помог. Я и мой муж верующие. Он ушел к Господу в 2005 году. Об этом я и хочу рассказать. Жили мы в глухой деревеньке Саратовской области. Муж заболел. Определили рак, перенес 3 операции. Выписали его, когда нечего было вырезать, так сказали врачи. И с этим мы остались одни в своем доме. Прошло еще 1.5 года. Он лежит. А я со своим плохим дыханием и сердцем, как могу, ухаживаю за ним. Он очень терпеливый, ни одной жалобы. Слушали радио, искали передачи, когда говорил Николай Водневский, читали Библию. Я делала обезболивающие уколы и все, что надо. Наступила зима 2005 года. Жили мы в конце деревни, и весь снег с полей заметало к нам. Когда муж был здоров, он сам освобождал наш выход из дома. Теперь я все необходимое вносила и выносила из дома. Снег был почти до крыши. Мне было страшно, как я буду хоронить мужа. Дети далеко. Мы в этой деревне чужие, потому что верующие. И однажды в эту зиму мне стало очень страшно. Страх усиливался, так как мужу становилось совсем плохо. И с этим страшным страхом я упала на колени и долго говорила Господу, что у меня даже санок нету, чтобы его вывезли. Мое состояние было безнадежное. Вдруг при закрытых глазах я увидела как бы тень, проходящую передо мной, и по волосам как бы ветерок прошел. Снял Господь с меня страх полностью. Дожил муж до июля. Все Господь сделал. И дети приехали вовремя, а утром, когда я ему сделала последний укол, еще сказал: «Смерть меня не взяла, буду жить». И с этим еще вздохнул и ушел в вечность. Много у меня случаев о прямой, видимой, даже мне грешной его помощи. Меня этот случай долго беспокоил. «Расскажи». Я своим всем рассказала и в церкви. «Верьте, надейтесь, взывайте, он никогда не оставит». Мария Шрёдер.

Проглядела сына. Человек я очень скрытный. Живу в Германии уже 14 лет. Многое пришлось пережить. С мужем все хорошо, но с детками. И общения нет такого, как бы дома в Казахстане. Встречаемся с односельчанами или на свадьбе, или на похоронах. Вот так на похоронах у мамы моей подруги увидела снова своих родных односельчан. Особенно была рада встрече с Леночкой Р. Она человек очень добрый, теплый и верующая. От нее веет радостью. Мне всегда с ней бывает так легко. Вот она и выписала мне забытый алтарь. Я жду его и читаю, и читаю. Мне так легко, и я легче переношу мои проблемы и страдания. Очень благодарна ей и вам. Пользуясь случаем, хочу написать мои стихи. Моя вина, что сын судим. Не доглядела сына я когда-то. Всевышний Бог, ну объясни, за что такая мне расплата? Я умоляю, помоги, приди к нему когда-нибудь с рассветом. С кривой дороги сына уведи и подскажи, как дальше жить мне с этим. Нет, не смогла я сына убедить. Напрасны были все мои страдания. Не дай позволить душу загубить и облегчи ему его страдания. Валентина С.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

0: Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь.
1: Псалом 16 или 15 в синодальном издании, 8 стих.
0: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла».
1: Деяния апостолов 18:10-11.
0: И сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня».
1: Первая книга царей или третья книга царств в синодальном издании 9:3.
0: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя».
1: Вторая царей или четвертая царств 25.
0: «И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса».
1: Вторая книга Хроник или вторая Паралипоменон 30:27. Современный мир, включающий в себя и христианство, как никогда раньше кишит суевериями. Виртуальная реальность, взявшая в свои железные клещи ум и психику современников, увеличила суеверия людей, вынуждая их, очень часто без ведома последних, на контакты с демонами. Молитвы многих, называющих себя христианами, обращенные к Богу, остались без ответа. Такие души, если не впали в совершенное неверие, терзаются жгучим вопросом: почему? Библия рассказывает, наряду с примерами об услышанных молитвах, и о таких, на которые Бог не только не мог ответить, но гневался в ответ или ставил их в вину человеку.
0: Молитва его да будет в грех.
1: Псалом 109 или 108 в синодальном издании, 7 стих.
0: Господи Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего?
1: Псалом 84 или 79:5 в синодальном издании.
0: Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость.
1: Притчи Соломона 28:9.
0: Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают? Такую заповедь дал им: слушайтесь глаза моего, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом.
1: Книга пророка Иеремии 7:16-17-24.
0: Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Знаем и то, что получаем просимое от Него.
1: Первое послание Иоанна 5:14-15. Итак, очевидно то, что Библия и молитва как-то обусловлена. Что же это за условия, и каковы они для того, чтобы получить ответ от Бога на свою молитву и не попасть в заблуждение? К сожалению, очень немногие видят в молитве свою зависимость от Бога или же подходят к Богу в молитве с позиции зависимости. Очень часто гордость и самомнение людей в их сознании делают из Бога слугу или раба, от которого они ждут мгновенного исполнения своих желаний. И чаще всего люди обращаются к Богу лишь тогда, когда им что-то нужно и когда больше не к кому обратиться. Но Библия показывает, что Бог желает быть близким нам, быть постоянно с нами, присутствуя во всех наших обстоятельствах. Дорогой христианин, живешь ли ты в присутствии Бога?

0: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче».
1: Евангелие по Иоанну 17:1.

Господь Иисус так неизменно сознавал себя в присутствии своего Отца, что всюду, куда бы ни шел, где бы ни стоял, мог возвести свои глаза на небо и сказать: «Отче». Достаточно было одного взгляда ввысь, чтобы он чувствовал тесную связь с Отцом, знал, что его Отец слышит его.

Жизнь в присутствии Бога делает молитву легкой и отрадной. И это не означает, что христианин таким образом ищет Бога. Нет, он его имеет, может его коснуться. Но, желая прикоснуться к кому-нибудь, я должен прежде всего находиться близко. Если ты подходишь к Богу только во время молитвы, не удивляйся, что так трудно установить связь с небом, что твоя молитва не возносится туда, не доходит до сердца, до уха Бога. Не удивляйся, если встаешь с колен, не коснувшись Отца, не получив силы. Вместо отрады чувствуешь усталость и пустоту. А почему? Потому что твой ум занят столькими вещами, а сердце отягчено столькими заботами, омрачающими твое настроение, что не так-то скоро суета уступает место Богу.

0: взор к небу и сказать: «Отче». Говорим ли мы так, чтобы после каждой высказанной мысли могли сказать: «Отче, благослови и запечатли сказанное мною, положи его как семя в борозды сердец, укрой там своей рукой, чтобы оно взошло и принесло плод». Или, может быть, нам приходится вздыхать с опущенными глазами: «Дорогой Отец, прости меня за все сказанное, изгладь его своей рукой и не дай взойти плевелом». Мы должники друг перед другом. Я перед тобой, и ты передо мной. Наш долг друг ко другу – святость жизни. Погасить этот долг мы можем лишь тогда, когда порознь и вместе будем жить в присутствии Бога и в Его присутствии встречаться. Без Бога в человеческом обществе происходит только беспорядок и грех. Апостол Иоанн желал общения с другими, ибо его общение было с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом.
1: О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом.
0: Первое послание Иоанна 1:3. Лишь тот имеет право искать общение с другими, кто имеет общение с Богом. Лишь тогда мы являемся солью земли и благоуханием жизни, когда находимся в сознательной связи с Ним, источником жизни. Только святые люди приносят благословение человеческому обществу.

0: Жизнь в присутствии Бога охраняет от грехов.
1: Всегда видел я пред собою Господа,
0: Иегову, сущего,
1: ибо Он одесную меня, не поколеблюсь.
0: Псалом 16 или 15 в синодальном издании, 8 стих. Можно ли грешить, когда Он тут, с нами? Нет. Конец затаенным мыслям, неуместным словам, недолжным взглядам, неосмотрительным чувствам. Все открыто, все обнажено перед всевидящим взором Бога.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет.
0: Евреям 4:13. Каждому греху предшествует внутреннее разобщение с Богом, потеря связи с Ним. Когда мы живем в присутствии Бога, мы легко сознаем, что вот пришла минута поспешить к престолу благодати, чтобы найти благодать для своевременной помощи и избегнуть греха.
1: Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: Евреям 4:15-16. Если я согрешаю, это значит, что я не испросил благодатной помощи в свое время. Если по нерадению время упущено, и удерживающая и помогающая в борьбе с грехом благодать не получена, то приходится искать милости и прощения. Благодаря Господу одновременно с искушением можно найти и помощь. Так как Иисус жил в присутствии своего Отца, то для Него всегда было открыто ухо Его Отца, и на помощь всегда протягивалась всемогущая рука. В 17 главе Евангелия по Иоанну, стих 1, Господь Иисус говорит:
1: «Отче, пришел час».
0: Какой час? Тяжкий час Гефсимании и Голгофы. Есть люди, день и ночь думающие о каком-нибудь своем грехе, о какой-нибудь своей страсти, и этим постоянным устремлением мысли на грех они его только поддерживают. Средоточие мысли на своей слабости не дает сил, напротив того, сильно утомляет и даже вводит в искушение повторить ошибку. Смотри не на свой грех, а на твоего Господа. С каждым взглядом на него будешь черпать жизнь.

Жизнь в присутствии Бога ведет к хождению во свете. В свете Его мы видим свет. Ничто, кроме присутствия Бога, не укажет нам так правдиво на то, что в нашей жизни сомнительно или криво. В Ветхом Завете священник с важными вопросами обращался к Богу и получал всегда ясный и справедливый ответ. «Освети все сомнительное и неясное светом Бога, светом Его присутствия, и скоро увидишь, где правда. Поступай так, как поступал один простодушный христианин, всегда справедливый.

спрашивавший себя, говорил ли так Иисус, поступал ли так Иисус. Быть может, ты не живешь в добром согласии с окружающими тебя, но извиняешь себя, говоря, «Они меня обидели, я сержусь справедливо». Представь это дело Иисусу и увидишь, будешь ли гневаться дальше. Спроси себя, хотел ли бы ты, чтобы Иисус, придя, застал тебя в ссоре с окружающими? И очень скоро ты вынужден будешь сказать «Нет, 1000 раз нет».

Жизнь в присутствии Бога приводит все в порядок в сердце и в доме, во всем укладе домашнего быта и во внешности. Когда Иисус вступил в дом Закхея, Его присутствие водворило порядок не только в душе, но и во всем доме этого человека. Веришь ли ты в возможность присутствия Бога в твоем доме? Если да, Он приведет в порядок весь твой дом. Украшения на стенах комнат и твой письменный стол, и шкаф, и комод. В твоем доме уже не будет места для всякого ненужного хлама. «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Псалом 101 или 100 в синодальном издании, 3 стих. «Ты никогда не будешь одет неряшливо или бесстыдно. Все примет такой вид, что ты будешь готов каждую минуту предстать пред видимым Господом в Его пришествии».

могучем царстве Вавилона исполнен мудрости и сил. Слуга Господнего закона был муж великий Даниил. Он Иегове поклонялся среди языческих людей и между ними отличался примерной верностью своей. В скорбях был мужествен, спокоен, любовью к истине горя, и был за это удостоен великой почести царя. Но блеск его великой славы князей языческих смущал, и недуг зависти лукавый сердца их гордые съедал. И вот они коварно стали ему погибель замышлять, и в нем погрешности искали за тем, чтоб в суд его предать. Но тщетно сердце Даниила к досаде всех его врагов рука Творца руководила и сохраняла от грехов.

0: В лучах вечернего заката, румяным отблеском горя, стоит, как вылитый из злата, дворец великого царя. И в нем, судьбу страны решая, лишь властью слова одного, или законы утверждая печатью перстня своего, на драгоценном царском троне, роскошной свитой окружен, сидит сам царь в золотой короне, и весь он в думы погружен. Вокруг недвижными рядами телохранители стоят, и под вечерними лучами их шлемы медные блестят. Князья с сатрапами предстали пред троном Дария царя и свой указ ему подали, они с почтением говоря.
1: Князья, наместники, сатрапы и слуги прочие твои, друг другу явно изъявили мы все согласия свои, чтоб это твердое веление благоволил ты, царь, издать и слуг своих постановления рукой своею подписать. Отныне в царстве Вавилона в течение 30 дней пусть ни о чем никто не бросит ни у богов, ни у людей. Но под угрозою суровой царя лишь все просить должны. Пусть будет твердо это слово и как закон для всей земли. А если просить кто будет у человеков или богов, того законно пусть осудят и тотчас бросят в винный ров.
0: Царь Дарий выслушал с вниманием князей диковинный указ. Решил их странное желание исполнить и на этот раз. Князья молчали в ожидании. Писец царю перо подал. Царь посмотрел рукописание. Рукою властной подписал. Тогда в груди сильней забились князей злорадные сердца, и, торжествуя, удалились они из царского дворца. Указ тот всюду был объявлен, узнал о нем и Даниил.
2: «Я знаю, будет Бог прославлен!»
0: В душе своей он говорил.
2: «Пророк и смерти не боится, что значит для меня людской указ?»
0: И он пошел в свой дом молиться, как это делал всякий раз.

0: Вот дом его. Не слышно шума, здесь мир витает и покой. Здесь человеческие думы сливались с горнею мечтой. Здесь окна горницы раб Бога к святому граду открывал, и скорбь Израиля в молитве не раз пред Богом изливал. Вот он, печальный, но прекрасный, любимец чуждого царя, в часы опасности ужасной встает моление творя. В тот час, как тихо с Богом славы наедине он говорил, коварный взор врагов лукавых тайком за жертвою следил.
1: Любезный друг сатрап Ахаз, заметил я, и уже не раз, что князь великий Даниил указ царя попрал, забыл. Глашатай всем давно сказал, что всякий просьбы направлял в дворец к царю все 30 дней, и каждый, чтоб с нуждой своей богов в молитвах не просил. Но так не делал Даниил, порядок жизни не менял, свое окно он открывал, и в день 3 раза, не таясь, молился Богу он, склонясь. Имеем мы теперь предлог, что править нами он не мог. Нельзя терпеть, мой брат сатрап, чтоб князь, недавний пленник, раб, над нами власть свою имел, был близок Дарию и смел. В делах нам выгодных мешать, его нетрудно нам убрать. Придет к концу уж скоро день, покроет все ночная тень, тогда увидим мы с тобой, как после дня во тьме ночной молиться будет Даниил тому, чье множество светил, кому давно так верен он.
0: Сказал так другу Орион. Ахаз сказал ему на то:
2: я тоже думаю давно, что князя нужно устранить и сделать так, чтоб жизни нить короче стала бы его. А нам с тобой нужнее всего рассеять всех своих врагов. Идти с тобою я готов.
0: Ушел на запад солнца луч, луна глядела из-за туч, и в свете меркнущем ее запрятал рубище свое надменный, гордый Вавилон. Входил в жилище мирный сон, заснули птицы, спит и сад, лишь льют цветы свой аромат. По улице одной, как тать, неся добра чужого кладь, идут Ахаз и Орион. Очам их стал не нужен сон.
1: Вон там, немного за углом, увидим скоро нужный дом. А там живет наш давний враг,
0: шептал Ахазу друг в потьмах. И в этот самый миг луна как будто другом их была, как будто нужно было ей лить свет серебряный сильней.
1: Ну, вот и дом, а вон окно. О, гляди, открыто ведь оно. А вон не спящий Даниил пред Богом голову склонил. Молиться Богу смеет он.
2: Ты прав в суждениях, Орион. Когда наступит утро час, придем к царю, он примет нас. Ему расскажем про окно и слово дерзкое одно, что князь великий Даниил, склонив голову, произносил, ища защиту от тревог.
0: А это слово было Бог. Ушли они, а Даниил в молитве Бога все просил о новой силе для трудов, чтоб мудрым быть среди волков, чтоб только правдой вечной жить и чтоб угодным Богу быть. Когда молиться кончил он, к нему пришел спокойный сон.

0: Настал рассвет, светило дня, тепло и свет в лучах неся, опять призвала всех на труд. Смотрите, вот друзья идут, друзья, Ахаз и Орион. Тревожным был ночной их сон, язык недобрый их готов излить поток коварных слов. Коварство им волнует грудь, и вот к царю привел их путь. А царь свободен был от дел, и их к себе вести велел. Вошли они и пали ниц.
1: Какая скорбь коснулась лиц! Какое горе мучит вас, ко мне пришедших в этот час!
2: О, Дарин царь! О, наш отец! Пришли с тоской своих сердец. Печаль большая есть у нас. Недавно изданный указ нарушил князь наш Даниил. В молитве Бога он просил, побрал указы он твои, твердил молитвы он свои, и поутру, и в поздний час заметил то наш зоркий глаз. Как дерзок он и как упрям, как будто служит он врагам. Немало князь имел заслуг, но, видно, он царю не друг. Нам жаль его, но львиный ров ему неверному готов. Он кары строгой заслужил, как твой указ постановил. Указ твой строг для смертных нас.
0: Сказал им царь.
1: Да, мой указ, пока оставьте вы меня, другим вопросом занят я. Всему ускорю я конец.
0: Они покинули дворец. Печаль терзала грудь царя.
1: Коварство.

0: знаешь теперь, где путь к тому, чтоб Даниил себя от смерти сохранил?
1: Напрасно Дарий путь искал. Весь день тоскуя он устал, лишился бодрости и сил, а вот и вечер наступил. Сатрапы снова у царя, они желанием горя увидеть нужный результат, царю упорно вновь твердят.
2: Давно достиг до многих стран законы персов и медян, и он не может допустить, чтоб можно было изменить и даже жертвенной ценой любой указ, что дан тобой. О, царь, хоть всем нам князя жаль, хоть и растет у нас печаль, но нужно бросить князя львам, об этом должно знать врагам.
1: Что мог на это царь сказать? Нет слов, чтоб князя оправдать. И царь взволнованный сказал:
0: своей рукой я подписал решение царское давно, и неизменчиво оно. Поток не нужен лишних слов. Бросайте князя в львиный ров. Его примерно накажу. Но прежде я ему скажу слова последние мои.
1: Еще пророк молился пред Богом в горнице своей, когда внезапно появился отряд конвойный у дверей, и шумно, дерзкими шагами в дом тихий воины вошли, и с обнаженными мечами на суд пророка повели. Злорадством, в сердце затаенным, враги смотрели на него, когда достоинств всех лишенного вели насильственно его. Толпа врагов сопровождала его, злорадно говоря:
3: кто их молиться заставляет, противник нашего царя?
4: Смотри-ка с важностью какую! Идет презренный иудей. Посмотрим, Бог своей рукою спасет тебя ли от зверей.
1: И Даниила привели. Еще дорогой князь узнал, что жертвой зависти он стал в потоке всех враждебных сил. Вот, полный веры, вдохновенья, пророк предстал перед судом, судей смущая дерзновенных спокойным, радостным лицом. Князья, сокрыв свои смущения, судили кроткого его, и царь скрепил суда решение печатью перстня своего. И, обратившись к Даниилу, сказал в секрете от врагов:
0: на Божию надейся силу, и он спасет тебя от львов. Служил ты Богу неизменно и веру в сердце сохранил. Тебя спасет он непременно. Мужайся, друг мой, Даниил.
1: И Даниила, месть свершая, вербли на радость всем врагам в тот ров, где львов голодных стая рычала грозно по ночам. И рва отверстие закрыли тяжелой каменной плитой. И торжествуя, поспешили отпраздновать былой покой. Когда верхушки туч над далью закат уже не золотил, терзаем жгучую печалью, в свой дом царь Дарий поспешил. И ужин слугам удивленным он приказал не подавать, и, чрезвычайно огорченный, не приняв пищи, лег он спать. Устало немощное тело, но сон от глаз его бежал, и вновь Мучительно все дело его сначала вспоминал. Вот вспомнил он, как приходили князья с сатрапами к нему и подписать указ просили, вид новой почести ему. Как он без всяких размышлений указ безумный подписал. Увы, коварных зломышлений он в них тогда не замечал. И вот, немного доверяя, какие горькие плоды.
0: Несчастный, знаю лишь теперь я, как мог он миновать беды, как в сеть меня вы уловили. Увы, коварные враги, с каким лукавством вы лишили меня любимого слуги. Теперь вы счастливы, спокойны, победу празднуя свою, а я страдаю и невольно кляну в несмысленность мою.
1: Густеет тьма, нависли тучи над темным обликом земли. Умолкло все, лишь рев могучий несется где-то из земли. То львы во рву своем рыкают, почуяв жертву пред собой, и эхо рев их повторяет, неся над стихнувшей землей. Ночь беспокойная минула, уж вышла полная заря, и с облегчением вздохнула грудь истомленного царя. Той ранней утренней зарею он встал и тотчас поспешил туда, где грешную толпою вчера был брошен Даниил. И ближе к страшному ущелью, шагая, робко он спешил и с малым проблеском надежды пророка жалобно спросил.
5: «Служитель Божий, Даниил, спасти тебя от смерти смог твой вездесущий, сильный Бог!»
1: И вдруг, о чудо, слышен голос из рва пророка самого.
6: «Не пал с главы моей и волос без воли Бога моего, мой Бог всевидящий, всесильный, святого ангела послал, чтоб здесь меня во тьме могильной от лютых львов он охранял, и силой Господа святого меня от смерти сохранил, за то, что чист я был пред Богом и пред тобой не согрешил».
1: Царь Дарий был безмерно рад, он князя смерти не хотел, и тут же слугам повелел из рва поднять, где львы скорей, того, кто верностью своей всегда послушным Богу был и верой в милость Бога жил, ему единому молясь. Покинув ров, увидел князь, как дня идущего заря коснулась радостью царя, и царь восторженно сказал.
0: «Твой Бог, владыка, все создал, весь этот мир и небеса, его я вижу чудеса, ему послушен хищный зверь, об этом будут знать теперь и славить имя лишь его в пределах царства моего. А ты, мой князь, иди домой, храня в душе своей покой».

Пришел в свой дом князь Даниил, опять окно свое открыл, опять молился Богу он за избавление и Сион.

Да, эта повесть об окне сказала многое и мне. Хочу и я, как Даниил, иметь от Бога много сил. Ему единому молюсь, Господь, к Тебе душой стремлюсь. Внемли с небес моей мольбе, дай силы верным быть Тебе, чтоб в горнице моей всегда, и в тьме ночной, и в свете дня, закрыто не было бы окно, но чтоб открытое оно служило знаком бы моим, что я иду путем Твоим, что мне не страшны ковы тьмы, что я с Тобой, со мною

Аудиопроект есть добровольное служение от сердца к сердцу всем, понимающим русский язык. Распространяется безвозмездно. Мы будем очень рады, если этот скромный труд принесет кому-нибудь ободрение и утешение или напомнит вновь какие-то забытые или упущенные из виду грани истины, указанные нам, христианам, однажды в Библии, к практическому прославлению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тогда наша цель достигнута. Мы очень благодарны всем, кто не посчитал за труд написать нам письма или позвонить. Пусть Господь Иисус будет всегда близок вам и поддержит вас в трудностях каждого. Если кто-то пожелает написать нам, это можно сделать по адресу. Абонентный ящик 4312, город Запорожье, 69039, Украина. Да благословит вас Господь Иисус.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».Еще, казалось, совсем недавно в нашей стране царил неистовый атеизм. Помню, даже я в институте сдавала экзамены по научному атеизму, а затем, работая в культуре, проводила лекции по атеизму, доказывая, что Бога нет.
1: Это твое прошлое?
0: Да, и причем самыми обычными вопросами среди атеистов, как им казалось, разбивающие все доводы верующих, были следующие. Первый. Как можно быть уверенным в существовании Бога? И можно ли доказать его существование? Второй. Откуда знать, что Библия не вымысел? И третий. Если справедливый Бог существует, как можно объяснить, что столько людей страдает?
1: Это действительно традиционные вопросы неверующих, и ответить на них можно только так. Библия никогда не пыталась доказать существование Бога. Она просто принимает его как факт и рассказывает о том, как Бог вмешивался в дела человека. Можно привести логическое объяснение существования Бога. Это объяснение в сердцах людей, которые на протяжении многих веков хотели изменить мир к лучшему и обращались к Создателю. Всякое творение подразумевает Творца. Внутреннее стремление к справедливости привело человека к поклонению Создателю, будь то языческое божество или даже человеческое существо, как, например, Ленин или Мао Цзэдун. Я не могу научно доказать существование Бога, но могу показать, что лучше признать его, что он есть, чем отвергать его.
0: Сегодня и я прекрасно это понимаю. Бог – это не философская абстракция, как это преподносят многие религиозные учения. Это личность. Отец, который явил себя миру через своего Сына. Некоторые, стремясь познать все о Господе Боге до того, как в Него поверили, не смогли усвоить основной факт Его существования и Его истину через воскресение Иисуса Христа.
1: Хотя я не могу доказать существование самого Господа, я могу познакомить вас с Ним через Сына Его Иисуса Христа, который жил, умер и доказал свою божественность, восстав из мертвых.
0: И еще... В отличие от других религиозных учений, Иисус предложил испытать его учение. В Евангелии от Иоанна, 7 главе 17 стихе записано: «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Лично я испытала его учение». И сегодня вместе с доктором Сейла и моим коллегой готовим христианские программы, а не проводим атеистические лекции. Ведь Иисус воскрес из мертвых, тем самым подтвердив сказанное в Библии. Он требует от нас не только поклонения и признания, но нашу жизнь. Как я могла сомневаться в божественном?
2: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы пред нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им: «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.

Глава 33. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу.

и помысли, что сии люди – твой народ. Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо».

Глава 34. «И сказал Господь Моисею, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь. И взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу, и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого

ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева. Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, 10-словие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае.
И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: «Вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь: скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». Но прежде чем приступить к лекции доктора МакГи, давайте прочтем письмо от нашей слушательницы, которая живет в маленькой деревушке на Урале. Зовут ее Мария. Вот что она пишет. «Здравствуйте, добрые люди! Услышала вашу передачу по радио и вот решила написать. Живу я в селе. Село небольшое. Церкви у нас, конечно, нет. Крещены многие, но не все искренне верят и соблюдают заповеди Божьи. И я тоже считаю себя грешницей, потому что мы с мужем не находим общего языка. Он говорит, что он тоже верит в Бога, но, судя по его делам, можно сказать, что он совсем не верит. Когда я пришла к вере и стала ходить на собрания, это ему не понравилось, стал ругаться. Я перестала ходить, стала затворницей. Сидела дома одна, читала книги, читала Библию. И тут он тоже меня укорял, что, дескать, неправильная у меня вера, что нет иконы. Чтобы забыться, я стала писать стихи для себя», — продолжает наша радиослушательница. «Бывает, приходит душевный порыв, и я пишу все это в тетрадь». Вот некоторые строки из стихотворения, очевидно навеянного ритмами народных песен. Но вслушаемся в этот призыв, стремящийся к Богу души. «Люди грешные, некрещенные, как вы многого не узнаете, как вы многое потеряете, не читая ту книгу мудрую. Называется книга Библией. Прочитав ее, призадумайся, разбуди в себе совесть спящую, посмотри вокруг, вширь земли родной. Утонули мы во грехах своих». И далее наша слушательница призывает. «Ты проснись, народ, от нечистых снов, окуни свое тело грешное в воды чистые, в воды светлые. Воскреси свою душу заново, поклонися ниц Отцу Господу». Мария не только других призывает к покаянию, но и сама исповедует свои грехи. 21 мая я слушала вашу передачу и как бы видела себя. «Как будто бы про меня говорили», — продолжает она. «Я обидчивая и горделивая. Это мой грех. Все грехи свои вижу, все замечаю, а избавиться трудно. В гневе сделаешь грех, а потом казнишь себя. Да поздно, грех совершен. И не могу я спокойно мириться со злом, которое мне преподносят другие. Не могу сдерживать себя. Знаю, что нужно, а не могу. И получается, что своими делами я не могу порадовать Господа. Я приношу Ему страдания. Мне хочется уйти в монастырь, но возможно, что это просто уход от трудностей и испытаний, которым я подвергаюсь каждый день в своем доме». Да, действительно, гордость — это тот грех, который мы любим в себе и ненавидим в других. То, что вы, Мария, говорите об этом, означает, что вы на верном пути, и Господь работает над вами. Он всегда рядом, и когда трудно, поддержит. Надейтесь на Него, и Он не оставит вас. Знаете, такой выдающийся церковный деятель, как апостол Павел, тоже имел подобные переживания. Вот послушайте, что он пишет в письме к верующим в Риме. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». «Бедный я человек, — восклицает апостол Павел, — кто избавит меня от всего тела смерти?» И, как бы пораженный великой любовью Христовой, он заключает: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Только Иисус может избавить человека от грехов, ведь Он пришел в мир, чтобы спасти людей. Об этом говорит вся Библия, начиная с книги «Бытие» до книги «Откровение». Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Текст доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! прошлой передаче мы говорили о том наказании, к которому прибег Моисей, чтобы избавить народ израильский от греха идолопоклонства. Это была крайняя мера. Но иначе и нельзя было, ведь грех был велик. Сегодня в нашей церкви проник либерализм, и мы позволили ему укорениться. Помню, как у нас принимали экзамен на право церковного служения. Там был один молодой человек, окончивший либеральную семинарию. Я никогда еще не встречал человека, который бы так плохо знал богословие и Библию, а то немногое, что он знал, путалось у него в голове. Было совершенно ясно, что знает он мало, а веры у него нет вовсе. Он не мог даже прокомментировать основные догматы веры. Один из экзаменаторов очень корректно сказал ему: «Даже если вы не верите, то вы, по крайней мере, должны знать, во что вы не верите». Потом один старый служитель, который знал отца этого молодого человека, сказал: «Его отец был в прошлом великим проповедником. Он по-настоящему верил. И я уверен, что придет время, и этот молодой человек все поймет и справится». В результате у него все-таки приняли экзамен, хотя и не единогласно. Моисей бы поступил совсем по-другому. Он, может быть, не вытащил бы меч и не убил бы этого молодого человека на месте, но в священники он его точно не принял бы. Наверное, Моисей дал бы ему в руки Библию и отправил в библейскую школу подучиться, чтобы потом все-таки сдать этот экзамен. К сожалению, и другие церковные аттестационные советы поступают точно так же, как наш. От этого либерализм и побеждает в церквях. С грехом нельзя идти на компромисс. Кто-то сказал: «Компромисс аморален». И особенно аморален он в церкви. Моисей не был силен в компромиссах. Вместо этого он применял крайнюю хирургию. Прочтем теперь 28 стих 32 главы. «И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Виновные были убиты, и лагерь был очищен от греха». Многие тут же скажут, что все это очень жестоко. А если мы посмотрим на это по-другому? Что было лучше, вырезать рак немедленно и спасти народ, или же оставить болезнь в покое и погубить весь народ? Подумайте о невинных мужчинах, женщинах, детях. Если бы те, которые вернули Израиль к идолопоклонству, остались жить, народ никогда бы не пришел в землю обетованную. Далее мы читаем, как Моисей снова ходатайствует перед Богом, и это 30 стих. «На другой день сказал Моисей народу: „Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?“» Итак, грех можно было загладить. Так поступали с грехом до прихода Господа Иисуса и Его смерти на кресте. А Христос своей смертью на кресте удалил грех. Что же касается Моисея, то он излагает четвертую причину, по которой народ Израилев следует ввести в землю обетованную. Прочтем 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: „О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога“». Что это такое? Это исповедь. Если вы хотите быть вместе с Богом, вы должны иметь общее с Ним мнение относительно греха. Грех – это грех. В нем необходимо исповедоваться пред Богом. И не имеет значения, кто вы. Народ Израилев был избран Богом, но Моисей все равно говорит: «Мы согрешили». Израиль совершил тяжкий грех, создав себе золотых богов, и Моисей исповедался в этом грехе. Так должны поступать и мы. Мы должны честно рассказывать Богу, как и в чем мы согрешили. Прочтем теперь 32 стих. Моисей обращается к Богу с просьбой: «Прости им этот грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Моисей говорит: «Я остаюсь со своим народом, я часть его, и если ты хочешь стереть их с лица земли, то сотри меня». Но вспомните, ведь Бог уже сказал Моисею, что он может выполнить то, что обещал Аврааму, Исааку и Иакову, и произвести народ от Моисея. Но Моисей ответил: «Нет, я остаюсь со своим народом, и если ты не хочешь ввести их в землю обетованную, то уничтожь и меня вместе с ними». Обратите внимание еще вот на какой момент. То, что овладевает сердцем Бога, владеет и его рукой. У Бога не бывает такого, что сердцем он хочет одного, а делает другое. Я читаю далее 33 стих. «Господь сказал Моисею: „Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей“». То есть Бог борется с грехом индивидуально. Прочтем теперь два последних стиха 32 главы, 34 и 35. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Бог накажет за грех каждого в отдельности. Но народ он, однако, приведет в землю обетованную. Тех же, кто не согрешил идолопоклонством, поведет ангел Божий. В Ветхом Завете ангел Господень – это видимое присутствие Христа, предвоплощенного Христа. Благодаря ходатайству Моисея Бог не оставил свой народ. А кроме всего прочего, мы должны отметить здесь, какое огромное значение имеет молитва, обращенная к Богу. Сейчас мы начинаем изучать 33 главу книги «Исход». Прочтем 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею: „Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: „Потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и иевусеев“». Этими словами Бог готовит Израиль к тому, чтобы войти в землю обетованную. В книге «Чисел» мы прочтем о том, как закончится поход по пустыне. А находящаяся перед книгой «Чисел» книга «Левит» продолжает наставление, касающееся служения в скинии, которую израильтяне еще только начинают сооружать. Здесь же мы читаем о том, как Бог готовит Израиль к будущим событиям. Вот 3 и 4 стихи. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Украшения эти, как мы уже убедились, были языческими. Серьги, например, свидетельствовали о том, что израильтяне все еще поклонялись египетским богам. Это очень похоже на крестик на шее, который по нынешним временам вовсе не обязательно означает, что надевший его человек – христианин. Прочтем теперь 5 стих. «Ибо Господь сказал Моисею: „Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами“». В 6-й раз Бог называет Израиль жестоковыйным, то есть упрямым народом. Бог ясно дает им понять, что Он решил искупить их совсем не потому, что они лучше других. Бог требует, чтобы они сняли все украшения, которые выдают в них язычников и варваров. Они должны приготовиться к тому, чтобы принять Бога. Я лично уверен, что именно по этой причине крещение водой имело столь большое значение для ранней церкви. Оно свидетельствовало, что человек оставил все ветхое и готов принять новое. И сегодня крещение представляет собой точно такое же свидетельство. Поэтому мы читаем в 6 стихе. «Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива». Прочтем теперь о том, как Моисей поставил скинию собрания. Вот 7 стих. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». В это время скиния представляла собой лишь шатер, в котором собирались израильтяне, а может даже просто ограду, в пределах которой и потом была построена скиния. Прочтем 8 и 9 стихи. «И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем». Встает вопрос, а кто-нибудь видел Бога? В 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится, что Бога никто никогда не видел. А 9 стих 14 главы Евангелия от Иоанна говорит, что тот, кто видел Иисуса Христа, видел и Отца. Господь Иисус Христос – это откровение Бога, облеченное в человеческую плоть. В Ветхом Завете одним из его имен было «Ангел Господень». Так вот, с Моисеем говорил «Ангел Господень». Прочтем первую половину 11 стиха. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Совсем как близкие друзья, сидящие рядом, разговаривали Бог и Моисей. И все равно Моисей не видел Бога». Прочтем теперь вторую половину 11 стиха. «И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». И снова мы слышим имя Иисуса. Именно этого человека Бог готовит в преемнике Моисею. Не думаю, что тогда кто-то подозревал, что так произойдет. А когда мы займемся книгой Иисуса Навина, мы увидим, что Иисус Навин, пожалуй, вообще менее всех остальных подходил к роли преемника Моисея. Далее мы читаем о том, как Моисей обратился к Богу в молитве и об ответе Бога. Начнем с 12 и 13 стихов. «Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Итак, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Моисей просит о том же, о чем просил впоследствии апостол Павел в 10 стихе 3 главы послания к филиппийцам. «Познать волю Бога». О том же просил и Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. Он говорил Иисусу, «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Я уверен, что каждое истинное дитя Божие желает видеть Бога. Теперь я читаю 14 и 15 стихи. Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Моисей прекрасно понимал, что ему необходимо присутствие Бога. Самому ему было не справиться. Прочтем теперь 16 стих. «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Важно понять и всегда помнить, что Бог сделал Израиль избранным народом по совершенно определенной причине. И церковь должна сегодня стать избранным народом. Это значит, что мы должны стать прежде всего народом Божьим и руководствоваться волей Божьей, а не какими-нибудь прихотями или домыслами. Прочтем далее стих 17. «И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей становится очень близким Богу. Теперь 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Моисей ведь не мог видеть лица Бога. А далее следует 19 стих. «И сказал Господь: я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Этот стих использует и апостол Павел в 15 стихе 9 главы послания к римлянам. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Читаем далее 20 стих. «И потом сказал: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Да, это правда, друзья мои. Невозможно увидеть лицо Бога и остаться в живых. И, наконец, прочтем заключительные стихи этой главы с 21 по 23. «И сказал Господь: вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». В этих стихах содержится важная мысль о том, что слава – это образ Бога. Господь Иисус сказал, что «когда Он придет во второй раз», «на небе явится знамение Сына Человеческого». В 30 стихе 24 главы Евангелия от Матфея сказано: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Мне кажется, это знамение и есть слава, о которой мы только что прочитали в 21, 22 и 23 стихах. Когда Христос принял образ человека, славы с ним не было. Он принял униженный и смиренный образ и отложил в сторону свою славу. Но он по-прежнему был Богом. Вот почему он мог сказать: «Видевший меня, видел и Отца». Нам же не дано видеть Бога. Мы увидим Господа Иисуса Христа, который будет иметь образ человеческий, потому что именно такой образ Он принял здесь, на земле. Сейчас Он облекся в прославленное тело, и придет день, когда мы станем такими же, как и Он. Вот как об этом говорится во втором стихе 3 главы 1 послания Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это и есть предвкушение и надежда христиан, поступающих по вере. Именно так и собирается жить Моисей. Он хорошо знал, что Бог должен присутствовать рядом с ним, иначе он потерпит неудачу. И нам сегодня, чтобы совладать с проблемами и трудностями нашей жизни, необходимо присутствие Божье. Сейчас мы с вами переходим к изучению 34 главы книги «Исход». Сначала давайте прочтем об обновлении скрижалей закона. Вот стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пасти сблиз горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные». Перед нами новые скрижали закона. Первые Моисей разбил, когда, спустившись с горы Синай, он обнаружил, что израильтяне уже успели сотворить себе золотого тельца и вовсю поклоняются ему. И вот Моисей снова приходит к горе с двумя скрижалями, на которых еще ничего не записано. А далее мы читаем о том, как было провозглашено имя Господа, и начинаем мы с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы». Господь провозглашает свое имя. И для Моисея, и для всех израильтян это большой шаг вперед в отношениях с Богом. Ведь имя всегда что-то значит. Когда вы слышите имя Цезарь, что приходит вам в голову? А когда вы слышите имя Авраама, конечно, у вас в голове тут же возникают определенные образы. И вот Бог провозглашает свое имя. Он хочет, чтобы израильтяне запомнили все, что им пришлось пережить с тех пор, как они ушли из Египта. В следующей передаче мы продолжим изучение 34 главы.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В нашей передаче много песен. Апостол Иаков советует верующим: «Кто-то весел, пусть поет хвалу». Запретите соловью вы петь, он от горя может умереть. Не бывает грустный и немой соловей весеннюю порой. В ком любовь Христа огонь зажгла, полон тот и света, и тепла. Соловью подобен он тогда, прославляет Господа всегда.

Мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня мы будем говорить о святости и праведности Бога. Господь является пророку Исаии во славе своей. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя каждый закрывал лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава.

Бог абсолютно свят по своей природе. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят». Книга Левит, 11 глава. Праведность Бога связана с Его святостью, но между ними есть различие. Святость имеет отношение к отделенности от греха, праведность – к справедливости. Бог праведен сам в себе и по отношению к своему творению. Он не нарушает никакие свои законы. Ибо Господь праведен, любит правду. Лицо Его видит праведника. Псалом 10.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог святой и праведный».

Почему же такой акцент именно на святости Божией? Нигде не говорится о Боге как о мудром, мудром, мудром или сильном, сильном, сильном, но только свят, свят, свят. Это прилагательное определяет его природу более верно, чем все остальные вместе взятые. Первая и последняя хвалебные песни в Библии превозносят именно святость Господа. Переправившись через Красное море, Моисей и израильтяне пели: «Кто, как ты, величествен святостью? Досточтим хвалами, Творец чудес». Книга Исход, 15 глава. Апостол Павел в послании Ефесянам в 1 главе пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесных пределах в Христе, как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам святыми и непорочными перед Ним в любви, предопределив нас к сыновству через Иисуса Христа, самому себе согласно отраде Своей воли, во хвалу славы Своей благодати, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Из бесчисленного множества людей Бог выбрал тех, кого приблизил и сделал святыми, и сделал это через жертву Христа, через Его кровь. Другого пути не было. Бог делает нас святыми и праведными, пребывая в нас Святым Духом. У нас нет своей праведности и святости.

апостолу Иоанну было показано видение на острове Патмос. И четыре живых существа, каждое из которых имеет по шесть крыльев, кругом и внутри полный глаз. И они не имеют покоя, днем и ночью говорят: «Святой, святой, святой, Господь Бог всемогущий, и кто был, и кто есть, и кто должен прийти». И когда четыре живых существа воздают славу и честь и благодарение тому, кто сидит на престоле, тому, кто живет во веки веков, 24 старейшины падут перед ним, кто сидит на престоле, и поклонятся тому, кто живет во веки веков. И они бросят свои венки перед престолом и скажут: «Достоин Ты, Господь и Бог наш, получить славу и честь и силу, потому что Ты сотворил все, и благодаря Твоей воле все и было сотворено».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». «Поклонение истинному Богу, — сказал Анорий, — отличается от всякого ложного поклонения. Язычник, входящий в свой храм, чтобы через посредничество грешного жреца каждый раз приносить жертвоприношение демонам, никогда не избавится от своих грехов. Но ради нас Христос раз и навсегда отдал самого себя, безгрешного, в жертву Богу за наши грехи. Каждый его последователь теперь может приходить к Богу через Христа, блаженного первосвященника на небесах, так как каждый верующий через Иисуса становится царем и священником перед Богом. Поэтому для нас нет никакой разницы, будем ли мы поклоняться в наших молитвенных домах или же будем изгнаны из них по всему лицу земли. Небеса – престол Божий, и Вселенная – его храм. Поэтому каждое Божье дитя может возносить свой голос в любом месте и в любое время для поклонения Отцу». Путешествие Марцелла затянулось. Он готов был увидеть множество туннелей, однако, когда понял, сколько их на самом деле, пришел в замешательство. Он слышал лишь половину о том, что увидел, и хотя он прошел достаточно длинный путь, ему сообщили, что увиденное им – лишь малая часть огромного целого. Средняя высота туннелей находилась в пределах 2,5 метров, но во многих местах она соответствовала 4 и даже 5 метрам. Многочисленные помещения, образованные благодаря расширенным сводам, были наиболее подходящим местом для их обитателей, так как позволяли свободно в них жить и собираться для служений. В некоторых местах в потолке были узкие отверстия, через которые в подземелье проникали слабые лучи солнца, доставляя неописуемую радость и хоть немного разгоняя беспросветную тьму. Однако в этих местах верующие только собирались, но не жили. Марцелл заметил, что кое-где туннель перекрыт. Тропинки, отходящие в стороны, а затем соединяющиеся в одну, позволяли обойти препятствие. «Что это за препятствие?» – спросил он. «Это римская гробница», – сказал Анорий. «Рабочие наткнулись на нее, прокапывая туннель. Они оградили гробницу стеной, устроив обходные пути. Они сделали не из-за страха потревожить умершего, но потому что в смерти, как и в жизни, христианин желает поступать по заповеди Господней. Выйдите из среды их и отделитесь. Вокруг нас свирепствует гонение, заставляя искать убежище», — сказал Марцелл. «Как долго еще народ Божий будет в рассеянии? Как долго еще враг будет тревожить нас?» «Многие из нас подобным образом взывают к Господу», — ответил Анорий. «Но недовольство является грехом. Господь был добр к своему народу. По всей империи его народ, поколение за поколением, был защищен законами и пребывал в покое. Конечно, бывали и суровые гонения, когда тысячи людей умирали в ужасных муках, но гонения прекращались, и церковь снова обретала покой. Все гонения, которым мы подвергались, лишь очищали сердца народа Божьего, возвышая его веру. Он знает, что для нас лучше. Мы находимся в его руках, и он не даст нам больше, чем мы можем вынести. Будем же бодрствовать, трезвиться и молиться, о Марцелл, потому что бушующая вокруг нас буря говорит, что день Господень, великий и страшный, о котором было возвещено миру еще с давних времен, приближается». Так ходил Марцелл с Анорием не один час, узнавая из бесед об учении Слова Божьего и о том, что пережил его народ. Любовь народа Божьего, его чистота, стойкость, вера глубоко тронули его душу. То, что он испытывал, не было приходящим. Каждое новое открытие лишь укрепляло его желание присоединиться к вере и судьбе народа Божьего. Таким образом, до наступления следующего дня Господнего он был крещен в смерть Христову во имя Отца и Сына и Святого Духа. Утром, в день Господень, он вместе с остальными христианами участвовал в трапезе Господней. Они совершили эту простую и трогательную вечерю воспоминания о Господе, возвещая смерть Господню, доколе он придет. Анорий совершил молитву благодарения за пищу. Марцелл впервые в жизни принял участие в хлебе и вине, священных символах тела и крови распятого Господа. И воспев, пошли. Глава 7. Исповедание веры. Да и все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы. Прошло 4 дня с тех пор, как молодой воин оставил свою комнату. Это были дни, богатые событиями и крайне важные для него. Решалась его вечная судьба, и поиски истины его искренней душой не оказались напрасными, ибо он родился свыше от Святого Духа. Перед ним предстал выбор. С одной стороны – слава, честь и богатство, с другой – бедность, нужда и скорбь. Но он принял решение, избрав последнее без единого колебания. Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. По возвращении в лагерь он пришел к главнокомандующему и сообщил, что был среди христиан, но не может выполнить порученное ему задание и готов принять любое наказание. Главнокомандующий приказал ему идти в свою казарму. Его глубокие размышления и предположения, чем все это может закончиться, были прерваны появлением Луцула. Друг приветствовал его с любовью, но было видно, что он встревожен. «Я только что был у главнокомандующего», – сказал Луцул. «Он вызвал меня и послал передать тебе от него сообщение. Но сначала расскажи мне, что ты натворил». Марцелл рассказал обо всем, что произошло с ним, не утаив ничего. Его глубокая искренность доказывала, насколько сильной и глубокой была работа духа в нем. Затем он поведал о разговоре с главнокомандующим. Направляясь к нему, я осознавал всю серьезность шага, который сделал. Я фактически собирался совершить измену, безусловно наказуемую смертью. Однако я не мог поступить иначе. Он любезно принял меня, предполагая, что я достиг больших успехов в моих поисках. Я рассказал ему, что находился среди христиан, и то, что я увидел, изменило мое отношение к ним. Я полагал, что они являются врагами империи и достойны смерти, однако обнаружил, что в действительности они – верные подданные императора и добродетельные люди. Я сказал, что не могу поднять на них свой меч, и вместо этого откажусь от своей должности. «Чувства солдата», – заметил он, – «не должны препятствовать ему выполнять свои обязанности». Но моя обязанность перед Богом, который создал меня, сильнее всех обязанностей перед людьми. «Твоя симпатия к христианам затмила твой разум», — сказал главнокомандующий. «Разве ты не понимаешь, что это называется изменой?» Я, склонив голову, заявил, что готов принять наказание. «Безрассудный юноша!» — строго воскликнул он. «Отправляйся в свою казарму, и я сообщу тебе о своем решении». Поэтому я сразу же пришел сюда и, оставаясь здесь, ожидаю своего приговора. Луцул без единого слова и даже движения выслушал рассказ Марцелла. Только грустное удивление на лице выдавало его чувства. Когда Марцелл закончил, он печальным голосом сказал: «Ты, конечно, не хуже меня знаешь, что это может быть за наказание. Римская дисциплина даже в мирное время очень строга. Но сейчас настроение правителей в отношении христиан накалено до предела. Если ты останешься тверд в своих убеждениях, ты умрешь. Я уже уведомил тебе о причинах, из-за которых принял это решение. Марцел, я знаю тебя как честного и искреннего человека. Ты всегда был набожным. Ты восхищался возвышенными учениями философии. Разве ты не можешь по-прежнему находить в них удовлетворение? Что может привлекать тебя в учении несчастного распятого иудея? Я никогда не находил удовлетворения в философии, о которой ты говоришь. Ты сам знаешь, что в ней нет ничего определенного, в чем душа может быть полностью уверена. Но христианство является истиной от Бога, которую принес Он сам, осветив ее своей смертью. Ты только что рассказал мне подробно об учении христиан, и я должен признаться, что твой вдохновенный рассказ представил его достаточно привлекательным. Если бы все его последователи были такими, как ты, дорогой Марцел, и кроме того, если бы все стали христианами, то это принесло бы миру благо. Но я пришел сюда не спорить о религии, а поговорить о тебе. Тебе угрожает опасность, дорогой друг. Твое положение, твоя честь, твоя служба, даже твоя жизнь висят на волоске. Подумай, что ты совершил. Тебе было доверено важное поручение, на выполнение которого ты и отправился. Ожидалось, что ты вернешься с важными новостями. Но ты, вернувшись, сообщаешь главнокомандующему, что перешел на сторону врага, приняв в своем сердце их убеждения, и что ты теперь отказываешься обнажить свой меч против них. Если солдат будет волен выбирать, с кем сражаться, что станется с дисциплиной? Он должен выполнять приказы. Разве я не прав? Ты прав, Луцул. Ты должен учесть, что перед тобой не стоит вопрос о выборе между философией и христианством. Ты должен решить, будешь ты христианином или солдатом. Потому что в наши дни, как ты сам это видишь, невозможно быть солдатом и христианином одновременно. Ты должен отказаться от чего-то одного. И если ты выберешь быть христианином, ты должен будешь сразу же разделить их участь, ибо к тебе не может быть проявлена особая благосклонность. Но если ты захочешь остаться солдатом, тебе придется пойти против христиан. Да, именно в этом и вопрос. У тебя есть близкие друзья, которые простят этот серьезный проступок, Марцел. Зная твою увлекающуюся натуру, я обратился с просьбой к главнокомандующему. Он уважает тебя за воинские качества. Он готов простить тебя при определенных условиях. Каких? Самых, что ни на есть, милосердных. Забудь прошедшие 4 дня. Выбрось их из своей памяти. Приступай к исполнению порученного тебе ранее приказа. Возьми солдат и выполняй свои обязанности. Начинай аресты христиан. Луцул, произнес Марцел, поднявшись и скрестив на груди руки. Я люблю тебя как друга. Я благодарен за твою верную привязанность. Я никогда ее не забуду. Но я имею нечто, чего ты не понимаешь, и оно сильнее всех почестей империи. Это любовь Божья. Ради нее я готов отказаться от всего. Славы, положения и даже самой жизни. Мое решение окончательное. Я христианин. Несколько мгновений Луцул сидел в изумлении и печали, устремив взор на друга. Он хорошо знал его решительную натуру и с болью чувствовал, что потерпел полную неудачу. Наконец он снова заговорил. Он использовал все доводы, приводил мотивы, которые могли хоть как-то повлиять на него. Он рассказал ему об ужасной участи, ожидавшей его, и об особых методах пыток, которые будут применены по отношению к нему. Но все его доводы были лишь пустым звуком. В конце концов он встал в полном отчаянии. «Марцел», — сказал он, — «ты испытываешь судьбу. Ты бездумно мчишься к ужасному концу. Все, что может принести удача, лежит у твоих ног, но ты отказываешься от нее, желая разделить участь несчастных изгоев. Я исполнил долг друга, пытаясь отвернуть тебя от безрассудства, но все мои усилия напрасны. Я принес тебе приговор главнокомандующего. Ты разжалован и лишен должности. Ты подпадаешь под арест как христианин. Завтра ты будешь схвачен и передан в руки палача. Но до того времени у тебя есть еще шанс убежать. Я воспользуюсь предоставленной мне возможностью и посодействую твоему побегу. Убегай сразу же. Спеши. Ты не можешь терять ни минуты. Есть только одно место в мире, где ты можешь укрыться от мести Цезаря. Марцелл слушал, не говоря ни слова. Он медленно положил на пол свое блестящее оружие и с грустью расстегнул великолепные доспехи, которые носил с такой гордостью. На нем осталась лишь простая туника, в которой он предстал перед своим другом. «Луцу, я хочу еще раз повторить, что я никогда не забуду твоей верной дружбы. О, если бы мы могли убежать вместе! О, если бы наши молитвы вместе возносились к тому, которому я сейчас служу! Но довольно, я пошел. Прощай!» «Прощай, Марцелл! Возможно, мы никогда больше не встретимся в этой жизни. Если ты когда-либо будешь в нужде или опасности, знай, что ты можешь на меня положиться». Они обняли друг друга, и Марцелл поспешно отправился в путь. Выйдя из лагеря, он направился к форуму. Со всех сторон его окружали величественные мраморные храмы, колонны и памятники. Над Виа Сакра, священной улицей, возвышалась арка Тита. Поражал размерами архитектуры и резьбой великолепный императорский дворец из драгоценного мрамора, сияющий золотом. С другой стороны возвышались стены Колизея. Дальше был виден колоссальный купол храма мира. Еще с одной стороны поднимался капитолийский холм, увенчанный группой грандиозных храмов, рельефом выступавших на фоне голубого неба. В этом направлении он и пошел, поднявшись по крутому склону на вершину холма. С вершины холма он осмотрел открывшуюся перед ним панораму. Само место представляло собой площадь больших размеров, вымощенную мрамором, с храмами, надменно возвышавшимися вокруг нее. Рядом находилось Марсово поле, простирающееся вдоль реки Тибр, русло которой лента извивалась аж до Средиземного моря, неся желтые потоки вод. На то время самый большой город мира Рим, стесненный городскими стенами, уже вырвался за их пределы, направляя лучи улиц далеко от стен города. Храмы, колонны и монументы возносили ввысь свои величественные верхушки. Множество статуй украшали улицы и фонтаны, брызги воды, от которых переливались на солнце всеми цветами радуги. Колесницы ездили по улицам, маршировали гордые легионеры. Одним словом, в императорском городе бушевала жизнь. Еще дальше простиралась равнина, усеянная бесчисленными деревушками, домами и дворцами, богатая буйной зеленью, место мира и достатка. С одной стороны поднимался голубой контур Апеннин, верхний кряж которых был покрыт снегом. С другой – темные волны Средиземного моря омывали отдаленный берег. Неожиданно Марцелл вздрогнул от крика. Обернувшись, он увидел пожилого изнуренного мужчину в бедном одеянии, который, яростно жестикулируя, выкрикивал страшное обличение. Дикое поведение и лихорадочный взгляд свидетельствовали, что он сумасшедший. «Пал, пал, Вавилон! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице! Бог воспомянул неправды ее, воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее! сколько славилась она и роскошествовала. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом! Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сём, небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Большая толпа людей собралась вокруг него в изумлении. Однако он, едва успев закончить свою речь, был уведен подошедшими вскоре воинами. Вероятно, это был какой-то бедный христианин, чей ум помрачнен страданиями, подумал Марцел. Когда человека уводили, он продолжал выкрикивать свои ужасные обличения, а толпа людей кричала, презрительно смеясь ему вслед. Вскоре, отдалившись, шум толпы затих. «Нельзя терять ни минуты, я должен идти», сказал себе Марцел, повернув в другую сторону. Глава 8. Жизнь в катакомбах. О, тьма, тьма, тьма, в сияние полдня, беспросветная тьма, полное затмение, без малейшей надежды дня. По возвращении в катакомбы его приняли там со слезами радости. С особым вниманием люди выслушали его рассказ о беседе с главнокомандующим и, сочувствуя ему, все же радовались, что он удостоился пострадать за Христа. Живя в катакомбах и ежедневно познавая истину, он видел, через какие испытания приходится проходить ее последователям. Жизнь в катакомбах открылась перед ним во всем ее удивительном разнообразии. Огромное множество людей, живших под землей, добывали провизию в находившемся над ними городе. Делали они это ночью. В этом опасном занятии добровольно участвовали наиболее решительные и смелые мужчины. Иногда на эти задания выходили женщины и даже мальчики. Полио был одним из самых ловких мальчишек. В многолюдном Риме не составляло большого труда остаться незамеченным, благодаря чему провизию добывали довольно успешно. Однако иногда подобные вылазки заканчивались печально, и смелые их участники никогда больше не возвращались обратно. Воды было предостаточно в туннелях самого нижнего яруса. Вырытые там колодцы, а также родники, удовлетворяли все потребности жителей катакомб. Людям также приходилось оставлять подземелье ночью, чтобы найти мертвых, разорванных дикими зверями или сожженных на костре. Останки любимых людей доставляли в подземелье с величайшим риском для жизни, пронося через тысячи опасностей. Затем друзья умерших проводили погребальное служение и прощальный обед, после чего останки помещались в узкую нишу и закрывались мраморной плитой с выгравированным именем умершего. Древние христиане, вдохновленные славным учением о воскресении, с горячей надеждой ожидали момента, когда тленное тело облечется в нетленное, а смерть – в бессмертие.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за то, что Ты оставил славу у Отца и малым младенцем пришел в этот мир. Слава Тебе за Твое чудное воплощение. Благодарим Тебя за Твои чудеса, которыми Ты вновь и вновь доказывал свое божественное начало. Слава Тебе за чудо прощения грехов в крови Твоей. Постучись, пожалуйста, еще во многие сердца, чтобы многие еще могли поверить Тебе, прийти к Тебе с раскаянием и получить у Тебя прощение грехов и вечную жизнь. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

кто верует в Бога, должен верить и в чудеса Божьи, ибо чудесами Бог обращал людей к себе, давал им веру в Его Слово и обетование. Бог — это сверхъестественная сила и всемогущество. Он больше и сильнее всего существующего, видимого и невидимого. И когда Он действует, созидает или разрушает, это чудо для всех, ибо никто не может воспротивиться или помешать действию Его. Если некоторые люди не хотят преклониться перед величеством власти Божией ко спасению их, то в свое время подчинятся ему к осуждению, и это будет чудом для них, но не в их пользу. Бог знал, что нечестивые люди будут уничижать, умолять и даже отвергать чудеса Его, но Он все же проявлял их в Ветхом Завете, проявил во время рождения Иисуса Христа и проявляет их в настоящее время. Через пророка Исаию Бог обещал знамение. «Итак, сам Господь даст вам знамение», то есть чудо. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии, 7 глава, 14 стих. Это знамение было предсказано Богом за несколько сот лет вперед, и вот пришло время, и это обещание было выполнено именно так, как оно было предсказано. Бог посылает ангела Гавриила к Деве Марии для осведомления ее о великих планах Божьих. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. Бог посылал ангела для выполнения воли своей тогда, когда не было на земле людей, достойных для такого великого дела. И явление ангела смертным людям — это чудо Божье, ибо ангел — это житель небес, и его небесный вид и слава всегда приводили в страх и трепет жителей земли, и этим чудом сам Бог располагал людей внимать слышанному, чтобы доверились ему. Видно из Писания, что явление ангела было чудом для Девы Марии. Она же, увидев его, то есть ангела, смутилась от слов его и размышляла, что бы это могло быть за приветствие. Луки, 1 глава, 29 стих. Это сверхъестественное явление небесного жителя земной Марии смутило ее, и она была в недоумении. И, вероятно, она испугалась, ибо ангел, успокаивая ее, говорил: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава, с 30 по 33 стихи. Все ли было понятно Марии при этом пояснении? Кажется, нет недостатка во всем сказанном ангелом, но все же Марии все это было сверхъестественно. Она никак не могла понять сказанного ей. Она высказывает свои сомнения. Читаем: «Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» По-человечески судя, это немыслимо, чтобы зачатие могло произойти сверхъестественно. Современные мудрецы мира сего не могут верить простой евангельской вести и сомневаются в истинности Евангелия. Они, подобно Марии, говорят: «Как это может быть?» Современные либеральные богословы, которые мудрость мира сего считают выше всего, не могут верить чудесам Божьим, не могут допустить, что кто-либо на земле или на небе знает больше их. Свое мудрствование они ставят выше истин святого Евангелия. Чего они не осязают и не могут взвесить по-своему, тому не могут верить. Отвергая всемогущество и чудеса Божьи, они не могут и верить в Бога на условиях Божьих. Если они называют себя верующими, то их вера зиждется на их же условиях, а такая вера не есть Божья, но человеческая. С такой верой они не могут быть спасенными и не имеют общения с Богом. Они религиозные безбожники, и таковых сегодня много. Для рассеяния сомнения Марии ангел сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим».
Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 35-37 стихи. «Как дивно Господь через ангела работал над Марией, чтобы устранить сомнение и привести ее к вере в Слово Божие. Так Дух Божий действует и в наше время на всех, кто с должным вниманием вникает в смысл Священного Писания. Господь чудом и Словом действовал на Марию. Так Он действует на всех, кого желает спасти».

Наконец Мария убедилась в истинности слов ангела и сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Этим ответом Марии работа ангела закончена. Она верой приняла возвещенное ей, и сказано, и отошел от нее ангел. Так происходит со всяким слушателем Слова Божия, как скоро он доверится и скажет: «Да будет мне по слову Твоему, Боже!» Сила Божья входит в него и производит перерождение всего человека. Греховное уходит, а праведное и святое приходит, и он становится новым созданием во Христе. И такая перемена в человеке — это чудо. Священное Писание освещает и мнение Иосифа, которому тоже не было понятно, что случилось с Девой Марией, обрученной ему. Он, судя по-человечески, сомневался и даже хотел тайно отпустить Марию. И явился ему ангел во сне и объяснил ему, что родившееся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». И здесь Господь применил чудо, хотя во сне, но все же ангел явился Иосифу и рассеял его сомнения. И Иосиф, будучи мужем праведным, поверил словам ангела и успокоился. Когда же пришло время родиться Иисусу, Бог чудом сопровождал это событие. Ангел Господень явился пастухам, которые содержали ночную стражу у стада своего. Небесный вид ангела, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Здесь с пастухами произошло то же, что и с Марией. Они испугались сверхъестественного. Они были в недоумении, что бы это значило. Им нужно было успокоение свыше, и они такое получили. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в вам, в городе Давидовом, Спаситель, который есть Христос Господь». И еще дополнительная слава Божья явилась им, многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Это сверхъестественное Божье посещение пастухов настолько пробудило их и вдохнуло в них веру в слышанное, что они, по отшествии ангелов, пошли в Вифлеем искать младенца. И, придя туда, они нашли все так, как им было сказано, и от этого они еще больше укрепились в вере, ибо они увидели все то, о чем раньше только слышали. Еще одно чудо — явилась особая звезда на небе, возвещающая рождение великого царя. Волхвы, заметив эту звезду, пришли в Иерусалим, чтобы поклониться новорожденному царю. Это знамение небесное встревожило не только волхвов, но и весь Иерусалим пришел в недоумение, что бы это значило. А это было чудо Божье. Бог выполняет свое дело и об этом извещает всю вселенную. Никто не может помешать его планам. Блаженны те, кто может в смирении сердца и духа вполне верить всему написанному в Писании, ибо все Писание верно и истинно, оно выполнялось, выполняется и исполнится все остальное в свое время».

Читая Библию, мы встречаем очень много чудес, которые Бог творил среди своего народа. Кажется, что вся Библия зиждется на чудесах Божьих. И самое великое чудо – Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Чудо! Бог в Иисусе Христе снизошел на землю, чтобы искупить свой падший народ. И Он это сделал на Голгофском кресте, уплатил наш долг, освободил нас, верующих в Него, от вины нашей и соделал нас своими. Это чудо из чудес Бог явил для нас. Кто другой может сделать подобное? Разве это не чудо, когда Иисус по милости Своей к нам снисходит в наши сердца, как некогда Он возлег в ясли Вифлеема? Наши сердца были настолько осквернены грехом, что они были гораздо хуже яслей их львов вифлеемских. Они были подобны вертепу разбойников, но искупительная кровь Иисуса Христа стала чудом для нас, очистила всякую душу, сказавшую, подобно Марии, «Да будет мне по слову Твоему». Чудо Господь творит не только в искуплении грешников, но и в исполнении Своих искупленных Духом Святым, который есть сила Божья для победы над дьяволом, сила, которая делает исполненных им способными на всякое доброе дело, делает их свидетелями о дивном спасении Христовом для тех, кто еще не спасен. Дорогие братья и сестры, разве вы не видите чудес Божьих в вашей собственной жизни? Разве это не чудо, что мы некогда были чужими Богу и друг другу, да еще хуже были Богу и друг другу врагами? А ныне, со дня нашего рождения свыше, стали своими Богу и близкими родными друг другу. Разве это не чудо, что мы во Христе имеем вечную жизнь? Разве это не чудо, что когда наша хижина сия разрушится, мы имеем новое жилище на небесах? Разве это не чудо, что Бог милостивый сопровождает нас и в нашей земной жизни и подает нам все необходимое для нашего тела? Не надо большего чуда, как ходить всегда в общении с нашим милым Богом и быть сокрытым в Его святой власти от всех опасностей. Рождение свыше от Духа Божия есть великое чудо для каждого спасенного и желающего спастись. Однажды Никодим, рассуждая об этом по-человечески, говорил, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Так что рождение свыше такой же секрет, чудо, как и рождение Иисуса от Девы Марии. Либералы нашего времени сомневаются и в том, и в другом. Не пережившим рождения свыше непонятна эта тайна. Им кажется, что это невозможная вещь. Если бы Мария не приняла слова Божьи, в ней не исполнилась бы воля Божья. Но как скоро она сказала, «Да будет мне по слову Твоему», Господь начал выполнять Свою волю, явил Спасителя миру через нее. Так и рождение свыше, когда человек верой принимает предлагаемое Богом через его Евангелие, в тот момент Господь Духом Своим производит полный переворот в жизни грешника. И когда грешник прощен, спасен и усыновлен Небесным Отцом, он воистину видит в этом великое чудо Божие. Слава Богу, что Он многим открылся чудом, и таковые в Нем спасены и торжествуют на земле, а также будут вечно радоваться и торжествовать в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. Да ободрит и возрадует всех нас Бог наш своим чудом и в эти дни воспоминания Его рождения. Пусть ангельская весть подкрепит нашу надежду, и пение херувимов возрадует нас, живущих в долине земных переживаний. Пусть ангельская весть занесет освежение нашим братьям и сестрам по всему лицу земли. И пусть она напомнит тем, кто беспечно живет в грехах, о том, что рожденный в яслях придет в славе, судьей. О, мои дорогие слушатели, я так хотел бы, чтобы все вы верили моему Искупителю, чтобы Он каждому из вас подарил прощение грехов и вечную жизнь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога. Это означает признавать Его славу, ценить ее превыше всего на свете и раскрывать ее. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объясняли значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы коротко будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы закончили тему «Божье счастье», которую посвятили 5 передач. Давайте повторим выводы этой темы. Счастье Бога в Боге. Это основание для нашего счастья в нем. Если Бог не будет сохранять и с радостью выявлять свою славу, исчезнет основание для нашей радости. Стремление Бога получить от нас хвалу и наш поиск наслаждения в нем находится в совершенной гармонии. Потому что Бог тогда воистину прославляется в нас, когда мы в высшей степени удовлетворяемся в нем. Бог абсолютно суверенен. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Поэтому Он не обманывается, Он радуется во всех своих трудах, рассматривая их как элементы величественной мозаики искупительной истории. Его счастье непоколебимо. Божье счастье – это наслаждение в себе самом. Еще не сотворив ничего, Он уже наслаждался образом славы в личности Своего Сына. Его радость для всех людей мира проявилась в делах творения и искупления. Эти дела радуют Бога, потому что они отражают Его славу. Он совершает все для того, чтобы сохранить и выявить эту славу, и это радует Его. Все Божьи деяния достигают своей кульминации в том прославлении, которое выражает Его искупительный народ. Вершина Божьего счастья – это наслаждение, которое он получает в хвале святых в качестве отражения своего превосходства. Такая хвала – это цель и завершение нашей радости в Боге. Поэтому стремление Бога получить от нас хвалу и наше стремление получить наслаждение в нем – это одно и то же стремление –

И кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа к словам Христа внимает. Я не покину

Сегодня мы переходим ко второй главе под названием «Обращение». И первая тема этой главы – «Бог сотворил нас для своей славы». Если бы каждый человек должен был войти в небесное царство, мы бы не говорили об обращении. Но не всем предназначено войти туда, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие Матфея, 7 глава. В предыдущей передаче мы пришли к выводу, что стремление Бога получить от нас хвалу и наше стремление получить наслаждение в Нем – это одно и то же стремление. Божий поиск прославления и наш поиск удовлетворения достигают своей цели в том, что наше наслаждение в Боге перетекает в хвалу Ему. Эта хвала для Бога, словно сладкий отзвук Его собственного величия в сердцах Божьего народа. Для нас же хвала представляет собой вершину удовлетворения, которую мы получаем от живого общения с Богом. Бог благостью и милосердием и с тем же рвением, которое Он проявляет ради Своей славы, добивается и нас. Но кто эти «мы»? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Чтобы относиться к этой группе, должно обратиться ко Христу. Следствие этого открытия ошеломляет. Та всемогущая сила, благодаря которой Бог добивается своей славы, также побуждает Его удовлетворять сердца тех, кто ищет в Нем истинную радость. Благая весть Библии заключается в том, что у Бога есть желание удовлетворять сердца тех, кто надеется на Него, и именно тем, что делает нас счастливыми, Бог наслаждается всем сердцем и всей душой. И заключу с ним вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и буду радоваться о них, благотворя им, от всего сердца моего и от всей души моей». Книга пророка Иеремии, 32 глава. Всем своим сердцем и всей своей душой Бог соединяет нас в стремлении к вечной радости, потому что достижение этой радости в нем способствует славе Его бесконечного величия. Все те, кто рассчитывает только на Бога, обнаруживают, что Бог силой своего всемогущества ведет их к бесконечной радости в своей собственной славе. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Книга пророка Исаии, 48 глава. Да, это так. Всемогущая радость добивается блага для тех, кто рассчитывает только на Бога. Благоволит Господь к уповающим на милость Его. Псалом 146. Но благоволит Он не каждому человеку. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава. Содействует не каждому, ибо Иисус разделяет людей на овец и козлов, на мудрых и глупых, а апостол учит, что есть люди, спасающиеся, и есть погибающие. Разница между ними заключается в том, что одна группа людей испытала обращение к Богу, тогда как другая не испытала. Поэтому цель этой главы – указать на необходимость и важность обращения. Кто-нибудь спросит, если наша цель – обращение, почему бы нам просто не использовать ясную библейскую заповедь «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Мой ответ можно разделить на две части. Во-первых, мы окружены людьми неверующими, которые, тем не менее, убеждены, что они верят в Христа. Пьяницы на улицах уверяют нас, что они христиане. Неженатые мужчина и женщина, живущие вместе, говорят то же самое. Старики, которые не посещали богослужение в течение 40 лет, все еще уверены, что они верующие. В мире бесчисленное количество необращенных людей, полагающих, что они настоящие христиане. Бесполезно и тщетно говорить таким людям, что они должны верить в Господа Иисуса Христа. Моя ответственность как проповедник благой вести и учитель в церкви состоит не в том, чтобы беречь и повторять из раза в раз сокровенные библейские формулы. Моя задача –
пронзать сердце библейской истиной. Это подводит нас ко второй части моего ответа. В Библии, помимо веры в Господа Иисуса Христа и спасешься ты, есть и другие ясные заповеди. Наша цель и заключается в том, чтобы привлечь наше внимание к таким заповедям. Возможно ли сегодня такое, чтобы ясной библейской заповедью было не веру в Господа, а наслаждайся в Господе? И можно ли взбодрить успокоившиеся сердца словами «пока вы не родитесь свыше, вы не увидите Царство Божие»? Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Бог сотворил нас для Своей славы». Почему так важно обращение и что делает его столь необходимым? И что сделал Бог, чтобы удовлетворить наши отчаянные нужды? И что должны сделать мы сами, чтобы разделить те блага, которые Он приобрел для нас? Это очень серьезные вопросы. Я попытаюсь дать краткий ответ на них, изложив по порядку 6 библейских истин. Первое. Бог сотворил нас для Своей славы. «Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Книга пророка Исаии, 43 глава. Подлинное понимание всего того, что происходит в жизни, начинается с Бога. Никто не поймет важности и необходимости обращения, если он не знает, для чего Бог нас сотворил. Он сотворил нас по образу Своему, поэтому мы несем в этот мир Его славу. Мы подобны призме, преломляющей свет Божьей славы во все аспекты жизни. В том, почему Бог желает делить с нами сияние Своей славы, это есть великая тайна. Назовите это благодатью, милостью или любовью, все равно это останется невыразимым чудом. Когда-то нас не было, потом мы стали существовать ради славы Божией. Второе. Поэтому наша обязанность – жить ради прославления Его имени. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Если Бог сотворил нас для славы Своей, то очевидно, что мы должны жить ради прославления Его имени. Наши обязанности – это следствие Его замысла. Что означает прославлять Бога? Прославлять Бога не означает делать Его более славным. Это означает признавать Его славу, ценить ее превыше всего на свете и раскрывать ее. Это подразумевает искреннюю благодарность. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Псалом 49. Подразумевает это и доверие. Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Послание Римлянам, 4 глава. Прославление Бога – это обязанность не только тех, кто слышал проповедуемое Евангелие, но и тех людей, у кого есть свидетельство природы и своей собственной совести. Ибо невидимое Его и вечная сила, и божественные свойства – ясно видно от сотворения мира, будучи постигаемо посредством сознаний, чтобы не было им извинения. Так как они, зная Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, а сделались суетными в своих рассуждениях, и помрачилось их непонятливое сердце. Послание Римлянам, 1 глава. Бог не осудит того, кто не смог исполнить свои обязанности, так как он ничего не знал об этих обязанностях. Но даже не зная Библии, все люди имеют возможность познать, что мы были сотворены Богом, и значит полностью зависимы от Него. Поэтому все люди обязаны всем своим сердцем воздать Богу благодарность и довериться Ему. В глубине своей души мы знаем главное.
мы обязаны прославлять своего Создателя, благодаря Его за все, что имеем, доверяя Ему все, в чем нуждаемся, и покоряясь Ему во всем, что Он открыл нам. Третье. Мы все утратили способность прославлять Бога. Апостол Павел в 3 главе послания к римлянам говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Что значит «лишиться славы Божией»? Это не означает, что мы должны были иметь такую же славу, какую имеет Бог, но лишились ее вследствие нашего грехопадения. Лучшее объяснение мы читаем в 1 главе этого же послания, где сказано, что не прославившие и не возблагодарившие Бога обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ. Именно так мы лишились славы Божией. Мы променяли ее на что-то менее ценное. Все грехи рождаются в нежелании ставить славу Божью превыше всего на свете. В этом суть греха. Согрешили мы все. Нет праведного, ни одного. Никто из нас не доверился Богу так, как это необходимо. Никто из нас не был благодарен Богу в той степени, в какой мы должны были быть благодарны Ему. Никто из нас не покорился Ему в согласии с Его мудростью и правом. Мы изменяли и бесчестили Его славу раз за разом. Мы доверяли себе. Мы нечестиво пользовались Его дарами. Мы свернули с того пути, который Он нам предписал в своих заповедях, и решили, что лучше знаем, как нам следует жить. Всеми этими действиями мы высказали свое неприятие Его славы. Весь ужас греха заключается не в том вреде, который он наносит нам или другим людям, хотя вред этот велик. Злоба греха обязана своим происхождением презрению к Богу. Когда Давид совершил прелюбодеяние с Версавией и даже убил ее мужа, что сказал ему Бог через пророка Нафана? Он не напомнил царю Давиду о том, что брак ненарушим и жизнь священна. Он сказал: «Ты пренебрег меня» — 2 книга Царств, 12 глава. Но это еще не все, что можно сказать о нашем состоянии. Мы не только избираем грех, мы грешны. Библия называет наши сердца слепыми, каменными, мертвыми и неспособными подчиниться закону Божьему. «По природе мы — чада гнева» — послание Ефесянам, 2 глава. Итак, мы сегодня с вами прошли три библейских истины, кратко указывающих на наши нужды и Божью помощь. В нашей следующей передаче мы рассмотрим еще три библейские истины.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о ступенях веры христианина.

0: Всего хорошего в вашей судьбе.
1: Всего прекрасного здесь, на земле. Чтоб счастье лилось радостной рекой. Чтоб дружно шли небесный край святой.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио. У микрофона Виктор Серпевский, я веду передачу из города Ванкувера. Мы сегодня в третий раз рассматриваем ступени нашей веры. Итак, читаю из Евангелия Иоанна, 15 главы, 7 стих. Речь будет идти о пребывании в Нем и в Слове Его. «Если пребудете во Мне, — говорит Господь, — и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Обетование Господа. Еще читаю. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то просите». Просите, будет вам. Гарантия от самого Иисуса Христа. Сегодня мы говорим о просьбе. Другими словами, о молитвенном служении, которое есть не что иное, как следующая ступень для духовного возрастания христианина. Итак, первая деталь. Пребывание в Нем, то есть поднятие взора вверх к Богу, желание войти в Его присутствие и никогда не расставаться, искать Его милости. Это первая ступень. «Пребудете во Мне, если пребудете во Мне». Пребывание в Слове Божьем, в человеке, то есть избрание Слова Божия как единственной пищи для возрастания, это вторая ступень веры. Желание просить Господа в молитве о духовном возрастании исполняться волей Божьей в жизни – третья ступень веры. «Если пребудете во Мне» – раз, «и слова Мои в вас пребудут» – два, «то чего не пожелаете, просите» – три, «и будет вам» – слова Иисуса Христа. Итак, первая мысль. Молитва – естественная потребность человека, пребывающего в Боге, исполняющего волю Его, живущего по Слову Его. В Евангелии Луки в 11 главе вначале мы можем читать такие слова. «Случилось, что когда Он, то есть Иисус Христос, в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“». И Господь ответил на просьбу этого ученика. Он стал их учить молиться. Ниже мы читаем молитву «Отче наш». Молитва «Отче наш» является образцом для тех, кто хочет научиться излагать свои чаяния, нужды в молитве к Богу. Молитва, как многие говорят, это разговор с Богом. Если Бог через Слово Свое говорит нам, то через молитву мы говорим самому Богу. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Так чему же учит нас Господь в молитве «Отче наш»? Ну, во-первых, поднять свой взор и назвать его по имени. Во-вторых, открыть перед Богом свою нужду. В-третьих, подумать о себе и излить свою душу перед Богом. В-четвертых, позаботиться и о взаимоотношениях к себе подобными, то есть к людям, как ты относишься к ним. В-пятых, просить Его об охране от дьявола. И в-шестых, прославить Его за свою принадлежность к Царству Небесному. Очень маленькая, но очень содержательная, короткая молитва «Отче наш». Как она много говорит нам. От сердца помолившийся христианин получает в молитве силу, поддержку от самого Господа. И Господь хочет слышать молитвы таковых. Святые люди всегда знали это. И лучшими представителями молитвенников были люди такие, как царь Давид, как Иеремия, как другие пророки. Например, царь Давид написал псалмы, много псалмов. И все они полны чудесных примеров молитв. Как я уже сказал, муж молитвы Иеремия молился. И у него даже есть книга «Плач Иеремии», где изложены его молитвы Богу своему.
Оба они имели тяжелую и, однако же, славную жизнь. Оба были светильниками для подражания. Молитва возводит христианина на следующую ступень духовного возрастания веры. Это говорит о постоянной зависимости сына от отца. Ведь, начиная молиться, мы говорим «Отче наш» или «Отец наш небесный» или «Господи Боже наш». Мы обращаемся к Нему в первую очередь, называя Его именем, и потом излагаем свою нужду. Говорящий молитвой «Отче наш» подтверждает свое сыновье положение перед Отцом Небесным. Назвать Отцом Бога может по праву только тот человек, кто уже познал Его. Сегодня многие люди молятся молитвой «Отче наш», но Отец Небесный никогда не признавал их своими детьми. Господь говорит: «Что вы называете Меня Отцом Своим, а поступаете не так, как Я говорю? Не так, как Я учу. Почему вы употребляете Мое имя в молитве?» Миллионы людей, таких как католики, православные, других деноминаций, всегда начинают молитву «Отче наш», говоря «Отче наш, сущий на небесах», но Господь никогда не возрождал их, а значит, никогда не называл их своими детьми. К сожалению, люди это не понимают. Бог хочет слышать молитвы детей своих, но истинных детей своих, а не тех, которые только называют Его Отцом Своим. Как же это печально! Друзья мои, простой пример. Если вы работаете на каком-то предприятии, и у вас есть директор, а вы пойдете к директору другого предприятия и будете просить его о чем-то, тот спросит: «Почему ты пришел ко мне, а не пришел к своему директору? Иди к нему, ты у него работаешь». Почему непрощенный грешник не просит прощения, не хочет жить по Слову Божию, а просит Бога, чтобы Он ему помог в том или в другом? Бог не будет слышать такие молитвы. Он слышит только одну молитву от грешника – молитву покаяния. С этого надо начинать. Поистине, назвать Отцом Небесным, Богом Своим, может только по праву тот человек, кто уже раскаялся перед Ним и познал Его как личного Спасителя. Евангелист Иоанн в первом послании пишет в 2 главе: «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». «Пишу вам, отроки», говорит апостол. «Отрок не имеет еще много силы». Но он уже знает, что сила у Бога, и поэтому он имеет потребность просить Бога. Он также имеет веру, что может получить через молитву просимое. Мы знаем, что отрок уже не слабое дитя, потому что он пребывает в Слове, и Слово пребывает в нем. Оно, это Слово, наставляет его в том, что нужно стремиться к возрастанию в вере и исполнению Божьих заповедей. Отрок всегда говорит, что он уже большой, что он уже сильный, как его отец. Он подражает своему отцу, он стремится стать похожим на своего отца. Вторая мысль. Молитвенное состояние свидетельствует о новом уровне веры, о возрастании ее, о выводе христианина на третью, более высокую ступень. В притче о суде неправедном Христос Иисус подчеркивал необходимость настойчивой молитвы. «Бог ли, — говорит он, — Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Луки, 18 глава. Христос учит нас: должно вам всегда молиться, и что? И не унывать. Потому что, что мы не можем понять в жизни, Бог нам может открыть в молитве. Филиппийцам Павел Апостол говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Постоянство в молитве – сильное оружие, данное нам самим Господом Богом. Но чрезмерная забота – это лазейка для недоверия. Унылое состояние человека – намек на неблагодарность. Учитесь, друзья мои, говорить с Богом. Учитесь.
с благоговением, без ропота говорить с ним, без каприз, без осуждения какого-то, без негодования. Учитесь говорить самое важное в молитве, но простыми, конкретными словами, без многословия.

даст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Чудесные советы нашего Господа, как молиться, не правда ли? Но мы знаем, что говорит нам Святое Писание о священнослужителях Израиля. Священники Израиля, фарисеи и книжники стали формальными людьми в отношениях с Богом. Они понебратски обращались к своим Господом. Если бы он был как человек рядом с ними, они просто бы похлопали его по плечу, как своего какого-то друга или, может быть, раба. А Малахия, пророк, говорит нам: «Сын чтит отца и раб господина своего». И он говорит от имени Господа: «Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною?» Говорит Господь Саваоф: «Вам, священники, бесславящие имя мое». О, какое обличение! Не дай Бог услышать нам в наш адрес такое обличение. И третья мысль. Сам Христос имел постоянное молитвенное служение. Он имел связь с Отцом, когда был еще в отроческом возрасте, когда был в зрелости и даже когда был в Гефсимании и висел на кресте. Мы читаем повествование о детских годах отрочестве нашего Господа. Лука, 41 по 49 стих, говорит нам во второй главе. «Каждый год родители его ходили на праздник в Иерусалим. Через 3 дня нашли его, то есть Иисуса, в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивавшего их». И 49 стих. Господь говорит: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Непонятно было ни Иосифу, ни Марии, что сказал этот юный Иисус. «Зачем вам было искать меня? Я нахожусь там, в том, что принадлежит отцу моему, в храме». Для тех, кто хочет возрастать в вере, необходимо воспитываться в Доме Божьем. Дом молитвы – это дом, где ты можешь изложить свои нужды перед самим Господом Богом. «Потому что дом мой домом молитвы наречется», – так мы читаем в Писании. Это слова самого Христа. В доме молитвы Бог хочет иметь общение с теми, кого Он простил, кто учится от Слова Его, кто пребывает в Нем, но Он хочет здесь же слышать еще и их молитвы. Для того и существует молитвенный дом, чтобы мы могли служить нашему Господу и молитвой, и чтением, и пением, и прославлением. Молитвенное служение утверждает верующего в хождении перед Богом. Да, это необходимо. Потому что, когда человек молится, он имеет тесное общение с Богом. Это значит, в то время человек прямо, непосредственно, образно выражаясь, ходит перед Богом. Помните, как ходил Енох? Мы читаем Бытие. «И ходил Енох перед Богом, а потом дальше, и не стало его». Почему? Потому что Бог взял его. Единственный человек из допотопного мира был взят Господом на небо. Не увидев смерти, он пришел перед своим Создателем, таков как есть, благословенным, потому что ходил пред Богом чисто и непорочно. Когда-то Господь сказал Аврааму: «Ходи предо мной и будь непорочен». Да? И это было всегда с Авраамом. Он ходил пред Богом, то есть он боялся Бога, он всегда имел общение с Ним, он слышал Его Слово, он всегда молился, он всегда ходатайствовал и за других. Мы читаем в Писании, что вера Ильи открыла перед Ним небеса. Он, как и Енох, был взят живым на небо. Авраам, мы читаем, был другом Божьим, он стал отцом многих, а точнее всех верующих.

0: любящих. Все эти люди, все они имели постоянную духовную связь с Богом через молитву. Иисус Христос сам уединялся для молитвенного общения со Своим Отцом Небесным. Молясь в Гефсимании, Он победил дьявола именно в молитве с Отцом Своим, имея общение с Ним. Он произносил такие удивительные слова: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Даже такие слова говорил Господь. Как трудно было Ему! Он обращался к Отцу Небесному за поддержкой, и мы знаем, что ангел приходил и укреплял Его. А там, на Голгофе, Он молился о распинавших Его. И в молитве Он предал Дух Свой Отцу Небесному. «В руки Твои предаю Дух Мой». И все это связано, безусловно, с молитвой. Потому что молитва – это крепкая ступень возрастания в вере каждого христианина. Мы должны это помнить, друзья мои.
1: Но давайте обратим внимание, как мы молимся, когда приходим в Дом Божий. О чем мы говорим Господу нашему? Порою мы замечаем, что многие люди молятся в молитвенном доме той молитвой, которой абсолютно не следовало бы молиться. Что это? Человек не понимает, что говорит? Порою да, не понимает. Он просто говорит заученные слова, он просто повторяет из собрания в собрание одно и то же. И даже многие люди таких молитвенников слышат по голосам и узнают, и догадываются, о чем они будут даже просить.
0: Здесь мы читали слова Иисуса Христа: «Когда молишься, зайди в комнату твою, затвори дверь твою за тобою и скажи Отцу твоему в тайне все то, что ты хочешь Ему сказать, изложи». Сколько это будет? 2 минуты? 5 минут? Может быть, полчаса, может быть, целый час и больше. Говори своему Богу, изливай душу свою. Все нужды за твоих близких, за родных, за детей, за тех, которые не обратились, за церковь, за все ты можешь молиться, друг мой. Но когда ты пришел в Дом Божий, все эти твои нужды, почему у тебя такая проблема или почему такая проблема, оставь на следующий раз. Молись Богу и прославляй Господа, чтобы в доме молитвы была молитва с благословением принята всеми слушающими. Я вспоминаю, что когда-то один человек молился, это была женщина. «Господи, — молилась она, — благослови моих детей, внуков и моего спутника. О, Господи, прости, бо він вже 3 роки в тому, як почив».
1: То есть свою молитву она говорила автоматически, не думая, что произносит.
0: Друзья мои, и в молитвах нужно быть бодрствующими. Молитва, знаете, иногда лучше всякой проповеди действует на душу человека. В молитве человек получает умиление. Он имеет ясное сознание, что Господь пребывает с ним. И вера его от этого только возрастает. Итак, друзья мои, сегодня мы поговорили и о следующей ступени. Если Господь позволит, то в будущем, когда будут другие радиопередачи, вы услышите продолжение этой темы, ступени нашей веры. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: вечер в семье Каратаевых. Дома Павел с Ириной, а из детей Сережа, Вера и Петр. Вадим подметает двор вместо своего друга, дворника Андрея, который поехал в село навестить больную мать. Младшие тоже на улице. Они побежали помогать Вадиму убирать снег. Собравшись в молитвенной комнате, оставшиеся в доме проводят тихий час.
1: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал у волхвов.
2: Ужасно.
3: У меня в голове не укладывается, как можно быть таким коварным и жестоким. Хитростью выведал у волхвов тайну появления звезды на небе. Мол, я хочу пойти поклониться ему, а потом учинит такое зверство.
4: Неужели Ирод на самом деле был таким жестоким?
5: А почему ты сомневаешься в этом, Петя? Ведь Слово Божие не содержит в себе преувеличений. Ирод был очень жесток, и не только по отношению к своему народу, но даже и к своей собственной семье. Ведь историки сообщают, что он, опасаясь за свою власть, уничтожил очень много своих родственников, и в том числе даже свою жену и своих детей.
2: Вот это да.
5: А император Октавиан Август, узнав об этих зверствах, даже сказал, лучше быть свиньей, нежели родственником Ирода.
3: Действительно.
4: Наверное, таких чудовищ, как Ирод, земля никогда не рождала. Это ненормальность какая-то.
1: А я вот что думаю. Почему Ирод так поступил? Ведь он же поверил мудрецам, что родился действительно Мессия, Христос. Он посчитал это за правду. Даже мудрецов своих на консультацию собрал. И все равно совершил такое преступление. Вот не было в нем страха, не побоялся гнева Божьего и человеческого.
4: А почему и человеческого?
1: Ну, Петя, ведь народ бы мог возмутиться, восстать, узнав, что Ирод убил родившегося Избавителя. Угу. Решился же он лишить людей такой радости.
5: Ну, прежде всего, наверное, он рассуждал о том, что народ мог и не узнать о причинах, побудивших его на этот поступок. А поскольку Мессия по толкованию книжников должен был прежде всего занять престол Давидов, то именно этого Ирод и испугался. Престол-то этот в то время занимал он, и, конечно, он не хотел его терять.
3: Значит, Иродом двигала жажда власти?
5: Конечно. И ради этой власти он готов был шагать и по трупам, и вообще залить кровью всю землю.
4: Что, он и делал?
1: Я думаю, Петя, что ты преувеличил. Вот когда сделал вывод, что таких чудовищ, как Ирод, больше не было. К сожалению, были.
5: Да, и история человечества знала таких злодеев, и причем немало. Те же самые Тимур, Чингисхан, Гитлер, Наполеон, да и Сталин. Десятки, сотни и тысячи жизней губили они ради достижения своих честолюбивых намерений. Жажда власти может причинить очень много зла.
3: Ой, у меня уж мурашки по коже побежали.
4: Да, уж лучше жить тихо, мирно, не стремиться властвовать над людьми. Вот, например, как мы живем. И избежишь всего того.
2: А чего всего того?
4: Ну, не будет повода для зарождения таких вот помыслов, которые ущемляют интересы других людей.
5: Интересное рассуждение. Конечно, люди, в чьих руках огромная власть, способны поступиться интересами огромных масс людей, чтобы только сохранить какие-то свои преимущества. И самое опасное заключается в том, что они имеют возможность это сделать. Вот в чем суть поступка Ирода.
4: Да я говорю не о властителях, а о простых людях.
5: А ты считаешь, что человек простой, как ты говоришь, свободен от такого направления мыслей, таких желаний?
6: Добрый вечер всем.
3: Добрый вечер.
6: Кто слышал, какую сводку погоды на завтра передавали?
5: Что это?
3: Ты как начал работать дворником, так у тебя все мысли только о том, какая погода завтра.
6: Ну, конечно, нежно убирать.
4: Он и ночью по несколько раз с постели вскакивает, чтобы посмотреть, не идет ли снег.
3: Правда?
4: Да.
1: Эх, ты. Ой, Вадим, лучше бы тебе не браться за эту работу.
6: Ну, друга-то надо было выручить. Ну так все-таки.
5: Ну ничем мы тебя утешить не можем. Ты знаешь, на завтра обещали сильный снегопад.
1: Да еще и на несколько дней, Вадим. Ой, замучаешься ты, сынок.
6: Какая досада. А я-то думал, что легко отделаюсь. Снега в отсутствии Андрея больше не будет.
3: Да нет, Вадим. Зимы без снега не бывает.
6: Ну почему не бывает? Бывает. Вот дворников тогда раздолье, сплошной отпуск, да и только.
1: Ой, Вадим, зато остальным горе. Это еще хорошо, что та зима была хоть и малоснежной, но хоть теплой. А то повымерзло бы все в лесу и в поле, и урожая бы потом не было.
5: Да и сейчас земле снег, ой, как нужен. А то вот-вот ударит мороз, а земля-то голая.
1: Да.
5: Так что радоваться этим снегопадом надо, не печалиться.
6: Да я понимаю все это. Я прекрасно понимаю, что снег сейчас очень нужен. Но все равно желание мое находится в противоречии с голосом разума. Очень я не хочу этого снега, и поделать с собой ничего не могу. Один только вид падающих на землю хлопьев снега приводит меня в уныние.
5: Ну вот вам и прекрасная иллюстрация к нашей беседе.
6: Ну а чего вы до меня говорили?
1: Да, о свирепом эгоизме царя Ирода, Вадим. И о том, что побуждение Ирода есть в каждом из нас.
6: Как это, в каждом из нас?
1: Да.
6: Желание убить кого-то, что ли?
5: Да нет, не убить, конечно. Это уже крайний случай. Просто мама имеет в виду то, что у каждого человека возникают желания и побуждения, входящие как бы в противоречие с интересами большинства окружающих.
6: А, понимаю. Ну, я раскаиваюсь.
1: Правильно.
5: Вот в этом-то все дело. Безусловно, эгоистические побуждения, ну, давайте назовем их как бы иродовыми, присущи каждому человеку. Ибо все мы грешны. Вы согласны с этим?
3: Конечно.
1: Конечно, да. Согласны. Как можно быть не согласным с этим? И при этом человек нисколько не считается с интересами других людей. Например, сколько раз, когда вы были еще маленькими, дети, я сама ловила себя на этом. Расшаляться бывало Сережа с Верой. А я тут как тут. И кричу. А ну-ка замолчите. Разве нельзя потихоньку во что-нибудь играть? А за всем этим стояло только одно желание – оберечь свой покой.
5: Ага!
3: Вот какая ты была у нас, мама.
5: Или вот на улице ты их тоже не очень-то любила пускать.
3: А почему?
1: Да потому, Верочка, что вы там перепачкаетесь все. А мне потом лишний раз стирай за вами.
3: А мы ведь тоже хороши. Сколько раз мечтали, чтобы учительница заболела, и урока не было бы.
1: Вот видишь.
5: Да. И смотрите, вот только подумать хорошенько над своими жестокими желаниями. Пусть в угоду вашей лености заболеет учительница.
4: Или вообще, чтобы школа сгорела.
3: Да неужели ты мечтала такое?
6: Было, было.
2: Со всеми бывало.
4: Особенно, когда двойку схватишь по поведению, и учительница за отцом пошлет.
3: Неужели ты такое мог сказать? А если бы и вправду школа сгорела?
2: Мог, и я сам.
4: Да это я в сердцах, не подумав, ляпал. Отец уж сильно дрался.
5: Ну, а вы сами сознаете порочность таких желаний или мечтаний?
2: Конечно.
3: Еще бы.
4: Сознаем.
5: Ну, давайте продолжим наше рассуждение. Вот смотрите, все... Абсолютно все люди подвержены таким желаниям. Но одни сознают греховность и эгоистичность таких желаний и хотят избавиться от них, раскаиваются, ну вот, например, как мы сейчас. А другие идут на поводу таких желаний и даже стремятся осуществить их, причем осуществить во что бы то ни стало, невзирая ни на что. Вот, например, как Ирод.
4: Или как Гитлер, Наполеон, Сталин, да?
5: Не только. Зачастую и простым людям, даже не облеченным никакой властью, присущи те же стремления достичь своего любой ценой. И при этом они совсем не задумываются о порочности своих устремлений.
6: Да-да, и вот я тоже кое-каким интересным выводом пришел. Самое главное, что люди для осуществления своих эгоистичных намерений изыскивают самые возвышенные оправдания и объяснения.
5: Демагогия. Вот как это называется. Наполеон, например, объяснял и оправдывал свои кровопролитные войны тем, что они должны были в конечном счете служить делу установления всеобщего мира. Гитлер прикрывался заботой о благе нации, Сталин о благе рабочего класса. У всех намерения-то, оказывается, прям благороднейшие были.
4: А простые люди?
5: И простые люди оправдывают свои поступки столь же демагогично. Вот давайте откроем в Библии книгу «Деяния апостолов», 19 главу. Нашли?
3: Сейчас.
5: Ну, давайте прочитаем в этой главе стихи с 23 по 29. Ирина, ну давай ты прочитай.
1: В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян, Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище.
3: А зачем на зрелище-то?
4: Они что, схватили спутников Павла и сразу развлекаться с радостью побежали?
5: Развлекаться? Да нет, друзья мои. Вот давайте-ка посмотрим в библейском словаре, что значит слово «зрелище». Вадим, принеси-ка его с моего кабинета, это на письменном столе. Ага, нет. Ага, вот здесь, на 154-й странице, есть объяснение этого слова. Вот. «Зрелище» — греческий театр. Театрами греки пользовались не только для устройства представлений, атлетических состязаний и тому подобное, но также для общенародных собраний, судебных дел и так далее.
4: А, теперь мне ясно, почему они туда побежали. На судебное разбирательство.
5: Но мы немного отвлеклись от нашей темы. Вот перед нами серебряник Димитрий. Как сказали бы в наше время, ну, прям самый настоящий пролетарий. Никакой властью не развращен и зарабатывает на хлеб своими собственными руками. Согласно марксистской догме, он должен был бы быть носителем высшей добродетели. Но однако же мы видим, что свой корыстный интерес он противопоставляет истине, проповеди Евангелия. Этот сверхкорыстный интерес ослепил Димитрия, побудил его отвергнуть истинный свет, помешал принятию Христа.
6: Да, пап, ты прав. Только этот профессиональный эгоизм и определил все действия Димитрия, направленные против Павла и его спутников.
5: Ну, посмотрите, какими высокими соображениями оправдывает Димитрий свою неприязнь к евангелистам. Артемида, видите ли, будет в поругании.
3: Да.
6: Да что ему это Артемида, если разобраться? Только средства к добыванию денег.
5: И вот эта демагогия очень опасна. Опасна тем, что человек, в конце концов, сам искренне начинает верить своей же лжи. Той лжи, которую нагромоздило его сознание ради оправдания своих устройств и сокрытия истинных причин этих своих побуждений и действий.
1: А лжи во всех этих случаях, о которых мы с вами говорим, более чем много.
5: Конечно.
6: Репутация Артемиды ему, видите ли, дорога.
3: Ага, лжет Ирод. Желаю поклониться младенцу.
1: Увы, пусть неосознанно, но часто лжем и мы, и людям, и себе.
5: А ведь в Писании сказано, всякая ложь не от истины.
6: И всякая неправда есть грех.
3: Да как же нам уберечь от всего такого? Как нам искоренить из себя Ирода?
1: Выход, Верочка, я думаю, только один. помышлять только о горнем, о небесном. Искать, как мы часто подчеркиваем, прежде всего Царствие Божие и правда Его.
5: Да, именно так учит нас Писание. Если имеешь в виду только земное, предпочитаешь только материальные интересы, то неизбежно скатишься к позиции Ирода.
3: В любом положении?
5: Конечно, в любом. Будь ты или беден, или богат, облечен властью, или совсем бесправен. Очень хорошо сказано об этом в 13 главе книги Притч. Давайте прочтем с 7 по 9 стих.
3: Можно я почитаю?
5: Конечно, конечно.
3: Ну, дай.
5: 7 по 9, да.
3: Так. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, пересытившись, я не отрекся от тебя и сказал, кто Господь. И чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе.
6: Действительно, и бедность, и богатство могут способствовать отделению человека от Бога.
1: И тогда Ирод проснется в человеке. И человек этот, махнув рукой на голос совести, попирая интересы других людей, да, любыми методами будет достигать своей цели.
5: Ибо Ирод затаился в каждом из нас, и независимо от того, какое положение на земле мы не занимали.
3: А если помышляешь о небесном?
5: А если помышляешь в первую очередь о небесном, о горнем, то тогда избежишь всего этого.
4: В любом положении?
5: Конечно, в любом положении, в любой должности. Ибо Господь, когда вовремя обличит тебя, Он укажет тебе на греховность твоих побуждений, твоих действий и даст тебе силы избавиться от них.
1: Как апостол Павел писал. Помните? Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии.
5: Да.
1: Научимся всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. И потом он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
6: Господь дал апостолу Павлу великую способность быть благочестивым и довольным в любых обстоятельствах.
5: И человек, всегда помышляющий о Боге, о воле Его, на любом посту будет чист от греховных планов и побуждений. И тому масса примеров в Библии. Иосиф, Даниил, Давид, да и много других.
1: Да. И все они одинаково чисты были в своих намерениях. И царедворец Иосиф из книги Бытия, и Иосиф, плотник из Нового Завета.
5: Да, дорогие мои, искать Царствие Божие и правду Его, в этом все для человека. И тогда человек в любом положении будет благочестивым и довольным. И желания, и побуждения, подобные устремлениям царя Ирода, никогда не посетят его, потому что сам Господь оградит его от всего этого.
1: Это, наверное, наши малыши.
3: Я открою вам.
1: Ну, иди, Верочка.
3: Юра? Один?
7: Да.
3: А где остальные?
5: А где остальные, Юра?
7: Остальные пошли домой Катю проводить.
1: Как? Одни?
7: Не одни, а с Людой. У Кати варюшки так намокли, хоть выжимай. Люда посадила ее на санки и повезла к бабушке Хельме. А батюшки сзади толкают.
4: А как это там без тебя обошлось?
7: А я тоже у варюшки промочил.
3: Ой, Юра, действительно, смотри, какие мокрые.
7: И ноги.
5: Ну, герой.
7: Люда мне велела домой сейчас же идти.
1: И правильно велела. Раздевайся скорее. Раздевайся. Сейчас я тебя горячим чаем напою с медом.
7: С медом это даже очень хорошо. Только спать я не лягу. Я с вами на тихом часе посижу. Можно?
3: Опоздал ты, Юрочка. Мы уже закончили его сегодня.
7: Ну вот, опять опоздал. Хоть гулять совсем не ходи. Я же вас просил без меня не начинать.
6: Так вот так уж получилось у нас, Юр. Немного стихийно.
1: Ой, какие у тебя холодные руки. Да ты вправду замерз. Что ж ты пораньше домой не пошел?
7: Да не хотелось. А вдруг зима скоро кончится? И на санках не накатаюсь. Я не знал, что вы тут собрались. А то бы прибежал.
1: Ну ладно, Юрочка, не огорчайся. Вот сейчас напою тебя чаем, поужинаем. И на ночь перед тем, как лечь в постель, мы с вами отдельно тихий час проведем.
7: Только со мной, Илюшей и Максимом, да?
1: Да, только с вами.
7: А о чем мы будем рассуждать?
1: Вы сами придумайте, о чем, Юра. У тебя даже носки мокрые. Ой, ты же заболеть можешь. Неужели ты не чувствовал, Юрочка, что ноги промочил? Ты снегу, что ли, набрал в обувь?
7: Ага. Это я сам накувыркнулся прямо в сугроб. Эх, хорошо, как снегу много.
6: Да, поработал бы ты дворником недельку-другую. По-другому бы заговорил.
7: Не заговорил бы. Я люблю работать.
6: А, ну хорошо.
7: Мам, ты не переживай. Мы помолимся на тихом часе, и я не заболею. Вот увидишь.

всегда иродовы, злые греховные наклонности, заложенные в каждом человеке. И Библия говорит, что нет праведного ни одного, что все совратились, все погибшие. Но слава Богу, что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пришел, чтобы освободить нас от зла и эгоизма. Он пришел для тех, кто никогда в своей жизни не испытал радости спасения своей души, радости прощения и оправдания пред Богом, Небесным Отцом. Христос пришел и для тебя, дорогой слушатель. И чтобы испытать духовное освобождение, тебе не нужно кончать богословских курсов, тебе не нужно овладеть всеми духовными знаниями, тебе не нужно понять самого, если можно так выразиться, механизма спасения. Британский богослов Хантер рассказывает о высокообразованном человеке, который подошел к нему после его проповеди. «То, о чем вы говорили, коснулось моего сердца», — сказал он проповеднику. Потом он продолжил: «Если бы я полностью смог понять все то, что вы сказали, я бы стал истинным христианином». Хантеру молодой человек показался искренним, и он начал расспрашивать о его жизни. Хантер узнал, что молодой человек окончил университет и был обучен все факты тщательно обдумывать и анализировать. Хантер сказал: «Итак, если бы вы смогли полностью понять значение Евангелия, вы бы стали Христовым последователем?» «Да», — ответил он, — «я бы стал». «Хорошо. Представьте себе такое положение», — сказал Хантер. «У меня есть друг, миссионер в Африке. Он работает среди пигмеев, народа с очень малыми умственными способностями. Если бы для того, чтобы стать христианином и получить спасение, мы должны были бы понимать всю глубину евангельской вести, то как смогли бы эти малоразвитые люди спастись?» В ответ молодой человек искренне признался: «Вы знаете, об этом я никогда не думал». «Правильно», — сказал Хантер. «А Бог подумал об этом. Евангельскую весть, чтобы она произвела свое действие, не нужно понимать, нужно только верой принять. Спасает не полное понимание всех глубин Евангелия, а простое принятие и верование в Него». Никодим в Библии начал свою беседу со Христом, подчеркивая знание, но кончил уверованием и принятием услышанного. Несмотря на ваше положение, высокое образование или, наоборот, недостаток образования, именно вам предназначено спасение вашей души и вера во Христа, если только вы сами захотите этого. С точки зрения Бога, что вам нужно знать? Только то, что святой Бог ненавидит грех. И Он установил день, когда будет судить умершего в своих грехах человека. И если в нашей жизни есть грех, то мы уже находимся под Божьим осуждением. Все мы погибшие, как говорит Библия, все согрешили, и без помощи извне для нас, безнадежных грешников, нет никакого выхода. Но, к счастью, не это главная весть Евангелия. Ее главная весть та, что Бог так возлюбил нас, свое творение, что приготовил путь для нашего спасения от вечной смерти и проклятия. Это Бог совершил в лице Своего Сына Иисуса Христа. 2000 лет тому назад Иисус Христос пролил Свою святую кровь на Голгофском кресте. Он был казнен как жертва за наши грехи, за мои грехи и за твои. И теперь Бог Отец установил, что любой человек, кто поверит в эту жертву, то есть в то, что Христос оплатил его грехи своей смертью и примет эту жертву, будет спасен. Бог ради своего Сына не будет судить тех, кто принял его своим спасителем. Чтобы понять это, не требуется много разума, требуется вера и принятие происшедшего искупления. Живая вера всегда производит конкретный результат.
Уверование во Христа означает то, что Бог произведет полную перемену в твоей жизни. Ты оставишь все то, что грешное, нечестное, негодное в твоей жизни, и начнешь новую жизнь, которая будет основана на вечно пребывающем Слове Божьем. Такой верой стоит обладать, и эту веру стоит также провозглашать. Поэтому ты и сейчас слышишь провозглашение этой евангельской вести. От всего сердца я советую тебе принять решение веровать во Христа, как в своего личного Спасителя. Потому что освобождение от греха и суда, получение новой жизни полностью зависит от твоего личного решения. Прими это решение сейчас пред Богом в молитве. Да благословит тебя сам Бог.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251. Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251. Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Личное избрание», на текст из второго послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Спёрджен отмечает, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всеопределяющей силы Святого Духа, призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывам ничего не дается, но действенный призыв, отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям. Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основной является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение, к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни верой, принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодуховность Писания. Это учение придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и также к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании. И если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что Он спасает людей, значит, у Него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставляю вас в покое. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они несомненно тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Как же тогда, спросит кто-то, я могу быть уверенным в своем звании и избрании? Поступайте так. Если вы хотите избавиться от сомнений, избавьтесь сначала от лени. Чтобы освободиться от страха, освободитесь вначале от равнодушия и теплого отношения. Ибо теплота, сомнения, ленность и страх всегда живут вместе. Если вы хотите наслаждаться полной уверенностью веры, при содействии благословенного Духа, поступите так, как вам советует Писание. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. К чему мы должны прикладывать старания? Писание дает конкретный ответ. Прилагайте старания к своей вере. Убедитесь в том, что у вас только одна вера, что она является не просто знанием истины, а доверием ей, не просто согласием с учением, а жизнью по этому учению. Убедитесь также в том, что ваша вера неизбежна и необходима для вас, то есть, что вы верите во Христа, потому что вам больше не в кого верить. Убедитесь, что у вас простая вера, только одна вера во Христа распятого, не рассчитывайте ни на кого, кроме Его. После того, как вы проявите старание в вере, позаботьтесь о своем мужестве. Молите Бога о том, чтобы Он дал вам лик льва, чтобы вы никогда не боялись врага, каким бы страшным и грозным он ни был, чтобы всегда с осознанием своей правоты шли вперед, уповая на Бога. И когда вы с помощью Святого Духа добьетесь успеха, исследуйте Писание и приобретайте знания, ибо знание учения очень укрепляет веру. Постарайтесь понять Слово Божье, проникните в его духовный смысл. Извлеките, если можете, богословскую систему из Библии. Соедините разные учения в одно. Постарайтесь приобрести глубокие богословские познания, основанные на непогрешимом слове. Займитесь наукой, которой многие пренебрегают, но которая столь необходима. Изучайте Христа распятого и Его великие наставления о благодати. А когда вы займетесь этим, тогда добавьте к знанию воздержание. Следите за своим телом, контролируйте его. Следите за своей душой, пусть она будет воздержана. Не упивайтесь гордостью, не думайте о себе высокомерно. Будьте воздержаны. Не будьте суровы по отношению к друзьям. Не озлобляйтесь против врагов. Научитесь воздержанию уст, воздержанию жизни, воздержанию сердца, воздержанию мысли. Не поддавайтесь страстям, не следуйте за каждым вероучением. Научитесь воздержанию и приложите к нему терпение. Просите Бога дать вам терпение, помогающее перенести испытания, чтобы выйти из него подобно очищенному золоту. Украсьте себя терпением, чтобы не роптать во время болезни, чтобы не хулить имя Бога после большой утраты, не потерять надежду в страданиях. Молитесь непрестанно, пока Святой Дух не наделит вас терпением, столь необходимым, чтобы выстоять до конца. После этого добавьте благочестие. Благочестие больше, чем религиозность. Самые религиозные на вид люди могут оказаться нечестивыми, а внешне нерелигиозные, наоборот, самыми благочестивыми. Позвольте мне объяснить этот кажущийся парадокс. По-настоящему религиозный человек – это тот, кто жаждет таинств, посещает храмы и соборы, и внешне он хорош, но не более того. Благочестивый же человек – обращает внимание не на одежду, а на внутреннюю суть. Ему важны духовные содержания и благодать в сердце, а не форма. Он и благочестив, и религиозен. Иные люди благочестивы, без примеси религиозности. Но человек не может быть полностью праведным, не будучи благочестивым. Имея терпение, надо всегда помнить о Боге. Живите в Его присутствии, живите под Его взглядом, ищите общение с Ним, и тогда вы будете благочестивы. И приложите к этому братолюбие. Любите всех членов Христовой Церкви, святых всех деноминаций. Занимайтесь благотворительностью, которая открывает объятия для всех людей. И вот тогда вы узнаете о своем призвании и избрании. В той мере, в какой вы следуете этим небесным правилам жизни, вы будете обладать уверенностью в том, что вы призваны и избраны. И никаким другим способом вы не сможете приобрести уверенность, а только благодаря свидетельству Духа, который свидетельствует вашему духу, что вы рождены от Бога, и вашей совести, что вы уже не тот, что были прежде, а новое творение во Христе Иисусе, а значит, призваны и избраны Богом. Вот человек говорит, что он избран. Завтра он будет пьян. Вы, сэр, избраны дьяволом, и это единственное избрание, в котором вы можете быть уверены. Другой человек говорит: «Да будет благословен Бог, мне дела нет до каких-то признаков, я не такой законник, как вы». Нет, конечно, вы не такой, как мы, но едва ли у вас есть причина для того, чтобы благословлять имя Бога, мой дорогой друг, если вы пренебрегаете свидетельствами рождения свыше. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но я считаю, скажет кто-то другой, что учение об избрании безнравственно. Вы можете считать так сколько вам угодно, но согласитесь с тем, что, проповедуя избрание сегодня, я не сказал ничего безнравственного. Возможно, вы сами безнравственны и поэтому готовы сделать учение об избрании безнравственным. Но для чистого все чисто. Тот, кто принимает Божью истину в свое сердце, очень редко извращает ее, используя как повод для нечестия. Ни один человек, я подчеркиваю, не имеет права верить, что он избран Богом, если он не возрожден Богом. Никто не имеет права считать себя призванным, если его жизнь в целом не соответствует его призванию, если он не живет как призванный человек. Долой избрание, которое позволяет вам жить в грехе. Долой его, долой! Такого избрания нет в Слове Божьем, и это никогда не было кальвинистским учением. Хотя на наше учение клеветали и искажали его, мы всегда верим в одно – добрые дела не способствуют нашему спасению, и ими нельзя заслужить его ни в коем мере. Тем не менее, они являются обязательным признаком спасения. А если их нет, значит человек по-прежнему мертв, не призван и не возрожден. Чем ближе вы ко Христу, тем больше вы подражаете Ему, тем больше ваша жизнь уподобляется Его жизни. И чем полнее вы возлагаете на Него упование, тем увереннее вы можете быть в своем избрании во Христе и в призвании Его Святым Духом. Да даст вам Святой Израилев сладостную уверенность благодати, производя в вас добрые свидетельства спасения. И в заключение я скажу о причинах, по которым апостол Петр призывает нас делать твердым свое призвание и избрание. Я уже говорил, уверенность сделает вас счастливыми. Люди, сомневающиеся в своем призвании и избрании, не могут быть преисполненными радости. Самые счастливые святые обязательно обладают этой уверенностью. Некоторые наши друзья говорят, что жизнь на земле — тяжелое странствие в дикой пустыне. Но мне кажется, они сами делают странствие тяжелым. Пустыня, по которой они бредут, преобразилась бы, если бы они почаще смотрели вверх и пореже вниз. Их вера могла бы заставить эту пустыню расцвести и превратиться в прекрасный Саронский сад. Но их путь так тяжел, потому что они ослабели в вере. Радость и вера зависят друг от друга. Они

вернетесь, потому что Бог будет управлять вашим шагом, когда вы будете смотреть ввысь. Разве не удивительно, что в наших церквях нечасто можно услышать проповедь о сегодняшнем дне? Проповедники всегда говорят или о ветхой вечности, или о тысячелетнем царстве. К сожалению, нам не сообщают, что следует делать сегодня, в данный момент нашей земной христианской жизни. Петр же говорит и об этом. Его мысли я передаю так. Мой призыв касается практической христианской жизни, потому что вы не можете узнать о своем избрании, если не будете следить за тем, как вы живете. А когда вы следите за своим хождением пред Богом и стремитесь приобрести уверенность в своей избранности, вы тем самым предпринимаете самые лучшие шаги, чтобы предостеречь себя против падения. И разве мы все не желаем избавить себя от падения? Обратите внимание на различие между падением и отпадением. Истинный верующий никогда не отпадет и не погибнет, но он может падать. При падении он не свернет себе шею, он может, скажем, сломать ногу. Христианин желает каждый день расти в святости, чтобы с каждым часом все больше обновляться умом и преображаться в образ Христа, чтобы вступить в вечное блаженство. Поэтому, если вы будете стараться делать твердым свое призвание и избрание, то вы будете наилучшим образом защищены от падения. Ибо, так поступая, никогда не преткнетесь. А теперь еще несколько слов о второй причине. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Свободный вход. Иногда иллюстрируют его при помощи следующего примера. Представьте себе корабль. После долгого путешествия он достиг гавани. Но у него много повреждений. Паруса разорваны в клочья, из-за своего состояния ему трудно войти в гавань. Так праведники едва спасаются. Но смотрите на другой корабль. Он завершает благополучное плавание и теперь, нагруженный до предела, на всех парусах с достоинством входит в бухту. Это и есть свободный вход. И если с помощью Святого Духа мы будем добавлять к вере добродетель и прочее, то в конечном итоге нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот человек, который является христианином. Но, увы, его жизнь настолько не соответствует его званию, что об этом можно только горько сожалеть. Вот пришел его смертный час, и он умирает на своей постели. Его одолевают мысли о прожитых днях. Он восклицает: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» И Бог отвечает на его молитву. Он верит во Христа и поэтому будет спасен. Но как скорбны его последние часы на смертном одре! «О, если бы я мог служить Богу лучше! Если бы я мог лучше воспитать своих детей в учении и наставлении Господнем! Я спасен, но, к великому сожалению, я не могу пока насладиться этим великим спасением. Я умираю в унынии и мраке. Я надеюсь приложиться к своим отцам, но дела мои не последуют за мной. А если и последуют, то их будет очень мало. Ибо, хотя я спасен, но не более того, я спасен, как головня из огня». А вот еще один человек. Он тоже умирает. Спросите его, на что он надеется, и получите ответ: «Я уповаю только на Христа». Но посмотрите, как он взирает на прошлую жизнь. «В таком-то городе я проповедовал Евангелие, и Господь поддержал меня». И хотя он не гордится этим, он не восхваляет себя за свои дела. Он все же подъемлет свои руки к небесам и благословляет Бога за то, что он помог сохранить ему белые одежды незапятнанными и служить своему Господу.
Он лежит, как зрелый сноп пшеницы, готовый быть убранным в амбар своего.

0: его Господа. Прислушайтесь к его словам. Он лепечет от страха смерти, а, закрывая глаза, уверенно восклицает: «Победа! Победа! Победа!» и умирает во славе, как великий воин. Это свободный вход. Человек, который старается делать твердым свое призвание и избрание, готовит для себя свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Какую ужасную картину рисует нам апостол, говоря, что кто-то спасется, как головня из огня. Я постараюсь описать вам ее. Человек подходит к берегу Иордана, ему пришло время умирать. Он верующий, но не более того. Жизнь прошла не самым лучшим образом. Он желал бы прожить по-другому. И теперь беспощадная смерть смотрит ему прямо в глаза, и он должен сделать первый шаг в Иордан. Представьте себе его ужас. Его путь горит огнем. Он ступает по раскаленному песку, и когда он делает следующий шаг, его волосы уже встают дыбом от страха. Он взирает на небеса на том берегу реки, а его лицо выдает глубочайшее внутреннее терзание. Он делает еще один шаг и словно окунается в огонь. Еще шаг, и огонь доходит уже ему до пояса. Он спасен как бы из огня. Могучая рука держит его и тащит сквозь поток. Но как ужасно должно быть смерть даже христианина, если он спасен, как бы из огня. На том берегу он оглядывается назад и с изумлением смотрит на пламя, сквозь которое только что прошел, из-за того, что беспечно проводил земную жизнь. Он спасен, слава Богу. Его ожидают неувядаемое небесное блаженство и сладкострунная арфа, на которой он будет вечно играть во славу Божию. Но его последняя, предсмертная минута была омрачена грехом, и он был спасен как бы из огня. Посмотрите на другого человека. Он тоже умирает. Он не раз со страхом думал о смерти. Он окунает свои стопы в воды Иордана. Его тело вздрагивает. Сердце бешено стучит, его зор помутился, губы пересохли, но все же он может прошептать: «Иисус, ты со мной, ты рядом, переведи меня». Он делает еще шаг, и вода ласково принимает его. Он с облегчением черпает иорданскую воду и пробует ее, а затем говорит тем, кто наблюдает за ним, что умереть блаженно. «Воды реки приняты, — говорит он, — они не горьки, смерть для меня приобретение». Затем делает еще шаг, и когда скрывается от наших взоров в стремительном потоке, мы слышим его слова: «Я ухожу, и слава не покидает моей души». Это называется свободным входом человека, который посвятил себя служению Богу, который по благодати Божьей шел дорогой светлой и безоблачной, который старался делать твердым свое призвание и избрание. И в качестве награды, но не по долгу, а по благодати ему было дано с большим достоинством войти на небеса, чем тем, кто тоже спасен, но не так прекрасно. И последняя мысль. Апостол Петр говорит: «Так откроется вам свободный вход». Я вижу в этом знаменательный намек на то, что не только Христос откроет нам небесные врата, но целый сон добродетелей, следующих за нами дел, будет нам привратником. Иногда я думаю о том, что если Бог даст мне еще прожить и умереть на благо этого собрания, так что многие будут спасены, то как замечательно будет подойти к небесным вратам и увидеть у дверей не только Христа, но также кого-нибудь из вас, кому я послужил на этой земле. Кто-то встретит меня у ворот и скажет: «Проповедник, ты был средством моего спасения». А вслед за ним тоже скажет другой. И еще один, и еще. Когда Вайтфельд Этот достойный служитель Божий вошел на небеса, я думаю, огромные толпы ринулись к вратам, навстречу ему. Тысячи были приведены к Богу благодаря ему. О, как широко они распахнули двери! Как они прославят Бога за этого служителя! С какой готовностью они послужат ему при входе в Царство Христа! Возможно, в чьих-то венцах не будет звезд, ибо их носители никогда не делали добро ближнему, никогда не послужили для спасения хотя бы одной души. Но обратившие многих к правде будут сиять, как звезды, вовеки, навсегда. У входа им с готовностью кто-то послужит. Я желаю иметь венец потяжелее, но не для того, чтобы носить его, а чтобы преподнести как дар Иисусу Христу. И каждый из вас должен желать того же. Иметь большую награду, чтобы положить к ногам Христа со словами «Не нам, Господи, не нам, но Христу дай славу». Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И в конце я скажу следующее. К некоторым из вас слова Петра не относятся. Вы не можете делать твердым ваше звание и избрание, ибо вы не были призваны. И вы не имеете права думать, что избраны, пока вы не призваны. И таким людям я хочу сказать, чтобы они не задавались вопросом, избраны они или нет, а спрашивали себя, призваны ли они. Приходя в Дом Божий, склоняйте свои колена в молитве, и пусть Бог по своей безграничной милости призовет вас. И запомните, если кто-то, отвергая свою собственную праведность, может обратиться сейчас ко Христу и принять Его во всем для себя, то такой человек призван, а значит, избран. Делайте твердым свое призвание и избрание, и продолжайте путь, радуясь. Да благословит вас Господь, и да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Личное избрание» из книги Чарльза Сперджена «12 проповедей об избрании». До свидания. До следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
2: Здравствуйте. Попробуйте отгадать загадку. Каким образом самый сильный человек в мире мог поддерживать других, будучи сам уже не способным стоять на ногах? Объяснение этому чуду можно найти лишь в той необычайной силе, которая снизошла на человека в момент, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 1938 году наш 5-летний малыш лежал при смерти в больнице штата Джорджия. Ничто не говорило о том, что однажды он завоюет титул сильнейшего человека в мире, или что в его честь будут устраивать приемы президенты и короли. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Поле Андерсоне. Рассказ о том, как он стал выдающимся атлетом.
3: Мистер и миссис Андерсон.
4: Да, добрый день, доктор.
5: Здравствуйте.
3: Я очень сожалею, но у вашего сына болезнь Брайта.
5: Болезнь Брайта? А в чем она заключается?
3: Это хроническое воспаление почек.
4: Простите, доктор, эта болезнь поддается лечению?
3: К сожалению, нет. И даже если ребенок в детстве избежит каких-либо серьезных осложнений, то в более позднем возрасте болезнь все равно даст о себе знать.
4: Когда это произойдет?
3: Ну, если лечиться, почки вашего малыша будут нормально работать лет до 18.
5: Боже милостивый.
3: Я очень сожалею.
4: Что нам делать, Эйдель? Бедный мальчик.
5: Мы будем молиться, Боб. Нет ничего невозможного для Господа.
6: После того, как меня хорошенько подлечили, мое детство протекало довольно безоблачно. Но мама была абсолютно уверена, что я выжил лишь потому, что много людей молились за меня в те трудные дни и месяцы. Я родился и вырос в Токуа, Джорджия. У меня была старшая сестра. Ее муж увлекался поднятием тяжести, и меня это тоже не оставило равнодушным. И вскоре я уже превзошел своего первого учителя. Я был тогда лишь на первом курсе института. Тогда штанги стоили очень дорого, и поэтому мы наведывались на свалки старых автомобилей.
7: Боб!
8: А?
7: Смотри, вот мне кажется, из этого вала вышла бы неплохая ось для штанги.
8: Да?
7: Слушай, но... А что мы повесим по бокам?
9: Юлиус!
7: А
9: вот посмотри, может быть, вот эти вот железные колеса от трактора сгодятся?
7: Нет, они слишком тяжелые.
9: Ну, Юлиус, ну я уже очень сильный. Я же выпиваю по 9 литров молока за день.
7: Ай, Пол. Лучше начать с меньшего веса и постепенно его увеличивать. Так ты вернее добьешься результатов. Смотри! Пол, смотри, вот подходящие цилиндры.
9: Где?
7: Вот они, смотри. Я залью в них бетон, и будет в самый раз.
9: Ну ладно.
6: Я чувствовал себя на перепутье, теряясь, чему посвятить свою жизнь. Но ни на день не прекращал занятия с тяжестями. Единственное упражнение, которое я усердно выполнял сотни раз в день, было приседание с грузом на плечах. Вскоре наша семья переехала в Теннесси. И тогда я поделился своими планами с родителями.
4: Сынок, так ты хочешь стать штангистом?
5: Ты решил отказаться от высшего образования?
9: Нет, мам, почему отказаться? Я просто решил отложить это на несколько лет. Понимаете, я почувствовал свое призвание. Мне по плечу тягаться с самыми сильными людьми в Америке.
5: Но...
9: Ты знаешь Боба Пиплза, мам?
4: Да, у него мировой рекорд в жиме.
9: Ну так вот, на днях друзья привели меня к Бобу в гости. И я дважды присел со штангой весом 225 килограмм. Он просто ошалел.
4: Вне всякого сомнения, ты стал настоящим силачом.
5: А сколько ты сейчас весишь?
9: 103 килограмма. И все да. Чистые мышцы без капли жира. А Боб говорит, что я смогу побить все рекорды. Он учит меня, как правильно проводить разминку перед подъемом тяжести и как наращивать силу.
4: Ну что ж, мы рады за тебя.
9: Это, конечно... Очень тяжелый труд, папа. Нельзя расслабляться ни на день.
5: Бог благословит твое старание, Пол.
6: На своих первых же соревнованиях в Чаттануге я побил все рекорды штата Теннесси. Затем я начал готовиться к чемпионату мира. Я работал как каторжный, настраиваясь хорошо выступить в Филадельфии. Когда я поднял в рывке 130 килограммов и этим установил еще один рекорд, нога у меня вдруг поскользнулась, и штанга ударила по запястью.
5: Что ты делаешь со своим гипсом, Пол?
9: Не волнуйся, мама. Я просто хочу немного освободить руку. Я видел, до чего атрофируются мышцы без движения, когда снимают гипс. Руку нужно постоянно тренировать, чтобы в ней не прекращалась циркуляция крови, понимаешь?
5: Даже если не срослась кость?
9: Ну, я попрошу, чтобы мне сделали металлическую пластинку и прикрепили ее гипсу на руке.
5: Ну ты упертый.
9: Я сильнее всех на свете, мама. Мне нужен какой-нибудь единственный шанс, чтобы показать, на что я способен. Один единственный, понимаешь?
5: Надеюсь, что Господь поможет нам преодолеть все испытания. Я буду за тебя молиться.
6: Мама и ее родители были очень набожными. Они постоянно говорили о Боге. Я тоже посещал церковь, старался вести себя праведно, но все же моей главной страстью было поднятие тяжестей. Скоро должен был начаться чемпионат мира в Вене. Как я стремился на него попасть. Но мне снова не повезло. На этот раз мы с друзьями попали в аварию.
4: Сынок, врачи говорят, что ты сломал несколько ребер.
9: Да. И бедро у меня, кажется, тоже не в порядке. Но здесь плохой рентген. Надо бы поехать в Атланту, сделать снимок там.
4: Как это все случилось?
9: Как случилось? Шел дождь. Асфальт был мокрый. При обгоне нас занесло, и машина врезалась в дерево.
5: Ты еще легко отделался, Пол. Бог был с тобой.
9: Как я хотел попасть на чемпионат в Вене.
4: Ну ничего, он от тебя не уйдет. Помнишь, как быстро в прошлый раз ты оправился от перелома?
9: Да, конечно. Но теперь я даже сомневаюсь, будет ли у меня еще шанс доказать, что я самый сильный.
5: Не теряй веры, Пол. Когда-нибудь ты поднимешь и все 400 килограмм.
9: Конечно, я тогда был очень расстроен. Но все же я тренировок не бросил. Постепенно былая форма возвращалась ко мне. В 54-м году я участвовал во многих соревнованиях, установил еще кучу рекордов. Я стал известным. Со всех сторон начали поступать предложения о контрактах, о том, чтобы я перешел в профессионалы. Но я решил оставаться любителем, чтобы выиграть чемпионат мира. Однажды я узнал, что сборная США по тяжелой атлетике собирается поехать в Россию. И я позвонил тренеру.
1: Пол Андерсон. Да-да, припоминаю, я что-то о вас слышал.
8: Я хотел бы этой осенью поехать с вами в Россию.
1: Ну, Шиманский тоже готовится к этой поездке, а он чемпион Америки.
8: Но я могу поднять больше, чем он.
1: И об этом я слышал. Но ты должен был доказать свое превосходство на соревнованиях.
8: Я хотел доказать, но у меня была травма. Но я буду участвовать в чемпионате Америки в Кливленде.
1: Мы улетаем на следующий же день после этого.
8: А что, если я окажусь сильнее Шиманского?
1: Все равно. Он будет решать, кому ехать.
5: Алло?
9: Мама, я выиграл!
5: Сынок, я слышала об этом в новостях! Я знала, что ты победишь!
9: Я побил рекорд Шиманского во всех трех движениях, мама!
5: Хвала Господу!
9: Меня берут в Россию!
5: Что? Я очень рада за тебя, Пол, и папа обрадуется!
9: В России тяжелая атлетика — спорт номер один, мама! До сих пор еще никому не удавалось победить русских.
5: У тебя это получится. Бог не случайно предоставил тебе этот случай. Мы будем молиться за тебя. Пол!
6: Несмотря на проливной дождь, тысячи болельщиков пришли в парк Горького посмотреть на встречу команд тяжелоатлетов Америки и Советского Союза. Из-за того, что решение о моем включении в состав сборной было принято в последнюю минуту, мне даже не выдали необходимой спортивной формы. Я был такой огромный, что люди постоянно оглядывались на меня. Советский тяжеловес поднял в рывке 123 килограмма. И наступила моя очередь выйти на помост.
10: Ну что, Пол, ты готов?
6: Да, я готов. Но этот вес для меня слишком мал. Закажите 150 килограмм.
10: Ты что, немного ли?
6: Нормально.
10: Хорошо, я закажу 150 килограмм.
11: Вот тальк, но он отсырел, Пол, слишком жесткий. Смотри, они не верят, что ты поднимешь этот вес.
6: Сейчас поверят.
11: Давай, Пол, давай, тебе это по зубам. Что? Что случилось, Пол?
6: Я забыл вытереть штангу, она выскользнула у меня из рук.
12: Не спеши, Пол. У тебя еще есть две попытки.
11: Покажи им, Пол. Покажи им, на что мы способны.
12: Здесь! Он взял этот вес, он взял его.
13: Что, Николай?
12: Что, Пол? Это чудо природы. Сильнейший человек всех времен и народов!
6: Моя победа над русскими потрясла весь мир. Все газеты и телевидение об этом только и говорили. В одно мгновение я стал самым знаменитым человеком в Америке. Меня постоянно приглашали на всякие телевизионные шоу, брали интервью. Но успех успехом, а не за горами были уже и Олимпийские игры в Мельбурне. Шел 56-й год. Мы прибыли в Австралию за 18 дней до начала соревнований. И вдруг, совершенно неожиданно, у меня началось воспаление внутреннего уха.
14: Пол, ты весь горишь, и нам никак не удается сбить у тебя температуру.
6: Доктор, я прошу вас, не отсылайте меня назад. Я приехал сюда, и я должен взять золото.
14: Я все понимаю, Пол, но ты болен уже 12 дней. Не может быть и речи о участии в играх.
6: Ну, доктор, я только немного ослабел, и все. Я все равно сильнее всех.
14: Ты потерял 11 килограмм. Как ты будешь поднимать штангу?
6: Доктор, я прошу вас только об одном.
14: О чем?
6: Не заявляйте в Олимпийский комитет о моей болезни. Обождите еще хоть один день, пожалуйста.
14: Ну, не знаю, Пол. Что же делать, а? Ну, ладно. Но если мы все-таки решим отстранить тебя от участия в соревнованиях, то решение будет окончательным.
6: Я глотал аспирин каждые 3 часа, и температура упала почти до нормы. Но чувствовал я себя ужасно. Но, несмотря на это, врачи все-таки допустили меня к выступлению. Оно затянулось далеко за полночь. У меня страшно кружилась голова. Таблетки уже давно перестали действовать. Я ждал своей очереди выйти на помост. И вот, наконец, я подошел к штанге для своей первой попытки в жиме. Но мне удалось поднять лишь вес, который я обычно брал для разминки. Рывок у меня тоже не пошел. И перед толчком я почти безнадежно отстал от лидеров.
10: Мне очень жаль, Пол, но чтобы выиграть золото, ты должен побить олимпийский рекорд.
8: Я побью его.
10: В случае успеха у тебя с Селветти будет одинаковый результат. Но ты сейчас легче его на 4 килограмма. В этом случае первое место тебе обеспечено.
8: Хорошо. Дайте мне тальк.
11: Давай, Пол. Давай, ты сможешь. Не отчаивайся, Пол. Не отчаивайся. Давай, старина, ну.
13: Ставь меня в покое.
6: Я взял штангу на грудь, но толкнуть ее у меня уже не было сил. Вторая попытка также оказалась неудачной. Я стонал от бессилия. Впервые в своей жизни я должен был проиграть. У меня оставалось 3 минуты, чтобы признать поражение, не выходя на помост. Толпа замерла, когда я, смазав руки тальком, снова подошел к непокорному снаряду. Подняв вес на грудь, я понял, что большего мне не дано. И вот тогда, впервые в своей жизни, я обратился с искренней молитвой к Господу. Ты дал мне все, а я оказался неблагодарным. Я знаю, ты создал меня совершенно уникальным, а я остался к тебе равнодушен. Я прошу тебя, помоги мне поднять эту тяжесть.
11: Ты толкнул ее! У тебя золото, Пол!
13: Золото!
6: Именно Бог своей силой поднял тот победный вес. И я это прекрасно знал. Дома меня встречали как национального героя. Меня всюду узнавали из-за необычных габаритов и еще потому, что миллион американцев следили за выступлениями своей сборной по телевизору. Когда я перешел в профессионалы, Бог помог мне понять, как лучше распорядиться дарованной им силой.
15: Слушай, но когда ты поднял карусель вчера вечером в шоу Эда Салливана, ты знаешь, это было потрясающе.
8: Да, публике это нравится.
15: И ты делаешь такие вещи прямо без разминки, прямо сходу. Удивительно. Ты настоящий Самсон. Самсон нашего времени.
8: Да ладно тебе, пап. Ты знаешь, все это понятно, но вот мне кажется, что Господь ждет от меня большего, чем просто развлекать зрителей.
15: Ну, а что ты имеешь в виду?
8: Ты знаешь, за последнее время я побывал во многих тюрьмах, и я видел, сколько там молодых ребят сидят с матерыми преступниками за какие-то ничтожные проступки.
15: Да, но чем ты можешь помочь им?
8: Ты понимаешь, я вижу, что парни со мной считаются. Все уважают силу. Я рассказал им о том, как Иисус поддержал меня на Олимпиаде, и о том, что Он сделает для каждого, кто доверится Господу.
15: Ты молодец, сынок.
8: Ты знаешь, мне пришло в голову, что было бы неплохо организовать для таких парней отдельное здание, где они узнали бы о Христе и могли бы избавиться от пороков.
15: И у тебя это должно получиться, Пол.
6: В 1957 году за свои феноменальные достижения я даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Огорчало лишь то, что у меня все никак не находилось времени, чтобы открыть дом для молодежи. Но, к счастью, в этом мне помогла Гленда.
16: Дом для малолетних нарушителей.
17: Да.
16: Мне кажется, это просто замечательная идея.
17: Ты знаешь, я смог бы как-то вдохновить их своим примером.
16: Да, Пол. Я согласна, что ребята от тебя будут просто в восторге.
17: Ты знаешь, мне жаль, что прошло уже целых 3 года с момента, как я получила это откровение, а ничего так и не сделано.
16: Ты не переживай. Ты ведь знаешь, сатана не дремлет.
17: Да.
16: Он всеми способами старается отвлечь нас от того, что угодно Господу.
17: Теперь я понимаю, что именно это и происходит. У меня есть мечта, но я даже не знаю, с чего начать.
16: Я одно знаю, если ты всерьез посвятишь себя этому делу, Бог тебе откроет нужные двери.
17: Послушай, Глен, а ты не хотела бы мне помочь?
16: Я хочу быть с тобой во всех твоих начинаниях, Пол. И как только я окончу школу медсестер...
17: Гленда.
16: Да?
17: Я люблю тебя. Давай не будем ждать окончания учебы. Давай поженимся прямо сейчас.
6: И осенью 59-го года мы расписались. Я начал свидетельствовать о Христе в церквях и школах. Приходилось много путешествовать. И мы жили в небольшом мотеле в Видале, Джорджия. Однажды вечером 61-го года мне позвонил шериф.
1: Пол, прости, что звоню тебе так поздно.
17: Да, ничего.
1: У меня к тебе просьба. Не мог бы ты мне помочь с одним делом?
17: А что случилось?
1: Видишь ли, у меня здесь 2 девочки, 9 и 12 лет. Их мать пыталась продать старшую в притон для проституции.
17: Что? Ты шутишь?
1: Трудно поверить, правда?
17: Господи.
1: Пол, ты не мог бы взять девочек к себе? Им нужен хороший дом.
17: Но, шериф, мы сами живем в номере мотеля.
1: Знаю. Но это в любом случае для них было бы лучше, чем остаться с матерью.
17: Ну ладно. Хорошо. Привозите их к нам.
6: Девочки остались жить с нами. И это стало началом нашего служения. Мы сняли 2-этажный дом. А в 66-м году мы удочерили малышку, брошенную родителями в роддоме, и назвали ее Паулой. А потом с помощью близких друзей и знакомых мы переехали в более просторное здание и взяли на воспитание 19 ребят в возрасте от 16 до 21 года. Я всегда хотел стать отцом для наших парней и стремился вырастить их настоящими людьми. Со временем мне стало ясно, что растить детей во Христе было намного труднее, чем наращивать горы мышц и поднимать тяжести. В начале 80-х у меня обнаружили камни в почках. И мне пришлось перенести несколько операций.
16: Ну, как ты себя чувствуешь, Пол?
17: Да вот, увидел тебя, и мне сразу стало легче.
16: А ты выглядишь гораздо лучше. Да.
17: Скажи мне, ты ведь не слишком волнуешься за меня, правда?
16: Мне просто хочется, чтобы ты избавился от мучений, Пол.
17: Гленда, нам неизвестно будущее, но мы ведь знаем, от кого оно зависит, правда?
16: Да. Да, ты прав.
17: Богу виднее, как распорядиться нашей судьбой. А нам лишь остается довериться премудрости Господней.
16: О, Пол!
17: Ну что ты, не надо, успокойся. Не плачь, я прошу тебя. Я же еще не умер. Да, я очень истощен, но я еще борюсь.
16: Истощен, скажешь, что же? Ты самый сильный мужчина на юге Америки. Как ты можешь назвать себя истощенным?
17: Вот так-то лучше. Мне нравится видеть тебя улыбающейся. И Богу тоже. Не переставай думать о его обетованиях.
16: Хорошо, Пол, хорошо.
17: Помни, он обещал никогда не оставлять нас.
16: Врачи сказали, что у Пола почки уже были совершенно негодными. И все осложнилось еще и воспалением легких. Муж очень похудел, но вера его в этих испытаниях не ослабла. А в 1983 году его сестра согласилась на пересадку Полу своей почки. Слава богу, операция прошла успешно, но из-за больного бедра муж оказался прикованным к инвалидной коляске. И все-таки Пол не унывал и продолжал работать с тяжестями.
18: 99 100.
16: Ой, Пол, зачем ты себя так мучаешь?
18: Солдат умирает стоя, милая.
16: Слушай, пришли репортеры. Ты в состоянии дать интервью?
18: Да. Попроси их войти. Мы должны использовать любую возможность рассказать миру о Христе.
16: Хорошо.
19: Входите, пожалуйста.
18: Да, проходите. Ну что ж, позвольте мне сказать вам нечто очень важное, ребята. Вот сейчас вы видите перед собой сильнейшего человека в мире, да? Но я хочу вам сказать, что всего этого я достиг только благодаря Иисусу. Он скала, на которой я стою. В нем я живу, им я дышу. Мне немного еще осталось, я это знаю. И после того, как я уйду, я прошу, не сожалейте о Поле Андерсоне. Он не умер, нет. Он вознесся жить с Господом.

друзья, а вы научились жить во Христе? Лишь Он может примирить вас с Богом. Войдите в Царство Божье, помолившись с нами. Господи, прости меня, грешника. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за мои грехи. Благодарю Тебя, Господи. Я верю, что Ты воскресил Сына Своего из мертвых силою Святого Духа. Спаси меня, Боже, чтобы я мог познать Тебя и следовать Твоему завету. Благодарю Тебя за дар жизни. Аминь. Если вы помолились вместе с нами, напишите нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых, глава 12. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи Шибалет», а он говорил «Сибалет» и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 000. Иефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Иефай галаадитянин и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьею Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей, и 30 дочерей отпустил он из дома в замужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Илон завулонянин и судил Израиля 10 лет. И умер Илон завулонянин и погребен в Аялоне в земле Завулоновой. После него был судьею Израиля Авдон, сын Гилела пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гилела пирафонянин, и погребен в Пирафоне в земле Ефремовой на горе Амаликовой. Глава 13. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел женою своею и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидимым стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Глава 14. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих? и во всем народе моем? Что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в 3 дня. И в 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю». И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Глава 15. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами. И зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масленичные. И говорили филистимляне, кто это сделал. И сказали: Самсон, зять фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли филистимляне, и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел.

отдать тебя в руки филистимлян. И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи. И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля в одни филистимлян 20 лет. Глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда», и ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем, —

то я буду бессилен, как и прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих, и когда он уснул, взяла Далида 7 кос головы его и воткала в ткань, и прибила гвоздем, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь: люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты 3 обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаюсь слаб, и буду как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня. Только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его,
и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом во гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Глава 17. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: это серебро я посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литой кумир. Итак, отдаю онное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литой кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он эфод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему Миха: откуда ты идешь? Он сказал ему: я левит, из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится. И сказал ему Миха: останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 200 сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание. Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником. Глава 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и из Таола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им: пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь? Он сказал им: то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. Они сказали ему: вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. Священник сказал им: идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете. И пошли те 5 мужей и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим, в Цору и Эстаол, и сказали им братья их: с чем вы? Они сказали: встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались:
не медлите пойти и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна, Бог придает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и из Таола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириаф-Иариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф-Иарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть эфод, терафим, истукан и литой кумир? Итак, подумайте, что сделать». И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, и в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и эфод, и терафим, и литой кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, эфод, терафим и литой кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи! Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял эфод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов соседних с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы оборотились и сказали Михе: «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бефрихова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя города тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. И Анафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли, и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца.
Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь. Пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе. Но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: «Старик, куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой. Откуда я? Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом». У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих, ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла. Когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно,
«А с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израиля. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы исследуем Библию и учимся применять библейские принципы в нашей жизни. Взаимопонимание в семье, умение общаться друг с другом – вот наша сегодняшняя тема. Люди хотят жить так, как им хочется. Мол, еще будет время, успеем последовать Божьим наставлениям. Но Библия призывает с самого начала строить свою жизнь на вечном камне Слове Божьем. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередную программу «Вечная истина». Сегодня мы продолжим тему общения. Хочу напомнить, что общение – это инструмент, который позволяет нам созидать единство в наших семьях, в наших браках. Именно поэтому тема общения является столь важной. Сегодняшнее занятие я хотел бы начать с небольшого рассказа. Один пастор много лет назад делал консультации в области семьи и брака. Он провел их очень много за свои 20 лет работы. И все это время он постоянно занимался только консультациями. А еще он провел небольшую исследовательскую работу. Много людей говорили ему, что проблемой первых 5 минут общения является начало беседы. Именно поэтому в течение 10 лет он проводил такое исследование. Он спрашивал пары: «Вы когда-нибудь общались?» Почти всегда он получал положительный ответ. Большинство людей не вступает в брак в то время, когда они не разговаривают друг с другом. Поэтому они говорили: «Да, временами мы разговаривали даже ночи напролет. На самом деле, когда мы только встретились на свиданиях, мы разговаривали до рассвета». Все они говорили что-то подобное. «Ну, а как сейчас?» «Нет, сейчас мы не общаемся». Тогда он давал им домашнее задание. Если проблемой общения было то, что они больше не разговаривали, он просил их составить список причин, почему они перестали разговаривать со своими супругами. «Только честно. И не показывайте его своим супругам», — говорил он. «Покажите его мне, но список сделайте». После 10 лет практики он собрал все эти списки и изучил их. Затем результаты своих исследований он сравнил с другими подобными исследованиями, проводимыми другими людьми. В итоге вышло нечто интересное. Оказывается, в разные времена, в разных семьях возникают одинаковые подобные проблемы в общении. И на нашем сегодняшнем занятии вам будет предложен список 24 самых обычных проблем общения, которые встречались почти в каждой семье, которая имеет проблему в общении. Послушайте об этом очень внимательно. Может, в этом списке вы увидите себя, свои проблемы, и вам станет понятно, почему вы перестали общаться. Вот эти 24 самые распространенные причины, по которым люди перестали разговаривать или общаться без раздражения. Они остановились, потому что выяснили, что, во-первых, их супруг их не слушает. Обычно женщина говорит: «Сегодня малыш поранил свой пальчик». Ее эти вещи так сильно волнуют. Муж не обращает внимания. В мыслях он находится на работе или в компании друзей. Жена говорит, говорит, говорит. Он же собирается просмотреть новости, пока ты рассказываешь ему о пальчике вашего малыша. Что ж, никто не хочет общаться, когда это общение превращается в монолог. Я хочу сказать, что ты превращаешься в болтливую дуреху, когда говоришь и говоришь, а он тебя не слушает. А если тебя не слушают, это значит что-то очень серьезное. Это значит, что неинтересно. Для женщины очевидно. «Мне не интересно ни ты, ни дети». И теперь она не будет больше рассказывать о малыше и других вещах, которые никому не интересны. Он чересчур занят, или она слишком занята. Он ничего не вкладывает в общение. Так неужели и ей не надоест все время быть инициатором разговора? Он никогда не произнесет ни слова. Он ничего не говорит. Если вы не будете задавать вопросы, никакого общения не состоится. Просто никакого. Сплошная тишина, вечная мерзлота. Ничего не дается. Посмотрите, общение – это отдача и принятие. Кто-то один думает: «Я постоянно отдаю». Он никогда ничего не отдает. Все, что он делает, это просто отвечает. Общение похоже на мост. Вы строите свою половину и проходите по ней, ожидая другого. Он в это время строит свою половину. Здесь же я постоянно строю весь мост. Он же не строит ничего. Он не проявляет никакой инициативы в общении, никакого энтузиазма. Он принуждает меня вести монолог, относится ко мне с молчаливым презрением. В ответ надуваются губы, появляется обида, невероятная злость. Доктор Тоузер сказал: «Христиане не приходят в бешенство, просто они обижаются. А когда они обижаются, они приходят в бешенство». И он сказал, что это просто другие слова. Но из-за того, что так воспринимается их желание общаться, они ведут себя подобным образом. В этом списке, где говорится о потере общения, указана и такая вещь под названием «Мой супруг придирчивый». Вы знаете, что собой представляет придирчивый человек? Соломон сказал, что придирчивая жена, как капель в дождливый день, они одинаковы. Она просто капает, кап, кап, кап. Какова придирчивая жена? А каков придирчивый муж? И мужчины, и женщины одинаково одарены придирчивостью. Если вы понимаете, что их замечание – это новая идея, тогда я не против. Но я дам вам 15 причин, почему я против придирок. Придирки, вечные придирки. В Библии говорится, что епископ церкви или старейшина не должен быть придирчивым. Почему? Потому что епископ – это человек, который много общается с другими людьми, а общение с придирчивым человеком просто убийственно. Однажды ко мне пришла пара. После небольшого общения жена сказала: «Бывают дни, когда муж встает из-за обеденного стола и пропадает на 3 или 4 часа, потом он возвращается». Так как муж сидел прямо там же, я спросил его: «Это правда?» Он сказал: «Да». Я сказал: «А ты не против сказать, почему?» Он ответил: «Если я скажу ей, что иду посмотреть футбол, она на меня разозлится. Это раз. Я иду на футбол, прихожу домой, она все еще злится на меня. Это уже 2 раза. А если я без слов встану и уйду, а потом вернусь, то она злится всего 1 раз». Потом он добавил: «1 раз лучше, чем 2». Поэтому он никогда ей не говорил, что пошел на футбол. В одном больше преуспели мужчины, в другом – женщины. Как-то раз в газете я увидел комикс. Корова говорит «му», овца говорит «бе», кошка говорит «мяу», мама говорит «нет». Удивительно, правда? Я думаю, что это очень интересно и интригующе. Как часто мужчины склонны говорить своим детям «да», если те хотят что-то сделать? Как часто женщины говорят «нет» в той же самой ситуации? Но тем не менее придирчивые люди встречаются обоих полов. Как-то раз к нам пришли 2 пары, которые переживали проблему супружеской неверности. И это огромный вызов стабильности брака. Ничего не поможет, если не найти корень проблемы. И если корень в подозрительности, то это невероятно тяжелая ситуация. Если супруга на 5 минут запаздывала домой, то слышала вопрос «где была?» или что-то в этом роде. Распад этого брака начинался на уровне общения, имея в корне подозрительность. И во всех этих проблемах с общением я вижу самую главную проблему – эгоизм. Все вышеперечисленное имеет своим корнем то, что человек является эгоистичным. Люди не думают о других, люди думают о себе. Именно поэтому им неинтересно, именно поэтому они не слушают, именно поэтому их не интересует другая личность и прожитый ею день. Это происходит потому, что они думают только о себе. И, конечно же, это создает самую главную проблему – эгоизм, сосредоточенность на себе. На наших занятиях присутствовала 1 пара, которая предпочла остаться анонимной. В пятницу вечером они отпраздновали свой 50-й юбилей совместной жизни. На празднике кто-то спросил их: «Как это у вас получилось?» Они ответили: «Мы были сосредоточены друг на друге». Вот в чем ключ. Это дает длительность любым отношениям. Именно поэтому мы смогли прожить вместе 50 лет и хотели бы прожить еще столько же вместе. Продолжая нашу тему, хочу сказать, что есть еще несколько проблем в общении, которые можно встретить в других списках. Они подходят под другую категорию, которую я называю «практические проблемы». Эти вещи приводят к всевозможным проблемам в общении, но они являются практическими вещами, как, например, неправильно выбранное для общения время. Телевизор также представляет собой настоящую проблему. Говорят, что у многих пар возникают трудности с общением из-за телевизора. Они продолжаются до тех пор, пока его не разобьют. Когда это происходит, и в течение месяца они проживут без него, то обнаруживается: мы даже не разговариваем. Я хочу сказать, что мы даже не общаемся. Мы совершенно не умеем это делать. Мы понятия не имеем, как это делается. Послушайте историю, рассказанную мне одним пастором. Итак, он говорил: «Однажды вечером меня пригласили домой мои прихожане из маленькой церкви, где я был пастором. Мы провели время, знакомясь поближе. Для этой семьи время ужина было просто несчастьем. Отец был страховым агентом и приходил домой поздно вечером. Большая часть его работы и давления на него осуществлялась вечером во время страхования продаж. К ужину он приходил для того, чтобы отдохнуть и освежиться. Конечно же, он был одет в лучший костюм, безупречен и готов к нашей встрече. И после первых 5 минут ужина его жена сказала: «Сегодня звонили из банка и сказали, что заберут наш дом, если мы не принесем им денег». А потом маленький ребенок, по которому была размазана еда, схватил его руку своими ручками и начал плакать. Он посмотрел на свой красивый костюм, на еду, размазанную по нему, и просто взорвался. Он почти что перевернул стол вверх тормашками. Потом дым улегся, и подошел чудесный маленький кореглазый пастор, и вместе они выяснили, что провоцирующим фактором стала практическая сторона общения. Она называется «время и место». Существует несколько видов общения дома с детьми. Должно быть определенное время и место для каждого из этих видов. Это было неправильное место и время для семейной планерки. Планерка также является формой общения. Во время планирования вы можете обсуждать разные проблемы вашей семьи, которые детям слышать не нужно. Но нужно сказать, что та жена выбрала неподходящее время для подобных разговоров. Место также было неправильным. Ее аргументы прозвучали неуместно ни в то время, ни на том месте, потому что он не хотел разговаривать об этих вещах. И это тоже правда. Всему свое время и место. Но форсировать фактор времени и места значит ходить по кругу. Еще есть такие вещи, как манеры общения. Им можно научиться. Например, у вашей мамы или папы. Есть такая штука, называемая «занудная жена». Занудные мужья также существуют. Все это может быть в одном браке с обеих сторон. Помните те связи на вырезанной поделке? Они являются двойными. Они движутся в обоих направлениях. Вы можете приобрести привычку нудить во время общения или постоянно придираться, или что-нибудь другое. Говорят, что когда люди начинают играть в гольф, им сопутствует удача новичка. Тебе объясняют, как нужно держать клюшку, ты берешь ее в руки и делаешь очень даже неплохой первый удар. А потом у тебя развиваются плохие привычки. Ты бьешь мимо мяча или цепляешься клюшкой о землю, ну и все в этом же роде. В общении все происходит похожим образом, будто тебя преследует удача новичка. Ты очарован, влюблен и начинаешь все довольно хорошо. Но со временем у тебя развиваются привычки общения и просто привычки. Сюда входят такие вещи, как придирчивость и занудство и все тому подобное. Иногда практической проблемой общения является неумение увидеть потребность вашего супруга в уединении. Не будет никаких признаков улучшения ваших личных отношений, если вы не будете видеть потребности друг друга. Я думаю, что эти вопросы можно разрешить, если попросить для них мудрости у Бога. Одним из моих любимых мест Писания является послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Там говорится: «Если кому из вас недостает мудрости, просите у Бога». Чем старше я становлюсь, тем чаще я молюсь этой молитвой. Я обнаруживаю, что все чаще и чаще говорю Богу: «Я не знаю, что мне делать. Ты велел просить у тебя мудрости. Ты сказал, что не упрекнешь. Вот я прошу ее у тебя». И я удивляюсь, как он отвечает и дает мудрости, в которой я нуждаюсь. Также есть физические проблемы общения. Я думаю, мы не можем упустить важность физического аспекта общения, которое присутствует в браке. Например, если самое продуктивное время для вашего общения – это полночь, а у обоих из вас был 8-часовой рабочий день, это существенно повлияет на ваше общение. Ваше общение будет не из лучших, если вы устали. А если один из вас болен, может это как-то повлиять на общение. Если вы мудрый муж, вы знаете, что происходит в таком случае. Я знал одну пару, где с женщиной было трудно общаться. Ей пришлось прооперировать одно ухо, и в процессе операции обнаружили, что оно было съедено раком. Именно это стало причиной эмоциональных неполадок, из-за которых с ней было трудно ладить. Так сработал физический фактор общения. Если ваш супруг находится в состоянии депрессии, как по-вашему, это повлияет на ваше общение? Если один из вас был болен, вы заметили, что после операции разговоры о ней стали вашей любимой темой. Это называется комплекс мученика. Но вы заметили, что это никому не интересно. Люди могут спрашивать вас, как дела, и не слушать то, что вы отвечаете. И скажу вам, это замечательно, потрясающе, чудесно и великолепно, потому что никому не хочется слушать монологи о вашем здоровье. Никто не хочет это слушать. Поэтому это также может быть физическим фактором общения. Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы продолжим говорить о причинах, которые вызывают проблемы в общении. Присоединяйтесь ко мне, потому что знание этих причин поможет нам в наших браках.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Стройте ваши дома на прочной основе, доверяйте Господу, и тогда перед любыми невзгодами вы устоите. До свидания.